Лес продолжает танцевать вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в бота, о мой гид, и просто спросите –

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел над вечным покоем родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о пассаже и о дамах полусвета, которые здесь прогуливались. Теперь он выводит нас на Михайловскую площадь и разбирает, чем купеческая Александринка отличалась от придворного Михайловского.
2: Магазин, да?
3: Да, лето. А это звездочка. Это Валя, это звездочка. Звездочки наши, ну, душеньки наши, там, бабочки наши. Понимаете, это просто ласкательное слово, оно, которое становится этим. Вот. Значит, или и последнее заканчивается: девушки, на которых не женятся. На которых не женятся, да. Да, к сожалению, мы по жизни знаем, что много таких есть. К сожалению, вот таких, это не девушек таких, а взаимоотношений. Сначала это пылкая влюбленность, потом это переходит в привычку, потом от этого не отойти, но не мне вам рассказывать. Это все, и в литературе все это есть, и в жизни это есть еще больше, чем в литературе. И вот здесь как раз место вот этого променада, потому что, посмотрите, здесь же магазины, извините за такой термин, вырви глаз. Посмотрите, и одежда, а там будут еще ювелирные изделия, и современные, и старинные, на что я смотрю, что называется, спуская слюну. На самом
2: глаза деле,
3: глаза вот именно, вот это точное определение. Это и есть пассаж. И он...

0: И он уже существует, ну, почти 200 лет, чуть-чуть не доходя. Он с середины 19 века, значит, середина 20-го, и еще 75 лет. Почти 2 века. Представляете, сколько здесь перехожено, перекуплено, перезнакомлено, какие здесь всякие трагедии и так далее, и так далее. И комедии. Возвращаемся к театру. Да. Значит, в октябре 42-го года мы сейчас выйдем на площадь итальянскую, на площадь Михайловскую. Значит, вот это помещение, которое, которое построено как часть пассажа. И во время Великой Отечественной войны здесь в 1942 году, второй год блокады, 1942, образуется городской театр, где формируются фронтовые бригады, где наиболее активно была такая, ну, кто-то ее помнит, Галина Короткевич, еще выступала по телевидению, наверное, уже сейчас ушла из жизни, думаю, что. Вот. И с 1959 года, то есть уже в наше время, близко театру, театр получил имя театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Это вот с той стороны. Вот. Первая, значит, постановка этого 50-х годов – это «Русские люди» Константина Симонова. Вот. И сейчас, вот, значит, пройдя по этому пассажу, мы с вами выходим на Михайловскую площадь.
1: Ничего, Московского. Было принято заходить в этот театр с Невского проспекта?
0: Нет, только с итальянской. С итальянской. Не отсюда, не надо ходить.
1: А как жители Петербурга изначально... Это есть какая-то градация театров? Можно ли их сравнивать?
0: Можно.
1: Лучше, какой популярный?
0: Очень точный вопрос.
1: Какое место занимает?
0: Очень точный вопрос. Значит, Александринский театр, который мы с вами уже знаем, да, это театр купеческий. Кто туда ходил? Гостинодворцы. Значит, любимый репертуар Александринского театра Александр Николаевич Островский. Недаром же площадь-то называется площадь Островского. Это из купеческого быта, это вот, значит, закрытые в светлице девушки, которые хотят выдать так, как нужно отцу с матерью, не так, как и хочет ее сердце и все прочее, понимаете? Это гостинодворский театр. И когда в начале, это конец 19 века, оттуда вдруг с подмостков Александринский звучит «Люди, львы, орлы, куропа», они сначала обалдели, а потом начали смеяться, потому что они не понимают, что это Чехов, что это Чайка. Сейчас ее ставят везде и везде, а первый раз в гостином дворе, это не в гостином дворе, а в Александринском театре, что одно и то же в данном случае, это не поняли. И Чехов бежал из Петербурга на Московский вокзал, в Москву уехал. Меня здесь не поняли. Конечно, не поняли этот символистский театр. Значит, Александринка – театр купеческий, ну, не только, но преимущественно. Для Юэстейго, совершенно верно. Вверх он красивый очень, вы же знаете, и все знают. А вот, например, Михайловский театр – это французская драма, и по-французски, это немецкая пьеса, и туда ходит двор. Двор в основном ходил Михайловский театр, о чем мы поговорим. Не в Александринку. Такой простоватый театр. Александринка – простоватый театр. Вот. Так что вы совершенно правильно сказали. Ну, а вот сейчас-то более демократично. Ну, кроме, конечно, Мариинского театра, которого мы еще с вами сходим. Вот такое место.
1: Ну, а театр Комиссаржевский?
0: Ну, он такой демократичный.
1: Ну, для всех.
0: Да, конечно. Там пьесы, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Во всяком случае, да, хорошо.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый. Просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды. А в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
2: Поэтому первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их подтекстом. Проверьте нас. Мой гид.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904 или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше двух веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже третье столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

0: Представьте деревню, где эпос не написали, а напели. Где каждая изба вечером превращалась в сцену, а вместо книги – голос старика под звон кантели. Может быть, эпос просто записали с чьих-то слов, как под диктовку. Тогда почему двух руно-певцев из одной деревни записывали по-разному, и обе версии считались правильными? Потому что руна не текст. Она живет заново в каждом исполнении, и деревня Вакнаволок на Карельском севере была местом, где это пение не прерывалось сотни лет.
1: Вакнаволок стоит на юго-западном берегу озера Верхняя Куйта 17 века. По-карельски и парфински деревню называют вуакиниями. Сюда, за 1600 километров от Хельсинки, в 1834-м приехал финский врач и собиратель фольклора Элиас Линрот. Он назвал деревню «Поющий Вакнаволок», и не для красного словца. Из тысячи жителей рунопевцами были несколько десятков, а руны пелись почти в каждой семье. Линрот уже

0: несколько лет ходил по карельским деревням пешком, с котомкой, записывая обрывки древних песен. Но именно здесь, у одного крестьянина, он нашел то, чего искал годами – цельность.
1: Крестьянина звали Архип Пертунен. Ему было за 60, он почти ослеп, жил в соседней деревне Ладвозера неподалеку от Вакнаволока. Линрод провел рядом с ним 2 дня. Пертунен пел без остановки, помня руны не обрывками, а связным сказанием, с завязкой, героями, ходом событий. Он напел собирателю больше 6000 поэтических строк, больше, чем кто-либо другой из известных рунопевцев. Линрод записывал за ним при свете лучины и позже признавался. Манера Пертунена, его логика повествования подсказали, как вообще можно собрать разрозненные песни в единый эпос. Через несколько лет Линрод издал «Калевалу», и без встречи в Ладвозире она вполне могла остаться грудой отдельных фрагментов. Дело отца продолжил сын. Михаил, которого в деревне звали Михкали, перенял пение от отца и стал так знаменит, что фольклористы прозвали его «Северным Гомером». От него записали еще около 3500 строк. В 1894-м финский фотограф Инта Конрад Инха снял Михкали Пертунена на выцветшую теперь пластинку «Согбенный слепой старик, обращенный лицом туда, откуда встает солнце над Куита».
0: Рунопевцами были не только мужчины. В Вакнаволок из деревни Кивиярви замуж вышла Мария Ремшу. Пению рун она выучилась у собственной матери и у сказительницы из соседней деревни. До революции ее записывали финские фольклористы, а начиная с 1934-го уже советские экспедиции. Песни Ремшу вошли в 34-томное собрание финской народной поэзии. В 1935-м, когда «Калевали» исполнилось 100 лет, Ремшу пригласили на торжества как живую хранительницу той самой устной традиции, которую когда-то записал Линрод. Это меняет и сам вопрос, кто автор «Калевалы». Официально Линрод, врач и филолог, сшивший разрозненные песни в связанный сюжет и кое-где дописавший переходы между эпизодами. Но каждая строка в этом сюжете пропета конкретным человеком – Пертуненом, его сыном, Ремшу и десятками других, чьи имена сохранились куда хуже.
2: 20 век чуть не оборвал эту традицию совсем. Советская власть, финская оккупация в начале 40-х, переселение, школы на русском языке, рунопевческие деревни одна за другой замолкали. К переписи 2021 года в самом Вакнаволоке оставалось около 300 жителей против 400 с лишним 20 годами раньше. И все же деревня не сдалась. В 1991-м на въезде в старую часть Вакнаволока поставили бронзовую скульптуру Михкали Пертунена. Ее отлили в Финляндии по фотографии Инха. Слепой сказитель словно присел на камень лицом к озеру. А в 2017-м Вакнаволок официально назвали культурной столицей финно-угорского мира.
0: Сегодня в деревне по-прежнему живут карельскую речь и старые обряды. На Ильин день здесь все еще собираются в хороводы, как собирались и при Пертунене. Эпос давно напечатан, переведен на 150 языков и стоит на полках по всему миру. Но строки, из которых он сложен, все еще можно услышать почти так же, как их слышал Линрод, если знать, куда ехать и кого слушать.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» Ответы в боте «О, мой гид!»

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает пол пилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
2: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки.

0: Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — мой гид.онлайн.

0: Если ехать по набережной обводного канала, они появляются неожиданно. Огромные кирпичные цилиндры, которые не тянутся ввысь, как колокольни. Они приземистые, широкие, с толстыми стенами и арочными проемами. Похожи на крепостные башни. Или на водонапорные. Или на что-то, что просто не умещается ни в одну привычную категорию. Что это вообще такое? Может, это осколки какого-то промышленного укрепления, которое строили на случай войны? Нет, это газгольдеры. Резервуары, в которых хранился светильный газ, тот самый, что зажигал фонари на Невском проспекте больше 150 лет назад. История начинается задолго до самих башен. В 1839-м на берегу обводного канала заработал первый в России газовый завод. Уголь пережигали в закрытых печах, получали светильный газ и по подземным трубам гнали его прямо к фонарям. За первый год на Невском и Дворцовой площади вспыхнули 167 фонарей.
1: До этого ночной Петербург освещался масляными плошками. Они давали дрожащий желтый огонек, который ветер мог задуть в любой момент. Газ горел иначе, ровно, ярко, устойчиво. Горожанин той эпохи, впервые увидевший ночной Невский при газовом свете, видел совершенно другой город. Не сумрачный лабиринт, по которому надо было идти с собственным фонарем, а настоящую освещенную улицу, где можно читать вывески и узнавать прохожих. К 50-м годам 19 века рядом с первым заводом вырос конкурент – Общество столичного освещения. Оно тоже обосновалось на обводном, и именно оно построило кирпичные цилиндры, которые уцелели до наших дней.
0: Проектировал газгольдера Рудольф Богданович Бернгард, архитектор и инженер. Первый директор Института гражданских инженеров в Петербурге. Первые два цилиндра появились в 1861-62, еще два – в 1884 уже вместе с сыном Вильгельмом. Самый большой из них – 42 метра в диаметре и 20 метров в высоту. Перекрытие устроено по системе Шведлера. Радиальные металлические фермы расходятся от центра, как спицы огромного колеса. Это была инженерная новинка, и петербургский газгольдер вошел в число первых в мире, где применили такой купол. Внутри работал поршень, подвижный диск, который поднимался и опускался вместе с уровнем газа. Давление в системе оставалось постоянным, и фонари на улицах горели ровно. Когда газа набиралось много, поршень уходил вверх, и со стороны казалось, что башня вдруг стала выше. Газгольдер буквально дышал. Газгольдерами был усеян весь город. Завод Сангалли построил шестиугольной, редкой формы. На Заозерной улице уцелел еще один цилиндр от конкурирующего предприятия, почти в первозданном виде. Под мостовой тянулись трубы, невидимые, но вездесущие.
1: В 1886-м рядом с заводом открылась электростанция. Сначала газ и электричество сосуществовали. В одном квартале – газовые фонари, в соседнем – дуговые лампы. Но итог был предрешен. К 1910-му газгольдеры опустели, и завод остановился. Потом долгие годы, склады, гаражи, забытье. И вот вторая жизнь. В круглом цилиндре на обводном открылся планетарий, купол, который когда-то накрывал тысячи кубометров газа, теперь несет на себе звездное небо. Рядом клубы, выставки, кинозалы. В 2025-м один из газгольдеров получил статус региональ.

0: национального памятника. В 2026-м объявили о реставрации еще одного. Кирпичные цилиндры, которые больше полувека хранили городской свет, теперь хранят нечто другое – ощущение, что у Петербурга нет заброшенного прошлого. Есть только то, до чего еще не добрались руки.
1: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Ты идешь по плато Устюрт, вокруг только ветер и белая пыль. И вдруг у края обрыва узкая дверь в скале. Наклоняешь голову, спускаешься на несколько ступеней вниз и оказываешься в тишине. Снаружи полуденное солнце Мангистау, здесь прохлада, полумрак и запах мела. Это мечеть Бикет-Ата в урочище Агланды. Первая мысль простая, наверное, прятались. Кочевые войны, разбойники, царские патрули, вот и уходили под землю, как в схрон. Но тогда почему у мечети открытый купол с окном для света и михраб, повернутый к Мекке? Прятаться так, все равно, что зажечь костер в засаде. Дело было в другом.
1: Мангистау – это плоскогорье из мела и известняка, белого, как сахар. Такой камень режется ножом, а через тысячу лет застывает и держит форму купола. Суфийские наставники приходили сюда искать уединение. По-харабски это называется халва – добровольный затвор ради молитвы и размышления. Тесная пещера с одним окном в потолке – идеальное место для такого затвора. Мел дает прохладу летом, тепло зимой и заглушает все, кроме собственного дыхания. Так возникла целая цепочка подземных обителей – Шапаната, Шакпаката, Караманата, Султан-Эпе. Народ Мангистау называет свою землю краем 362 святых. Каждый суфий вырезал себе келью в толще скалы и оставался в ней до конца. Иногда с одной глиняной плошкой и Кораном, без хлеба и без огня, по 40 дней подряд. Есть и практическая сторона. Наверху летом 45 градусов, зимой – метель с солью и ветер, от которого юрту прибивает к земле. А под мелом всегда одна и та же температура, как в погребе. Для пастуха, который случайно забрел на святое место, это еще и убежище – переждать бурю, напиться из колодца, помолиться и уйти.
0: Бикет пришел в эту традицию последним и, пожалуй, самым громким именем. Родился он в 1750-м, недалеко от нынешнего Кульсары, в семье небогатых кочевников. С детства говорил о звездах и книгах так, будто там бывал. В 14 лет отправился пешком в Хиву, а это тысячи километров через пустыню, и 7 лет учился у наставника Пакаржан Хаджи. Вернулся, зная Коран наизусть и разбираясь в астрономии не хуже, чем в скотоводстве. Еще он был бесстрашным батыром. Рассказывают, что мог остановить набег джунгар одним словом, потому что и противник знал, это тот самый Бикет, чьи молитвы сбываются. Дальше необычный поворот. Бикет не сел проповедовать в одном месте. Он вырубил 4 мечети, по одной на каждой стороне своей степной родины. Первую – в Кульсары, из белого камня. Вторую – в меловых обрывах под Бейнеу. Третью – в Байшатере на Устюрте. И четвертую, самую последнюю, здесь, в Агланды.
1: Эту, четвертую, он вырезал сам, руками учеников, в 70 лет. 7 помещений с невероятной акустикой, шепот из михраба слышен в дальней комнате. В верхней части – круглое отверстие, через него в полдень падает солнечный луч и медленно движется по полу, как стрелка часов. Археологи считают, что это была не только мечеть, но и небольшая обсерватория. Здесь Бикет и остался. Его похоронили в нише северной комнаты в 1813-м, и с того дня Агланды сделалась для казахов вторым по важности местом паломничества после мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Портрет Бикета печатают на банкноте в 500 тенге. В нынешнем январе 5 меловых мечетей Мангистау внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А обрыв все такой же белый и тихий, как в день, когда старик выбрал его для последнего.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паоло на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит. И именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс. И совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее Валетти, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе –

0: 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
1: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны. Педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точно стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет. Иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

0: исчезают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в Долине Смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3-6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Павел Сюзор получил этот заказ в 1901-м и, судя по тому, что он построил, понимал, второго такого шанса у него не будет. Давайте встанем здесь, на тротуаре, и просто посмотрим на угол Невского и канала Грибоедова. Видите, как башня над куполом тянет взгляд вверх, и вы уже не замечаете, что само здание шестиэтажное совсем не гигант.
1: Это не случайность, это расчет. Но по порядку.
2: Компания Singer пришла в Россию не тихо. К началу 20 века американские швейные машины уже продавались по всей империи, и российское отделение фирмы нуждалось в штаб-квартире, достойной масштаба бизнеса. Участок на углу Невского был куплен примерно за 1 миллион рублей, сумма, которая тогда была не просто дорогой, а демонстративной. Это был один из самых престижных адресов столицы, и Singer платил за него именно как за адрес, а не только как за землю под фундамент. Сюзор выиграл конкурс на проект. Строительство шло с 1902 по 1904. И уже на стадии конструкции здания оказалось новаторским для Петербурга. Сюзор применил металлический каркас, заполненный кирпичом, одну из первых таких конструкций в городе. Именно она позволила поднять 6 этажей на сложном угловом участке без риска для соседних строений и без отступления от городских норм. А нормы были жесткими. В Петербурге действовал высотный регламент. Ни одно здание не должно было превышать карниз Зимнего дворца. Здесь живет один из самых устойчивых мифов о доме Зингера, будто изначально планировали небоскреб в 11 этажей.

0: и регламент его обрезал. Это не так. Проект с самого начала был рассчитан под городские ограничения. Сюзор не пытался построить небоскреб и потерпел поражение. Он сыграл по правилам и выиграл другим способом. Высоту он компенсировал силуэтом. Угловая башня со стеклянным куполом и глобусом наверху делает дом вертикальным не по метрам, а по восприятию. Взгляд сам идет вверх, и это и есть архитектурная хитрость. Посмотрите на фасад внимательнее. Растительный орнамент, майолика, фигурные решетки, крупные витражные проемы – это не просто украшения в стиле модерн. Это реклама. Модерн начала 20 века умел соединять ремесло, торговлю и визуальный образ в единое целое, и дом Зингера – один из самых точных примеров этого синтеза в Петербурге. Фасад буквально говорит прохожему – здесь красиво, здесь дорого, здесь можно войти. На первом этаже располагался магазин швейных машин. Выше – конторы российского управления компании и арендованные площади. То есть дом Зингера изначально был одновременно витриной бренда, корпоративной штаб-квартирой и доходным домом. Сегодня это назвали бы смешанным использованием. Тогда это выглядело как американский жест на самом парадном углу российской столицы. Коммерция, которая не прячется за фасадом, а сама и есть фасад.
1: У этого участка долгая предыстория. По краеведческим описаниям, с 18 века здесь последовательно стояли и театральное здание, и жилые дома, и постройки 19 века с перестройками. Дом Зингера не возник на пустом месте. Он заменил многослойный городской участок, где Невский уже давно был не просто проспектом, а линией смены эпох. Каждое поколение строило здесь что-то свое, и начало 20 века не стало исключением. Когда в 1904 дом открылся, петербуржцы реагировали неоднозначно. Здание казалось слишком заграничным, слишком смелым по силуэту для строгого Невского. Но именно поэтому оно немедленно стало городской достопримечательностью. В нем видели не только магазин машинок, в нем видели почти манифест, американскую коммерческую уверенность, выраженную в камне, стекле и металле, прямо напротив Казанского собора. Революция изменила все, кроме самого здания. Сингер ушел, американская символика стала неуместной, частный статус исчез. Но дом остался стоять. В 1938-м за ним закрепилось новое имя – Дом книги. Это петербургская закономерность, которую трудно не заметить. Здания переживают режимы, меняя не облик, а смысл. Тот же фасад, та же башня с глобусом и совершенно другая функция. Второй миф, который стоит развеять сразу – Дом книги не был изначальным замыслом. Книжная торговля появилась здесь уже в советское время, как следствие смены собственника и идеологии, а не архитектурного плана. Здание пережило блокаду. Материал, которым мы располагаем, не содержит подробных свидетельств о том, что именно происходило внутри в те годы, и было бы нечестно заполнять этот пробел домыслами. Скажем только то, что известно точно. Дом устоял, фасады и купол сохранились, и после войны Дом книги продолжил работу.
0: Сегодня это по-прежнему один из самых узнаваемых адресов Невского. Внутри – книжный магазин, кафе, постоянный поток людей. Снаружи – реставраторы, которые возвращаются сюда регулярно. Фасады с майоликой и орнаментом, витражные проемы, металлические элементы купола требуют постоянного ухода. Это не музейная заморозка и не законсервированный памятник, это живой исторический организм, который ежедневно выполняет коммерческую и культурную роль в самом центре города. Теперь поднимите взгляд на глобус. Его поставили здесь как символ всемирности компании Singer американской фирмы, торгующей в России на лучшем углу ее столицы. Потом глобус стал просто частью петербургского силуэта, которую фотографируют туристы, не зная, откуда она взялась. А теперь это снова знак, но уже другой. Знак того, что одно здание способно пережить несколько смыслов, несколько режимов и несколько эпох, не потеряв ни одной детали фасада. Архитектура оказалась прочнее всего, что в ней размещалось. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «А. Мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле, хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке.

и про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. А ребенку о том же расскажут отдельно,

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонные мне стреляли.

Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных 5 рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру. Молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за 3 столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1700.

0: 1998 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
1: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
0: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

посмотрите под ноги. Не метафорически, буквально. Вот под этими защитными навесами, в нескольких десятках сантиметров от поверхности, в 1962 году фермер пахал каменистое поле, и трактор уперся во что-то твердое. Оказалось, мозаичное панно. По одной из версий, он поначалу хотел доломать старую плитку, чтобы не мешало. Успели вовремя. Так началось одно из важнейших археологических открытий Восточного Средиземноморья. Перед вами дом Диониса. Около 2000 квадратных метров площади, из которых более 550 покрыты мозаиками. Больше четверти всего пола – сплошная живопись из камня. Это не храм и не дворец. Это частная вилла. Имя реального хозяина не сохранилось, название «Дом Диониса» придумали уже археологи, потому что бог вина занимает здесь несколько ключевых панно – триумфальный въезд, поклонение, пиры. По стилю виллу относят к концу II века нашей эры. Обратите внимание на яркость камней, она не восстановленная, не подкрашенная. Такой она и была. Вилла была разрушена двумя землетрясениями в 332 и 342 годах нашей эры. Обломки завалили комнаты и, по сути, законсервировали полы. 17 веков под землей и цвет жив. Элита пафоса в ту эпоху буквально соревновалась мозаиками. Рядом с домом Диониса раскопаны дом Тесея, дом Эона, дом Орфея. Это был способ показать статус, образованность, лояльность римской культурной моде. Пиршественные сцены с Дионисом на полу трапезной – прозрачный сигнал гостям, хозяин знает классику, умеет жить красиво. Некоторые детали орнаментов и одежды на панно чуть отличаются от столичного стиля, локальный кипрский след, который исследователи до сих пор изучают. Теперь к северу, буквально несколько минут ходьбы. Гробницы королей. Само название исторически неточное. Никаких царей здесь, по всей видимости, не хоронили. Некрополь принадлежал элите эллинистического периода, высокопоставленным чиновникам, аристократам, состоятельным горожанам. Но масштаб царский. В скале вырублены открытые дворы с дорическими колоннами, портиками, нишами. Погребальные камеры уходят вглубь, как комнаты небольшого дома. Следы штукатурки и росписи на стенах.

говорят о том, что это было не просто место захоронения, это было пространство ритуальной памяти, куда возвращались. Часть гробниц в позднее века использовали повторно, как жилище бедняков, как убежище, по некоторым данным, как тайные склады. Об этом свидетельствуют вторичные находки и следы поздних вмешательств в кладку. Один и тот же вырубленный в скале двор, сначала аристократический некрополь, потом чье-то временное укрытие. И последняя точка – побережье. Петра Туромиу. Камень Афродиты. По античной традиции, место, где богиня вышла из морской пены. Такие участки побережья с одиночными скалами и сильным прибоем в древности считались вратами между морской стихией и миром богов. Это не просто поэтический образ, это была вполне конкретная космология. Само название Петра Туромиу, рамейский камень, уходит в византийскую эпическую традицию. По ней некий герой, Рамей, бросал отсюда огромные валуны в наступавших сарацин, защищая берег. Таким образом, один и тот же участок побережья живет сразу в трех слоях – архаический миф о рождении богини, средневековая легенда об обороне и современный туристический символ. Все три локации входят в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Мозаичный парк Кото-Пафос открыт круглогодично, над панно возведены защитные навесы, ведется постоянная консервация. Побережье у Петры Туромиу, в свою очередь, находится под вниманием экологов. Туристический поток создает нагрузку на прибрежный ландшафт, которую не предусматривал ни один античный поэт. Пафос – это место, где один фермерский трактор, одно поле и одна старая плитка перевернули представление о том, насколько хорошо мы знаем то, что лежит у нас под ногами. Такую экскурсию можно создать про любое место или эпоху. Спросите, например, про мозаики Равенны, там тот же Рим, но уже в момент своего последнего выдоха. Выдоха.

Борозды в пустыне Наска в среднем 25-30 сантиметров глубиной. Просто сняли темную корку грунта и оставили светлую полосу. Вот и весь секрет великой загадки. Никакого металла, никаких колес, никаких технологий. Только очень дисциплинированные люди и очень хорошие геометры. А дисциплина тут не шуточная. Больше 13 тысяч прямых линий, сотни трапеций, полтора десятка крупных фигур, кит, обезьяна, паук, птица с размахом крыльев в сотни метров. Все это тянется на полосе больше 50 километров в длину. Причем линии идут строго параллельно, под фиксированными углами, как будто кто-то чертил пустыню гигантским геодезическим инструментом. Главный вопрос – зачем? И тут начинается самое интересное. Большинство фигур с Земли не видно вообще. Их видит либо Бог, либо тот, кто стоит на возвышенности. Археолог Билл Избел предложил неудобную версию – линии – инструмент власти. Элита заставляла людей часами двигать камни ради рисунка, который исполнители никогда не увидят целиком. Знаете это ощущение? Работаешь над чем-то грандиозным, а картины не видишь. Так вот, здесь это было буквально устроено в камне. Другая версия – ритуальные пути к воде. В гиперзасушливом климате часть линий, судя по всему, маркировала подземные водоносные слои. Ты идешь по рисунку, а на самом деле по маршруту между священными источниками. Рисунок не для зрителя. Рисунок – это сам процесс. Может, так и устроена любая настоящая молитва. Если после

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Тафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима – национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнефатафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия

требовало сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насыпь, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

0: Обычно великие реки начинаются в глуши, в болотах, горных ущельях, в местах, куда добираются только специально. Дон начинается в городском парке, в нескольких шагах от детской железной дороги. Вот этот родник перед вами – официальный исток реки, длиной почти 1900 километров. Не символический, не условный, общепринятый. Дон отсюда уходит к Азовскому морю, через Ростов, через Донские степи. А здесь, в Новомосковске, он пока просто бьет из земли.
1: Место это создали в 2001 году как природно-архитектурный комплекс, то есть не обнаружили случайно, а намеренно оформили, вписали в городскую ткань. Комсомольская улица, детский парк, рядом торговый центр. Исток Великой реки встроен в самый обычный городской маршрут. Высота здесь около 180 метров над уровнем моря. Это северный край среднерусской возвышенности. Дон начинается не в низине, а почти на плато. И дальше 2000 километров идет вниз. Обратите внимание, именно сюда ведут гостей города в первую очередь. Не к заводам, не к площадям, к роднику. Город помнит себя через эту точку. Любопытно, что миф о происхождении Великой реки здесь совсем молодой, ему чуть больше 20 лет, но работает так, будто существовал всегда.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О мой гид»!

0: Март цяча 945-го. Юноша спешит на вечер в фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах, еще совсем молодой врач, Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
2: В 1978 на основе этого метода создают МНТК микро

0: Хирургия глаза. Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
1: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Онлайн.

0: Вот парадокс. Самое инопланетное место на Земле – это не будущее, это прошлое. Глубокое, доисторическое прошлое, которое просто не успело закончиться. Сокотра – осколок континента Гондвана, застрявший в Индийском океане примерно как черновик, который автор забыл выбросить. Из 800 видов растений на острове больше трети не встречаются больше нигде на планете. Треть. Биологи говорят прямо, часть этой флоры – живые остатки экосистем, исчезнувших на материках миллионы лет назад. Посмотрите мысленно на драконово дерево, этот странный гриб на ножке с зонтиком наверху. Оно растет на высоте 600-700 метров, и чтобы вырасти всего на метр, ему нужно 20-30 лет. Старейшим экземплярам, по оценкам местных проводников, 800 тысяч лет. А красная смола, кровь дракона, 2000 лет подряд служила антисептиком для римских гладиаторов, пигментом для средневековых икон и народным желудочным лекарством. Одно дерево, три карьеры, без единого резюме. Рядом с ним бутылочное дерево с нежными розовыми цветами на бочкообразном стволе, набитом водой. Хрупкость на фоне абсурдной запасливости. Семена строго запрещены к вывозу. Власти понимают, единственный способ сохранить чудо – не дать ему стать сувениром. И еще одна странность. На острове почти нет опасных существ. Ни змей, ни ядовитых насекомых, ни хищников. Природа, похоже, так увлеклась ботаникой, что просто забыла завести зубастых соседей. Сокотра – это место, где прошлое пережило настоящее. И пока не ясно, переживет ли оно будущее.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Мой гид.

Осень 1991 года. Двое альпинистов замечают в тающем леднике что-то похожее на тело. Они решают, что перед ними несчастный турист. Вытаскивают кое-как, повреждают одежду. И только потом выясняется, этому туристу 5300 лет. Так мир познакомился с Эдсе. Посмотрите на него, он лежит в холодильной камере. И это единственный человек Медного века, про которого мы знаем буквально все. Последний обед. За 2,5 часа до смерти он плотно поел. Мясо горного козла, злаки. Не голодный беглец в ледяной пустыне. Нет. Сытый человек, у которого были планы на вечер. Планам не суждено было сбыться. Стрела сзади, в левое плечо, наконечник дошел до позвоночника. По одной из версий, это была личная месть. За несколько дней до гибели у него уже была травма руки от схватки. То есть кто-то его ждал. Знал, куда он пойдет. И вот еще деталь. 61 татуировка. Не узоры, короткие черные черточки, 1,3 мм толщиной. Они расположены точно там, где болели суставы и спина. Скорее всего, попытка снять хроническую боль. Человек годами лечил себя, как умел. Часть меток совпадает с точками, известными позже в акупунктуре, но исследователи честно говорят, прямых доказательств акупунктуры в то время нет. Просто эмпирика. Проверено на себе. 5000 лет спустя его продолжают читать спектрометром и цифровой обработкой. И каждый раз находят что-то новое. Он не закончен. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

0: Карачи, 50-е годы прошлого века. На улице, среди рикш и чайных лавок, стоит подержанный фургон. За рулем молодой мужчина в серой шапочке. Он сам купил эту машину на монеты уличных торговцев. Сам моет носилки. Сам едет к раненым, пока в городе идут беспорядки. Говорят, тогда дорогу уступали только двум типам машин – армейским и этому старому фургону. Этот фургон стал флотом из более чем 1500 машин, крупнейшей службой скорой помощи в мире. Без единой государственной субсидии. Ему предлагали деньги, должность министра, он отказался, объяснил, что государство приносит с собой контроль и коррупцию.
1: Зато принимал овец от пастухов и половину дневной вручки от владельцев чайных лавок.
0: Бедная женщина принесла браслет и серьги. Он записал ее в книгу доноров как главного спонсора роддома за тот день. Когда спецслужбы в 80-е годы пришли с обыском, Эдхи молча снял свою потрепанную шапочку и протянул офицерам «Вот все, что я украл у народа». В его приютах не спрашивали о религии. В его моргах бесплатно хоронили безымянных. На его коробках для подкидышей было написано «Не убивайте ребенка, оставьте его здесь». Лично у него не было ни машины, ни собственного жилья, только двухкомнатная квартира над пунктом скорой помощи и та самая серая шапочка. Когда его хоронили в 2016 году, рядом стояли военные и исламисты, либералы и бедняки. На старых фургонах до сих пор мелом пишут «Служение человечеству выше религии». Это, пожалуй, лучший автопортрет человека, которого никто так и не смог купить. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на

0: В окраине городка Паола на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени – подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше трех лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там три, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Темистокли Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось. Само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс. И совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее в Валетте, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок,

0: Ацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
1: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мой гид.онлайн.

0: Есть остров в Финском заливе, куда из Петербурга плыть добрую половину дня. Постоянных жителей на нем почти нет, зимой там воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до устья Дуная, разметили цепь треугольников. Их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерватории в Дерпте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей Русского географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2500 пунктов и превратилась в живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
0: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипеллюз до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка Z, признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
2: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось

0: смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
1: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». О мой гид!

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее,

0: сильнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
1: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем. Разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе. Из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
0: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток так же безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который человек веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид .онлайн. Атлантиду. Мой гид .онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал, кто и зачем ходил в Александринку, а кто в Михайловский. Теперь мы с ним сворачиваем на Итальянскую улицу, к дому, который великий князь подарил актрисе за любовь. Сейчас здесь театр музыкальной комедии.
2: Да, и мы вышли
3: на Итальянскую улицу. И, значит, проходим мимо театра, который стыдливо называется театром музыкальной комедии. Да. На самом деле оперетта. Mm-hmm. На самом деле оперетта. Когда-то вот этот особняк, сейчас будет театр слева музыкальной комедии, принадлежал одному из великих князей, а именно великому князю Николаю Николаевичу Старшему, который, вот как надо ценить женщин, он подарил актрисе Потоцкой, Марии Потоцкой, вот этот особняк. Это Мария Потоцкая. Она была актрисой театральной. Вот, вот была такая любовь. Вот он, маленький особнячок, видите? А давайте мы с вами перейдем.
2: Угу.
3: Оттуда поговорим сюда. Вот, это был театр музыкальной комедии. Ну, музыкальная комедия, это же замечательно, это же оперетта, это же весело, это же увлекательно. Ну и, конечно, весь начало 20 века все прошло на том, что все напевали из Сильвы, конечно. Ну, а как же, Сильва, это же это прям вот все меняет. Вот, уже теперь не опера, а уже теперь оперетта, это весело.

0: Это хорошо, это любовная интрига и так далее. Вот, значит, вот этот театр музыкальной комедии. И работает до сих пор. А здесь и Дунаевский работал, и Леонид Утесов работал. И кто здесь только не работал. Вот, а сейчас оперетта замечательная.
1: Отрывок из оперетты «Сильва», музыка Имри Кальман.

особняк в подарок. Это вам не букет. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочиной жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза – сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики

с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря. Просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь. Например, в виде свежего номера утренней газеты.

Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о фугу, иглобрюхе рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетродотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной, на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – omoygid в Telegram.

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая тка Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан.

Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутэ-Баабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходит на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

0: Дней по опасному льду.
1: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
0: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам сразу, Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 миллионов 700 тысяч рублей – колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных. Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью. Теперь поднимите взгляд на памятник. На пьедестале выбита карта северного полушария с маршрутами перелетов Чкалова. А за его спиной – стрелка Оки и Волги. В июле 1937-го экипаж Чкалова, Байдукова и Белькова вылетел из Москвы на самолете АНТ-25 и приземлился в Ванкувере через 63 часа 16 минут. Без единой посадки. Маршрут пролегал через Северный полюс, впервые в истории авиации. Американская пресса тогда назвала Чкалова русским Линдбергом. Когда стоишь у бронзовой фигуры и смотришь вниз, линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился

При испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с ошибкой пилота. Но в воспоминаниях людей его круга звучало другое. Чкалов вышел в полет с недоработанной машиной под давлением негласных ожиданий, летчик-герой не должен был отказываться. Точная картина до сих пор остается предметом версий, не фактов. В этом контексте памятник на Волжском откосе читается иначе. Не только как прославление, но и как попытка удержать его на высоте. Символически. Навсегда. Есть городской миф про лестницу, якобы 560 ступеней соответствуют продолжительности полета через полюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879

по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально, от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите.

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох — это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.
2: Могу рассказать и про мегалиты Европы. Зачем и для кого? Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите –

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29.

0: 9 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер, по собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
1: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
0: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана,

0: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
1: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

Вы когда-нибудь задумывались, что именно изображено на этой картине? Не ночное небо вообще, а конкретное небо над конкретным местом в конкретную ночь? Ван Гог написал «Звезд». Звездную ночь в июне 1889 года в психиатрической лечебнице Сен-Поль-де-Мозоль под Сен-Реми-де-Прованс. Витай из восточного окна его палаты. Он описывал это небо в письмах брату Тео. Холмы, рассвет, яркая утренняя звезда над горизонтом. В 21 веке астрономы сопоставили даты, направления.

Зрение окна и карту неба и подтвердили: та самая звезда над холмами справа от Кипариса — это Венера. Конкретная планета в конкретное майское утро. Но дальше, да, интереснее. В 2006 году группа физиков сравнила вихри на небе картины с математическими моделями турбулентности. Плотность, масштаб, ритм мазков — все совпало с уравнениями хаотического движения газа. Художник без образования в физике, находившийся на лечении, интуитивно изобразил одну из сложнейших форм движения, которую наука только начала описывать. Деревня внизу, кстати, не та, что за окном. Ван Гог добавил типично голландский шпиль церкви, вписал свое северное детство в южный пейзаж. Сам он считал эту работу неудачей, слишком далекой от натуры, слишком фантастичной. Картина не была продана при его жизни. С 1941 года она висит в Нью-Йоркском музее МОМА. И именно ради нее туда идут тысячи людей каждый день. Бывшая лечебница под Сен-Реми до сих пор работает и принимает и пациентов, и паломников от искусства. То самое окно там можно увидеть. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема — и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!» «Мой гид!»

Самый богатый город за Уралом стоит на болоте. Буквально на сваях, вбитых в промерзший торф. И чем дольше смотришь на эту деталь, тем яснее. Весь Сургут – это история о том, как люди раз за разом решали задачу, которую природа ставила как нерешаемую. Начнем с самого начала. В 1594-м воевода князь Федор Баритинский и письменный голова Владимир Анечков заложили крепость на правом берегу реки Обь, там, где сходились пути вверх и вниз по реке, рядом с владениями остяцкого князя Бардака. Выбор места был стратегическим – контроль над переправой, сбор ясака, опорная точка для движения вглубь Западной Сибири. Первый гарнизон – 155 служилых людей. Деревянная рубленая крепость с башнями, воеводским двором, церковью и тюрьмой. Но вот что не укладывается в привычную логику – основали и пошло. В XIX веке Сургут лишился статуса города и стал сельским поселением. 400 лет после основания и обратно в поселок. До железных дорог и нефти место оказалось просто маленьким речным пунктом на огромной пустой территории, где река была важнее всякой дороги. До прихода русских здесь жили ханты. В районе Тром-Агана и Югана их уклад был не музейным, а практическим. Стойбище ставили так, чтобы рядом были рыба, оленьи пастбища, лес, вода. Кедр кормил и одевал, орех, древесина, сам лес. Медведь в этой культуре имел особый статус. Вокруг него существовали обряды, запреты, осторожность.

0: Встреча этого уклада с нефтью растянулась на десятилетия. Стойбища оказывались разрезаны дорогами и трубопроводами, старый способ жить по воде и тайге сужался до островков традиции.
1: Нефть нашли не абстрактно, в 60-х. Геолог Фарман Салманов настаивал, что надо бурить именно здесь, когда многие уже готовы были списать район со счетов. Его команда шла по болотам почти на ощупь. Люди жили в вагончиках и времянках, топили печи круглые сутки, таскали грузы по зимникам. Город, который позже станет одним из крупнейших энергетических узлов страны, в момент своего второго рождения держался на упрямстве нескольких сотен первопроходцев с картой и керном в руках. Посмотрите на любой жилой дом рядом. Видите, как он стоит на сваях, словно на ногах. Это не архитектурный стиль. Это единственный способ строить здесь. Тепло здания не должно растапливать мерзлый грунт под фундаментом, иначе дом просядет. Трубы теплотрасс идут над землей по той же причине. Не тревожить водный режим почвы. Инженерная логика буквально видна невооруженным глазом.
0: Вантовый мост через реку Обь, один пилон, рекордный для своего класса центральный пролет. Строили его как ответ на Северную реку. Лед, сильный ветер, сложная логистика, потребность в переправе круглый год, а не только в короткий сезон. Сургут с этим мостом окончательно перестал быть концом дороги. Сургутские электростанции дают мощность, сопоставимую с энергетическими системами целых небольших стран. В городе полярного климата, на болотных основаниях, один из самых мощных энергетических узлов в мире. Это не преувеличение, это инженерный факт. Зима здесь не фон. Минус 30 – рабочая температура. Люди планируют маршрут по принципу, куда можно добежать и где будет прогрето. Местный словарь точен и короток, зимник, вахта, буровая, север. Каждое слово – готовая инструкция к выживанию.
1: Здесь всегда строили на том, что держит плохо. Сначала – крепость на топком берегу, где река Обь диктовала свои правила. Потом – город на сваях, вбитых в мерзлый торф. Место проще не стало. Просто ставка каждый раз оказывалась выше страха перед этой землей. Про любой город можно собрать такую же историю. Напишите его боту. Спросите, например, чем живет Норильск, и услышите, как строят город там, где земля не оттаивает. Земля не оттаивает.

0: Под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в Средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века.

0: Землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали «покаянной», а тех, кто ее делал, – «кающимися». Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли, и лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню Святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и Тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда как обычные рудокопы и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
2: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на кровь.

похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети, просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: 21 августа 1911 года служащие Лувра решили, что картина просто уехала на фотосъемку. Никто не поднял тревоги. Тревогу поднял художник-любитель Луи Беру. Он пришел делать наброски и увидел пустой прямоугольник на стене. Вот так мир узнал, что Моны Лизы больше нет. Похитителя звали Винченцо Перуджа. Непрофессиональный вор, помощник стекольщика, который незадолго до кражи сам устанавливал защитное стекло в залах Лувра. Он ночевал в музейной подсобке, а утром просто снял панель со стены, вынул ее из рамы и вышел, держа картину под рабочим халатом. Никакой хитроумной технологии, только знание служебных лестниц и привычка нести стеклянные панели. Пока картина была в розыске, целых 2 года, Лувр оставил на ее месте пустую раму. И именно эта пустая стена стала медийным образом эпохи. Газеты печатали фотографии дыры, очереди приходили смотреть на отсутствие. Когда картину нашли и вернули, ее провезли по Флоренции, Риму, Милану, толпы, репортажи, официальные речи. В Лувр она вернулась уже не портретом флорентийской дамы, а знаменитой беглянкой. То стекло, за которым она сейчас почти недосягаема, пуленепробиваемое, с климат-контролем, родилось из рук того самого стекольщика, который однажды решил ее украсть. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот, о, мой гид.
1: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь – в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
2: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы. Потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так. «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
1: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес 2 слова, которые прилипли к городу на десятилетия – национальный позор. Через 2 года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через 2 года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Сасси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Сасси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
0: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а

0: по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Сасси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
1: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: Представь себе печь, которую топят 2 часа утром, и она отдает тепло весь день до самого вечера. Не батарея, не котел, а просто камень. Кажется, это должен быть какой-то особенный минерал, редкий, привезенный издалека. На деле, самый обычный местный камень, который 2000 миллионов лет пролежал под финской землей и ждал своего часа.
1: Речь о талькохлорите. Его еще называют в Ульюкеве «поворотный камень», потому что из него легко вырезать что угодно. Формируется он глубоко в земной коре, там, где древние горы Карелиды сминались и плавились под чудовищным давлением. Тальк, хлорид, магнезит срослись в плотную зеленовато-серую массу, мягкую настолько, что резчик берет обычный нож, и прочную настолько, что из нее веками клали печные своды. Главное месторождение лежит возле поселка Нуналахте, в общине Юука, в северной Карелии, Финляндии. Земля здесь будто нарочно устроена для добычи. Пласты камня выходят почти к поверхности, карьеры неглубокие, порода снимается слоями, как книжные страницы. Промышленную разработку начали в 1893-м. Тогда основали компанию шведским названием «Финска Тельстенс», и среди учредителей значился геолог Бенджамин Фрастерус и граф Карл Маннергейм. Финляндия тогда входила в состав Российской империи, и камень с самого начала шел на заказы по обе стороны новой границы, которая еще не существовала.
0: Из этого же камня в начале века вырезали облицовку и камины для домов, которые проектировали Элиэль Сааринен, Армас Линдгрен и Герман Гизелиус, те самые архитекторы, что вскоре построят национальный романтический стиль Финляндии. Камины расходились по особнякам Хельсинки, и мода на теплый зеленоватый камень держалась не одно десятилетие. А ведь примерно тот же камень, тальковый сланец, только по другую сторону границы, добывали еще при Петре Великом. В Волонецкой губернии, в Русской Карелии, из тальковой породы делали поды заводских печей. Она не боится огня и не трескается от жара. Один и тот же геологический пояс, одна и та же порода. Просто 2 соседних народа веками пользовались ею каждый по-своему, почти не зная друг о друге. 20 век чуть не поставил на камни крест. Пришло электричество, пришли батареи и котлы, и мода на каменные печи угасла. К 60-м карьер в Юуке закрыли, казалось, окончательно.
2: Возродил дело один человек. В 1979-м предприниматель Рейо Ваухконен выкупил остановленную компанию, а через год вместе с сыном Хейки запустил производство заново. Так родилась фирма Туликиви, в переводе «огненный камень». Они делали ставку на то, что казалось прошлым веком. Печи, которые не жгут электричество, а копят тепло дня и медленно отдают его ночью. Ставка сыграла. В 1994-м Туликиви вышла на биржу, а в 2004-м

0: Там геологи нашли в той же Юке новое крупное месторождение. Оказалось, старый карьер вскрыл лишь часть залежи. Сегодня Финляндии принадлежит большая часть разведанных запасов талькоохлогрита в Европе. И почти весь этот камень идет именно отсюда, из окрестностей Юки.
1: Секрет самого камня прост и почти не связан с химией. У талькохлорита необычно высокая теплоемкость и низкое тепловое расширение. То есть он вбирает в себя огромное количество тепла и отдает его равномерно, без трещин и перепадов. Небольшая печь весом около тонны способна держать тепло в доме до 18 часов после того, как прогорели последние дрова. Печь потяжелее, за 2,5 тонны, сутки с лишним. Вот и получается странный на первый взгляд итог. Чем меньше в отоплении электроники и хитрых механизмов, тем больше в нем точного расчета. Камень из Юуки не производит тепло, он просто умеет его терпеливо ждать.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте, о мой гид. В боте, о мой гид.

0: Смотришь в небо, и там, высоко, косой угол из птиц. Тянется, медленно смещается, не распадается. Будто кто-то нарисовал галочку, и она не стирается. Первый вопрос, который приходит в голову. Наверное, самая главная птица летит впереди, а остальные держатся позади, из уважения или дисциплины. Вожак задает курс, остальные следуют. Логично же. Только почему тогда угол, а не прямая цепочка? Если дело в уважении, строй не важен.
1: Воздух – не пустота. Когда крыло давит на него снизу, чтобы поднять тело вверх, воздух у краев крыла начинает завиваться, в спираль, в вихрь. С каждого кончика крыла срывается такой крутящийся воздушный жгут. По внешнему краю от него воздух тянет вниз, а прямо за кончиком и чуть сбоку тянет вверх. Вот этот узкий восходящий поток и называют апвошем. Птица, летящая чуть сзади и сбоку от соседа, попадает точно в него. Воздух ее уже немного несет, без лишних усилий. Крыльям работать легче. Именно поэтому угол, а не цепочь, в прямой шеренге восходящий поток не поймать. Первым это проверил не теоретик, а орнитолог Анри Веймерскирш. В 2001-м он прикрепил к пеликанам крошечные датчики пульса и отправил стаю в полет. Результат был ясным. Птицы в хвосте клина держали заметно более редкий пульс, чем те, кто летел впереди. Они тратили меньше сил просто за счет позиции.
0: Как именно птица ловит этот поток, долго оставалось загадкой. Вихрь за кончиком крыла живет мгновение, а крыло еще и машет. Нужно попасть в нужное место в нужный момент. В 2014-м группа ученых из Оксфорда и Вены прикрепила GPS-приемники и акселерометры к северным лысым ибисам, птицам, которых специально обучили лететь следом за легким самолетом. Впервые удалось измерить с точностью до сантиметра, где именно каждая птица держит крыло и как им машет. Выяснилось, птицы не просто занимают правильную позицию. Они синхронизируют взмахи. Те, кто летит сбоку от лидера, машут крылом точно в фазе с ним, чтобы крыло оказалось в нужном месте именно тогда, когда там проходит восходящий поток. А те, кто летит прямо сзади, в противофазе, чтобы не угодить в нисходящий поток от тех же взмахов. Птицы не просто держат позицию. Они ее настраивают в реальном времени. Экономия ощутимая. Птица в клине тратит примерно на 11% меньше механической энергии, чем в одиночном полете. Гуси, по некоторым данным, способны в клине преодолеть путь на 70% длиннее, чем поодиночке.
1: Но вот что занятно. Если хвост клина – выгодное место, зачем кто-то соглашается лететь первым? Лидер не получает ничего. Он прокладывает путь в нетронутом воздухе, без апвоша, без чужой подъемной силы.

0: силы. Тратит больше. Когда устает, отступает, уходит назад, и его место занимает следующий. Потом следующий. Те же ученые, наблюдая за ибисами, заметили кое-что неожиданное. Сколько времени птица провела на острие, ровно столько же она получила в выгодных позициях позади. Не приблизительно, а достаточно точно. Стая не эксплуатировала слабых и не освобождала сильных от нагрузки. Биологи назвали это прямой взаимностью, принцип «ты мне, я тебе», который работает у птиц не хуже, чем в человеческих командах. Птицы не ведут счет. Но тело чувствует усилие. И стая перестраивается. Клин – это не иерархия с вожаком впереди. Это нечто похожее на договор, который никто не подписывал, но все соблюдают. Физику вихрей объяснит любой учебник аэродинамики. А вот откуда в стае берется что-то похожее на справедливость – это вопрос, на который у науки пока нет готового ответа.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Бот-О мой гид. Бот-О мой гид.

0: под Одессой пустоты больше, чем под любым другим городом планеты. Ни подвалы, ни метро, тысячи километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт, три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей.

0: И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты краснобурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник – редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны, об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
1: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится». Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и привезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин – кристалл. Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода, чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек, почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что

0: Редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
1: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн.

IX век. Эфиопское Нагорье, провинция Каффа. Козы пастуха Калди ведут себя странно, не просто странно, а почти неприлично. Пляшут.

0: и лепит небольшие шарики. Такой вот кофейный батончик – энергетический запас воина или охотника в дороге. Никакого пара, никакого аромата. Просто топливо. Легенда о Калде существует в нескольких версиях, и в каждой есть один и тот же момент – поворотный, почти театральный. В одном варианте пастух приносит ветки с ягодами в монастырь. Монахи пугаются дьявольские плоды и бросают их в огонь. И тут происходит нечто. Из огня поднимается запах. Такой, что страх сменяется любопытством. Зерна достают из углей, крошат, заливают горячей водой. В другой версии Калди сам, раздраженный бесноватыми козами, швыряет ветки в костер, а потом, притянутый ароматом тлеющих зерен, фактически изобретает фильтрацию. Обе версии сходятся в одном. Первая реакция на кофе – это страх. А вторая – откровение. Страх этот потом повторится еще много раз. В 15 и 16 веках в Мекке и Каире шейхи и улемы запрещают кофейни, потому что там не только пьют, но и читают стихи, играют в шахматы, обсуждают политику. Кофе приравнивают к вину, мешки с зернами сжигают на площадях. Но запрет долго не держится. Слишком удобно иметь напиток, при котором можно ночами вести богословские споры, не впадая в опьянение. Кофейни в Османской империи возвращаются, уже как часть городской ткани. В Риме конца 16 века богословы называют кофе «черным изобретением Востока» и требуют запрета. Судьбу напитка решает один жест. Папа Климент VIII пробует чашку. Согласно поздней легенде, говорит, что слишком вкусно, чтобы оставлять это только неверным. Кофепитие для католиков фактически легализовано.
1: 17 век.
0: Лондон, Париж, Вена. До кофе рабочим топливом интеллигенции был алкоголь. Пиво и вино сопровождали любой клуб, любой трактир. Кофейни меняют сам ритм мышления. Вместо замедленных, заплетающихся разговоров, быстрые цепочки доводов, ночные газеты, споры до рассвета. Современники называли лондонские кофейни университетами одного пенни. Ровно столько стоила чашка, открывавшая доступ к столу и дискуссии. Именно в этих залах, пропитанных запахом свежеобжаренного зерна и табака, складываются прообразы бирж и страховых компаний. В парижских кофейнях собираются кружки энциклопедистов и политические клубы. Этот факт до сих пор меня поражает. Просвещение, одна из самых мощных интеллектуальных революций в истории, частично обязана своим темпом напитку. А что же врачи? Они, как водится, спорили. Одни трактаты 18 века обвиняли кофе в истощении нервов, разрушении брака и снижении рождаемости, ночные беседы в кофейнях, дескать, отнимают у мужчин силы для семейной жизни. Те же врачи назначали кофе против летаргии духа и меланхолии. Противоречие было полным и очень человеческим. Сегодня в Эфиопии, в той самой Каффе, крупные компании и небольшие растерии ищут дикие деревья, анаэробные ферментации, редкие натуральные лоты, возвращение к истокам. Кофе снова стал предметом исследования и ритуала одновременно. От монастырских ночных молитв к ночным дедлайнам, от кружков энциклопедистов к стартап-хабам. Козы Калди продолжают плясать. Просто теперь мы называем это рабочим утром. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Тоннель – это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея. И все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня, высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не

1841. Плантация на острове Иль-Бурбон, нынешний Реюньон, ранним утром. 12-летний мальчик по имени Эдмон, юридически все еще числящийся собственностью, подходит к ванильной орхидее, берет тонкий шип и за несколько секунд

0: Монт делает то, что взрослые колониальные садовники не могли делать годами. Проблема была вот в чем. Ванильная орхидея – мексиканское растение. Там ее опыляет узкоспециализированная пчела мелипона. На Реюньоне таких пчел нет. Внутри цветка есть плотная мембрана – растеллум, которая разделяет мужскую и женскую части. Без нужного насекомого цветок живет ровно один день и осыпается без плода. Эдмон понял – мембрану можно обойти руками. Шипом он приподнимал эту перегородку и одним движением прижимал пыльники к крыльцу пестика. Завязывался стручок.
1: Его открытие внедрили немедленно. Его имя почти не упоминали. Реальные деньги от ванильного бума достались плантаторам и торговым домам. Взрослую жизнь Эдмон провел простым садовником, периодически напоминая, что именно он дал миру этот метод. За два десятилетия после 1841-го Реюньон и Мадагаскар стали центром мировой ванильной торговли. Родилась бурбонская ваниль, названная по старому имени острова и до сих пор считающаяся эталоном аромата. Сегодня на плантациях Мадагаскара и Индонезии опылители выходят до рассвета и делают ровно тот же жест, что Эдмон в 1841-м. Ваниль остается одной из самых дорогих специй мира именно потому, что этот жест до сих пор не механизирован. Один ребенок, один шип, одна секунда. И вся мировая ваниль с тех пор делается человеческими руками.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «О мой гид».

вот человек, с которого стоит начать. Мальчик, выросший среди грузчиков и странников на Волжских пристанях в самом богатом городе империи. Это противоречие и сделало его писателем. Нижний Новгород к концу XIX века называли «карманом России». Через здешнюю ярмарку проходили колоссальные деньги и товары, купеческий мир, тяжелый, жирный, самодовольный. И вот в этом мире растет Алексей Пешков, будущий Горький. Сын старосты пристани, с детства среди людей, которых этот богатый город перемалывал и выбрасывал. Позже именно Нижний, с его пристанями и рабочими предместьями, станет пространством романа «Мать», город с ярмаркой на парадном фасаде и бедной окраиной за углом. А потом случилось странное. В 1932 году город переименовали в его честь, и следующие почти 60 лет он числился городом Горьким. Сам писатель к этой идее отнесся скептически. Представьте, стать топонимом при жизни – это не триумф, это что-то вроде надгробия, только заранее. Город навязал ему свое купеческо-ярмарочное прошлое, от которого он всю жизнь пытался уйти. В 1990-м имя вернули. Горький снова стал только писателем, и это, пожалуй, справедливо. Посмотрите вон на те деревянные фасады в переулках исторического центра, это так называемые заповедные кварталы. Здесь в разное время жили сразу двое крупных писателей, Горький и Владимир Короленко. Сюда приезжали Чехов, Немирович Данченко, Леонид Андреев. С балкона одного из здешних домов пел Шаляпин «Голос», который, говорят, было слышно до Волги. Дерево старых стен хранит этот запас, чуть смолистый, чуть пыльный, как будто время здесь немного замедлилось и никуда не торопится. В этих же кварталах Горький жил между 1902 и 1904 годами в доме барона Киршбаума. Именно здесь была написана пьеса «На дне». И вот тут начинается нижегородская легенда. Говорят, однажды в этот дом-музей приехали потомки писателя, люди вполне успешные, занятые торговлей и бизнесом. Так вот, по преданию, за столом появился призрак Горького, вздыхал и качал головой. С тех пор сотрудники музея рассказывают о шаркающих шагах и тяжелых вздохах в пустых комнатах. Фантомное недовольство человека, который всю жизнь презирал торговлю, и чьи потомки выбрали именно этот путь. Так. Теперь о звуке. Потому что у этого города есть свой акустический образ. Эй, дубинушка,

Ухнем. Одна из главных рабочих и бунтарских песен дореволюционной России родилась здесь, на берегах Волги и Оки. Для Горького, выросшего среди бурлаков и грузчиков, это была не фольклорная деталь, а живой хор города. Тот хор, который потом перекочевал в его прозу. Купеческий Нижний, сам того не желая, подарил России один из главных музыкальных символов рабочего протеста. Но Горький не единственный. Здесь родился Николай Добролюбов, и его усадьба сегодня – единственный в России специализированный музей литературного критика. Странный, почти антимодный жест. Критики редко становятся музейными героями, их обычно забывают первыми. Добролюбов вырос в городе, где деньги были главным аргументом, и посвятил себя разбору общественных и литературных договоров ни церемонись ни с писателями, ни с властью. Нижний дал России и автора, и того, кто этого автора будет профессионально критиковать. Редкий тандем в одном городе. Обратите внимание на название улицы рядом – Ашарская. Оно происходит от обшаривателей, карманников, промышлявших в местных кабаках. В двух шагах от монастырей и ярмарочных палаток – люди, делающие деньги в тени. Для писателей-реалистов это был готовый материал, почти без обработки. Нижний Новгород – это город, который всю жизнь считал себя торговым, оказался литературным. Деревянные дома пережили пожары, революции, промышленный век и теперь служат декорацией для разговоров о тех, кто когда-то считал их временным пристанищем. Текст оказался прочнее камня. Спросите меня про домик Каширина, дом деда Горького, где маленький Алёша впервые увидел, как бьют людей, и где, кажется, решилось все. Я знаю, что именно там произошло в один из его первых дней, но это уже ваша экскурсия.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Двон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру из университетских терминалов на домашние компьютеры.

0: затем мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так – даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила, одни воспринимают провал как приговор «у меня нет способностей, и это не изменить». Другие видят в нем сигнал «я сделал что-то не так, надо попробовать иначе». Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
1: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не то я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

7 каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород, которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вугулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все 7 окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койб – барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато в

входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут – около 200 километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Нырова. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет. Могу рассказать и про перевал Дятлова. Тайна без ответа, загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите. Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине XX века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. А про музей китов Хусавика. От гарпуна до науки я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», я вам расскажу.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо театра музыкальной комедии, особнячка, подаренного великим князем любимой актрисе. Сейчас мы останавливаемся у желтого здания на углу Михайловской. Здесь, в Большом зале филармонии, в 1942 году осажденный город сыграл симфонию.
2: Ну и, наконец, дворянское собрание. Это же тоже театр. Вот здание дворянского собрания. Здание Большого зала Петербургской филармонии. Значит, вот
3: цвета,
2: прям желтенькая на углу.
3: Да,
2: вот.
3: И какой номер у нас на углу, да?
2: Да, вот прям на углу.
3: Потому что
2: вот
3: у нас как бы сейчас идет после театра, это итальянское, дом
2: да.
3: 12.
2: А это меньше,
3: Требище.
2: Это меньше. Нет,
3: дом
2: это меньше, 11, да.
3: А
2: и там
3: Требище,
2: дом 1. Да.
3: Дом 9.
2: Ну да,
3: это
2: если
3: это...
2: Да. Да, это по-итальянской. Значит, во-первых, определимся, что это за площадь и как она называется. Вот это справа, как мы с вами идем, великолепный дворец, построенный Карлом Росси для великого князя Михаила Павловича. Значит, это Михайловский дворец. Не путать с Михайловским замком, который другой. Значит, Михайловский дворец. Перед Михайловским дворцом Михайловская площадь, где Пушкин стоит, ремонтируется. Перед этой площадью Михайловский театр, о котором поговорим, и уходит Михайловская улица. Это все ансамбль Михайловской площади. Ну, в советское время, чтобы не звучало, кто такой Михаил, или князь, и так далее, назвали площадь искусств. То совсем неплохо, потому что здесь три театра, здесь два музея. Вот. Ну и вот здание, великолепное здание дворянского собрания. И уже в конце 19-го, в начале 20 века, это большое здание, большой зал Петербургской филармонии. Удивительно красивый, акустически великолепный. А главное, что здесь в мое время работали два величайших, замечательных оркестра, ну и первый заслуженный коллектив республики, это вообще город.

0: в России, вообще Советского Союза тогда, когда-то, да?
1: Да нет, дворянского собрания, посмотрите назад. Архитектор Жако, 1830-е годы, современный большой зал Петербургской филармонии с высокими акустическими достоинствами. Здесь когда-то, ну, когда это было дворянское собрание, можно было слышать и Ференца Листа, и Берлиоза, Гектора Берлиоза, и Густава Малера, и Виардо пела, и Клара Шуман, и Рубинштейн молодой играл, и так далее, и так далее. С 1900, после революции 21-го года это большой зал Петербургской филармонии. Потрясающей красоты, потрясающих акустических свойств. Ну вот, а теперь мы вспоминаем, конечно, блокады. Ровно через год после начала блокады, в августе 42-го года, здесь прозвучал, это вообще трудно себе переоценить, трудно это вот уложить в свое понимание. Значит, отозвали музыкантов с фронта отозвали музыкантов. Те, которые еле здесь выживали, их чуть-чуть подкормили. Значит, дело в том, что здесь жил величайший, в городе Ленинграде, жил величайший композитор 20 века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Потом его увезли на Волгу, в Самару. Он закончил свою очередную симфонию, а очередная была седьмая. Посвятил своему городу, который боролся. И ее сыграли то ли в Москве, то ли в Самаре. Сейчас надо уточнять. Сыграли. На радио сказали «Говорит Москва». И сыграли, значит, она прозвучала. Посвященная Ленинграду, который боролся. Когда это услышали, то Ленинград тоже «А что, если мы сыграем? Как мы сыграем? Мы ходить не можем. Нам есть нечего». Это страшная была блокада. Короче говоря, сделали так, что все-таки порепетировали. И под руководством Карла Ильича Элиасберга 9 августа 42 года здесь сыграли симфонию. Представляете, потрясающе. Это только со слезами можно встречать, вспоминать, да? И вот это подвиг, конечно. Когда город умирает, когда город, он и работает, а еще и великую симфонию, так сказать, транслирует на весь мир. Потрясающе. Вот это было прямо здесь. Вот это, да, вот это театр, вот это героизм настоящий, да?

0: Так что вот так, большой залп Филармонии.
1: Ну, а как в войну? Слава богу, он не пострадал.
0: Ну а что им пустой зал там бомбардировать? Они людей убивали. Они знали, где у нас, например, трамвай. Вот завод вот здесь, а вот трамвайная остановка. Ровно в 5:10 здесь будет обстрел. 5 часов. Они все знают. 5 часов заканчивается на заводе смена очередная. 5:10, давай стреляй вот сюда. Понимаете, они все это, вот, к сожалению, знали. У них были хорошие карты. Они к войне подготовились. Ну, не буду даже касаться, а потом же они же не зашли в Ленинград, потому что они сами не захотели зайти в Ленинград. Он был весь заминирован. Если бы они только ступили вражеской ногой сюда, все бы здесь было взорвано. Это все было приготовлено, потому что у товарища Сталина есть такая концепция. Ничего врагу не оставляй. Ничего врагу не оставляй. Ни литр бензина, ни килограмм хлеба. Почему хлеба-то не заготовили? А вдруг Ленинград будет сдан? Это возможно было, в принципе, не исключено. А если отсюда придет враг, а у нас хлеб заготовлен, поэтому и не было хлеба. Понимаете? В общем, это страшное дело.
2: Это был Илья Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург»

скоро вернется. Не уходите далеко. Был Илья Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

20 августа 1977 года с мыса Канаверал стартовал Voyager 2. Через 16 дней — Voyager 1. На борту каждого — медный диск, покрытый тонким слоем золота, 12 дюймов в диаметре. Никакого отдельного бюджета под него не выделяли. Никакого специального отдела не создавали. Карл Саган и Фрэнк Дрейк просто предложили: «Давайте прикрепим к аппарату кое-что для тех, кто найдет». И у них было полтора месяца. Полтора месяца, чтобы собрать портрет человечества для вечности. Сначала шли звуки. Не музыка, именно звуки. Гроза. Прибой. Вулканическое извержение. Землетрясение. Авторы выстроили последовательность сознательно. Сначала планета без жизни, потом биология, потом человек. Шаги. Детский смех. Сердцебиение. Шорох страниц. Гул авиационного двигателя. И только после всего этого — музыка. Это не плейлист. Это рассказ. Рассказ о том, как из геофизики вырастает цивилизация. Музыкальный блок, 27 треков, составляли дирижер Мюррей Сидлин и команда этномузыковедов. Среди них Эллен Ломакс, человек, который десятилетиями ездил по американской глубинке и по миру с магнитофоном, записывая то, что иначе исчезло бы. Именно он настоял: если мы говорим «это Земля», там должны быть голоса незаметных культур. Не только Бах и Бетховен. Благодаря Ломаксу на пластинку попало болгарское женское пение, полевые записи, которые в 1977 году считались совершенно неформатными для космической миссии, и перуанская свадебная музыка. Рок и джаз на этом фоне представлены скромно, и это результат вполне конкретных столкновений. Here Comes the Sun группы Beatles команда хотела включить, но право на запись и авторские права находились у разных компаний, а времени на переговоры не было. Джон Леннон, когда узнал о проекте, не попал на пластинку как музыкант, но лично порекомендовал звукорежиссера Уолтера Мёрча, монтажера «Апокалипсиса сегодня». Так влияние Beatles осталось закулисным. Единственная рок-композиция «Джани Би Гуд» Чика Берри пробила дорогу через возражения части комитета, считавших рок слишком низкой культурой для официального послания человечества. 55 языков. От акадского, древнего языка Месопотамии, до современных диалектов китайского и индийских языков. Часть включали сознательно как угасающие. Лингвисты хотели дать голос тем, кто может исчезнуть через пару поколений. При этом некоторые крупные языки не попали вовсе, просто потому, что в сжатые сроки не нашлось нужных экспертов или дикторов. Саган потом честно отвечал на вопросы об этом. Это не идеальный пантеон, а снимок возможностей 1977 года. Среди 115 изображений есть фотография супермаркета и страница из учебника по физике. Для менеджеров НАСА – иллюстрация технологий и потребления. Для Сагана – кое-что честнее. Мы не только разумные и музыкальные, но и совершенно заурядно потребительские. Саган в интервью подчеркивал, он хотел показать не идеализированное человечество, а достаточно правдоподобное. Теперь самое негромкое. На пластинке есть запись электрической активности мозга. Под электроэнцефалограф легла художница Эндрю Ян, коллега Сагана. За час до записи она сознательно наполнила голову мыслями об истории Земли, о ДНК, о судьбе человечества. И, как она рассказывала позднее, о том, что только что влюбилась в Сагана и согласилась выйти за него замуж. Что именно услышит гипотетический разум в этих сигналах, никто не знает. Но в межзвездном пространстве прямо сейчас летит зашифрованный момент человеческой влюбленности. Детский смех, который тоже попал на пластинку, не постановочный. Трехлетнего сына одного из сотрудников просто привели в студию, пока шел отбор других звуков. В какой-то момент

0: он расхохотался от собственной игры. Звукорежиссеры переглянулись и нажали запись. На фоне официальных приветствий от генерального секретаря ООН и президента США этот смех – один из самых живых элементов всего послания. Диски сделаны из меди, покрытой золотом, для защиты от космической эрозии и микрометеоритов. На алюминиевом футляре гравированная инструкция, как расшифровать записи, какова частота вращения, откуда прилетел объект. Пиктограммы рисовал Фрэнк Дрейк. Он признавался потом, что больше всего боялся не того, что инопланетяне неправильно их поймут, а того, что через 1000 лет люди на Земле сами не смогут разобрать этот наивный космический иконописный стиль. Оба «Вояджера» давно ушли за границу гелиосферы, туда, где солнечный ветер больше не достигает.
1: Прибор на аппаратах постепенно отключают.
0: Но сами диски могут физически просуществовать сотни миллионов лет. На Земле за последние годы эти записи переиздавали на виниле и в цифре. Устраивали концерты, где музыканты играли программу пластинки целиком, от болгарского пения до Баха. Это письмо, которое почти наверняка никто, кроме нас, не прочитает. И именно поэтому оно так много говорит о нас самих. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. В Батэ, а мой гид.

0: Вы спускаетесь по наклонному тоннелю на автобусе и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк. Мягкий, светлый. Его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз, солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1950-х.

0: 1952. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через 2 года у Крикова появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 000 000 с четвертью бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино. Он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким. Чем ровнее температура, тем предсказуемее превращение. Скачки на 5-10 градусов гонят содержимое бутылки туда-сюда, продавливают пробку и старят вино рывками. Крикова просто не дает этому случиться. Гостей сюда возят давно, и именитым принято дарить именную нишу собственным запасом. Такие таблички висят вдоль стен целыми рядами. Про Юрия Гагарина рассказывают, что он спустился в лабиринт и вышел только через сутки. Это легенда, которую любят гиды, и относиться к ней надо как к легенде, но она хорошо передает масштаб.
2: Наверху Кишинев из Криковского известняка. Внизу усы – пустота, оставшаяся от этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени – адрес.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: границы на скорости около 270 километров в час по песку. Машину не разнесло. Оба выжили, но оказались без воды, без радиосвязи, без ориентиров. На второй и третий день от обезвоживания начались галлюцинации. Экзюпери видел детей, прозрачные фигуры, словно кто-то стоял рядом в пустом пространстве. Спасли их бедуинские патрульные, предупрежденные британскими военными о пропавшей машине. Первый человек, которого увидел Экзюпери, молчаливый араб, появившийся будто из-под земли. Именно этот образ, ребенок в пустыне, встреча с чужим как спасение, позже лег в основу маленького принца. Пустыня дала сцену, галлюцинации дали фигуру. А главная мысль книги, что человек становится буквальным спасением для другого человека, родилась не как метафора, а как пережитый факт. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».
1: Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в 2 шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
2: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещения приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папанинцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «сегодня минус 40», «ветер», «ломаются сани», «сухим почерком», «без жалоб». Стоишь перед этой витриной и понимаешь – полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
1: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к 6-му континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии. Несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно.

Он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше двух веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже третье столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

0: Эрнест Шеклтон набирал людей в экспедицию так, как другие не набирают даже на должность бухгалтера. Он спрашивал о чувстве юмора и умении переносить скуку. Вот вам парадокс номер один. Цель экспедиции 1914-го – пересечь Антарктиду пешком от моря Уэдделла до моря Росса. Амбиция грандиозная – последний нетронутый полярный приз. Но Шеклтон понимал, добраться живыми важнее, чем добраться первыми. Поэтому в команду он брал не рекордсменов, а людей, с которыми можно провести год в темноте, не сойдя с ума и не придушив соседа. Легенда гласит, что в объявлении о наборе значилось что-то вроде «малая оплата», «жестокий холод», «постоянная опасность». Реального объявления историки так и не нашли, но подход к отбору точно был именно таким. В списке участников официальный фотограф Фрэнк Херли и человек, ответственный за музыкальные вечера с банджо. Банджо в Антарктиде. Это не странность, это стратегия.
1: В январе 1915-го корабль «Эндюранс» вмерз в паковый лед моря Уэдделла. Намертво. «Эндюранс» — это был не просто транспорт. Это было все. Радиосвязь, топливо, продовольствие, собаки, запасной план. Запасного плана на его потери.

0: Лю не существовало. И несколько месяцев 28 человек жили на вмерзшем в лед судне, как на дрейфующей станции. Вели метеонаблюдение, измеряли толщину льда, обустроили спортплощадку прямо на ледяном поле. Шеклтон буквально назначал людям настроение. Распорядок дня, физическая нагрузка, вечера с банджо — это была осознанная тактика против апатии и против ошибок, которые апатия порождает. В октябре того же года льды раздавили корпус, и Endurance пошел к дну. Перед затоплением Харли нырял в уже затопленные отсеки, чтобы спасти стеклянные фотопластины. Вытащил несколько сотен кадров. Остальные по приказу Шеклтона разбил прямо там, на льду, чтобы не тащить лишний груз. Эта жестокость по отношению к собственной памяти парадоксальным образом и спасла историю экспедиции. Уцелевшие снимки сделали Шеклтона легендой.
1: Три спасательных шлюпки, снятые с тонущего корабля, были рассчитаны на короткие переходы – от судна до берега и обратно. Плотник Макниш прямо на дрейфующем льду, используя обшивку Эндюранса, перестроил их под открытый океан. Участники потом говорили, что лодки скрипели, как старые кости, но именно эта скрипучесть удержала их на плаву при переходе к острову Элефант. Теперь о том, что считается одним из самых точных слепых попаданий в истории навигации. Шлюпка «Джеймс Керт» — 800 морских миль через воды, где среднестатистический шторм считается нормой. Штурман Фрэнк Ворсли мог видеть солнце сквозь снег и облака лишь урывками, и каждый такой просвет использовал для замера секстантом. Ошибка больше десятка миль, и остров Южная Георгия остался бы за горизонтом, а все шестеро на борту просто ушли бы в открытый океан. Ворсли попал почти точно. Моряки до сих пор называют это чудом, хотя, разумеется, это была вершина профессионального мастерства, а не вмешательство ангелов. Но легенда о безупречном вожде — это все-таки легенда. Тот же Макниш в какой-то момент заявил, что его контракт был заключен на службу на корабле, а не на выживании во льдах, и отказался подчиняться. Шеклтон не выгнал его, но когда раздавали полярную медаль, Макниш ее не получил. Один из немногих. До конца жизни плотник считал это несправедливым. Понимаете, 28 человек спаслись, но не все ушли с одинаковым счетом. В августе 1916-го Шеклтон вернулся за теми, кто оставались на острове Элефант. Все живы, все 28. И тут парадокс номер последний. Пока они выживали во льдах, мир снаружи не просто изменился, он перемолол себя. Первая мировая война, рухнувшие империи, миллионы погибших. Шеклтон, по свидетельствам очевидцев, сказал примерно так. «Пока мы здесь выживали, там мир погибал». Endurance оказался странным замороженным островком довоенного мира, единственным местом, где не умер никто.
2: Место гибели корабля в море Уэддала почти столетие оставалось недостижимым. Те же дрейфующие льды, что уничтожили экспедицию, не пускали и поисковые суда. Сегодня спутниковые радары и автономные подводные роботы сканируют 3-километровую глубину, и район превращается в живую лабораторию морской археологии. Туристические круизы уже водят маршрутами Шеклтона к Южной Георгии, к острову Элефант, вдоль линии дрейфа. Вековая история обретает новые материальные контуры на экранах океанографов.
3: 28 человек. Потерянный корабль. Ни одного погибшего. Это не сказка о везении. Это история о том, что иногда самым важным снаряжением оказывается не секстант и не переделанная шлюпка, а умение держать вместе людей, которым очень хочется сломаться.
4: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает

0: от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали «покаянной», а тех, кто ее делал, «кающимися». Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли, и лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню Святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков – Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда, как обычные рудокопы, и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
1: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.

Соленый ветер с Охотского моря – первое, что здесь чувствуешь. Потом дизель и угольная пыль. Так местные моряки описывают запах города. Магадан узнают по запаху раньше, чем увидят. В июле 1928 года на пустынный Ольский берег высадилась первая колымская экспедиция геолога

0: Юрия Билибина. Брезентовые палатки между сопками и сеем морем – вот и весь будущий город. 4 июля для старых магаданцев и сейчас – особая дата. Не юридическое основание, а день, когда сюда впервые пришли люди, которые искали золото. И они его нашли. К 1940 году предприятия региона добывали около 80 тонн золота в год. За неполный век из колымских недр извлекли более 3000 тонн. Большинство россыпью, промытой вручную из гравия рек. Человеческая цена этой добычи вон там, над городом. Обратите внимание на холм над проспектом Ленина. Там стоит маска скорби скульптора Эрнста Неизвестного. Стеклянные слезы в прорезях глаз, ночью они светятся, как живые. У подножия имена лагерей и колымских трасс. Местные приходят сюда не как на экскурсию, как на разговор с теми, кого нет. Сегодня Магадан снова в лидерах золотодобычи. Наталкинское и Павликское месторождения вывели область в первые ряды по России. На старых лагерных трассах прокладывают туристические маршруты. Город учится говорить о себе, честно и без ложного пафоса. Место, рожденное лихорадкой и страхом, выбрало достоинство. Это редкость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм.
1: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
2: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает пол пилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
3: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
4: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид.онлайн.

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Всего 70 лет назад здесь не было ничего, кроме бухты, горячего ветра и деревянных лодок Дхо, качающихся на волнах залива. Люди ныряли за жемчугом, торговали финиками и специями. Верблюды были транспортом, а не аттракцией. А сейчас на том же берегу стоит метро, и из окна вагона видно 80 этажей стекла, и это еще не самые высокие.
1: Когда смотришь на старые фотографии района Дейра, не верится, что это одно и то же место. Лачуги, грязь, рыбаки. А рядом та же бухта Дубай-Крик и сейчас. Только теперь по ней ходят туристы на прогулочных катерах. Там еще остались старики в белых деждашах, сидят на плетеных креслах, обсуждают цену фиников. Один такой старик помнит времена, когда финиками считали дни, столько фиников, столько дней идти через пустыню.
0: Нефть здесь нашли почти случайно, при прокладке канализации, и она дала толчок. Но сегодня нефть приносит Эмирату около 6% доходов. Остальное – логистика, туризм, недвижимость. Шейх Рашид бен Саид Аль-Мактум еще в 60-е и 70-е годы прошлого века решил превратить песчаный порт в глобальный узел. Не добывать, а торговать. Не копать, принимать. Это был не нефтяной город, это был торговый город. Так он устроен по сей день.
1: Вот несколько вещей, которые нужно знать с первого дня. 80% жителей Дубая – приезжие. Компанию здесь можно открыть, будучи туристом. Налога на прибыль для большинства видов бизнеса нет. Фотографировать людей в национальной одежде без разрешения нельзя, особенно женщин. Поцелуй на улице – не романтика, а повод для звонка в полицию. Алкоголь – только в лицензированных заведениях. Пост в сетях с иронией про власть – уже риск. И еще одно – никогда не спрашивай местного мужчину о его жене или сестре. Не потому что грубо, потому что это просто не ваше пространство.
0: Есть один ритуал, через который проходит каждый, кто попадает в эмиратский дом или офис. Маленькая чашка горького кофе с кардамоном и финики рядом. Отказаться – значит обидеть. Принять – значит сказать «я вижу тебя, я здесь». Когда больше не хочешь, не говоришь ничего. Просто слегка встряхиваешь пустую чашку. Хозяин поймет. Этот жест маленький, почти незаметный, и есть весь Дубай в миниатюре. Здесь многое говорится не словами.
1: Рамадан – это не неудобство для туриста, это подарок. Днем рестораны работают за закрытыми шторами. Пить воду на пляже можно, но не демонстративно перед теми, кто постится. А вечером – ифтар. Огромные шатры, бесплатная еда. И за одним столом сидит водитель из Бангладеш, архитектор из Германии и местный дедушка, который помнит, как на ифтаре был только хлеб и молоко. Когда в первый раз окажетесь за таким столом, просто сядьте и не торопитесь уходить.
0: Один эмиратский чиновник однажды сказал: «Наши дедушки спали в барханах, а внуки строят базы на Марсе». Это не метафора, это официальная доктрина. ОАЭ уже планирует колонизацию Марса и развитие на 50 лет вперед. Все это строит народ, у которого еще живы люди, видевшие, как появился первый асфальт. Вот что важно понять про этот город и его людей. Они не забыли пустыню, они просто решили, что пустыня – это не приговор. И когда здешний человек смотрит на небоскреб, он видит не башню, он видит то расстояние, которое его семья прошла за одно поколение. Линия.

Андрей Баташов приехал в эти леса не потому, что любил природу. Он приехал сюда, потому что здесь было железо, вода и достаточно далеко от Москвы, чтобы никто особо не мешал. Конец 18 века. Братья Андрей и Иван Баташовы выстраивают в Приокской глуши металлургическую империю, 15 чугунолитейных и железоделательных заводов, которые давали около 10% всей российской выплавки металла, 10% страны, из одного болотистого угла Нижегородской губернии. Это не провинциальный успех. Это монополистическая дерзость. Логика была проста и гениальна. Рудные месторождения рядом, леса бесконечные, значит, уголь дешев, малые реки крутят колеса молотов, а Ока выносит готовый металл прямо в столичные арсеналы. Братья построили не просто заводы, они построили автономный промышленный мир со своими рабочими слободами, церквями, кладбищами и господскими домами. Частное мини-государство, причем Андрей был старообрядцем и переносил в свою вотчину старообрядческую дисциплину, скиты, молитвенные дома, строгий контроль над общиной. Представьте сочетание – железная металлургия и религиозный устав. Работает, как ни странно. В 1783 году братья поссорились и разделили заводы. Андрей остался здесь, Иван ушел в Гусь-Железный. До сих пор два города в регионе тихо спорят, чей Баташов главнее. Классика семейного бизнеса. Посмотрите вокруг на пруды. Вот это не пейзаж. Это машинный зал. Водохранилище площадью до 500 с лишним гектаров и глубиной до 9 метров строились как аккумуляторы энергии для водяных колес. Пруды задавали планировку поселения, климат, микрорельеф. Прогулка по современной Выксе – это буквально прогулка по промышленному механизму 18 века, где природные формы подогнаны под нужды металлургии. Красиво? Да. Но красота здесь, ба, побочный эффект инженерного расчета. Усадьба Баташовых дожила до нас в виде, который один реставратор точно охарактеризовал бы как «почти не дожила». Интерьеры выгорели, парк зарос, помещения переоборудовали под нужды завода. В 21 веке ее вытягивали буквально по фрагментам. По остаткам росписей под слоями краски, по старым фотографиям, по ведомостям о закупке мебели. Не просто архитектуру восстанавливали, социальную историю, как жила династия, каких гостей принимали в парадных залах, что заказывали художникам. Это такой детектив с кистью и архивными документами. Теперь про металл как эстетику. Владимир Шухов, тот самый, с гиперболоидными башнями и ажурными каркасами, работал с тем же материалом, который веками выплавляли здесь. Для Выксы железо не сырье, а культурный код. От доменной печи до арт-объекта логика одна. Металл как форма, как воздухопроницаемая структура, как знак модерна. Шуховская эстетика на Выксунской земле читается особенно убедительно именно потому, что здесь металлургия – не абстракция, а семейная история в прямом смысле. А теперь про то, что происходит прямо сейчас. Выкса – классический моногород. И вместо унылой постиндустриальной депрессии, что вполне можно было предсказать, город выбрал культурный дрейф. Фестиваль «Арт Оврак» начинался как локальная инициатива, а превратился во всероссийскую точку

достижения. Сюда приезжают не смотреть на памятники, сюда приезжают смотреть на живую трансформацию. Причем завод не дистанцируется от происходящего, он соавтор. Стрит-арт здесь – это не украшение фасадов, это разговор с травматической историей. На стенах – рабочие династии, прирученные реки, утопические и разрушенные индустриальные мечты. И вот показательная история, которую любят рассказывать местные экскурсоводы. Художник предложил расписать старый цех, где еще недавно шел реальный производственный процесс. Рабочие встретили это в штыки. Цех – святое, не галерея. Но когда стена наполнилась образами людей в робах, их инструментов, их жестов, один старый мастер сказал: «Теперь здесь можно не работать, а смотреть». И добавил, что впервые за 40 лет ему не стыдно позвать в цех внука. Вот в этом перевороте, от места труда к месту памяти, и есть суть того, что происходит в Выксе. Местные подростки, которые еще вчера мечтали уехать любой ценой, фотографируются на фоне муралов и пишут о них в соцсетях. Пространство, которое поколениями считывалось как рабочий лагерь с домнами, вдруг стало сценой. Железные короли строили здесь мини-государство, и в каком-то смысле оно до сих пор существует. Только теперь его стены расписаны. Спросите меня про Шухова, я знаю, почему он выбрал именно эту землю для одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия. Одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия.

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891 году

0: По-моему, все они были списаны. Педальный привод давал скорость едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет, иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
1: Эта история одна из сотни, остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенной индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе – вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует слобода на реке Чолве. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек.

официальный топоним на карте. Эшва прошла этот путь дважды. Сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению. Там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Коно-хана Сакуя-Химе. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – Фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия, не как природный объект.

а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. А про синтоизм, религия живой природы, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Необразно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

Осень 1560 какого-то, точный день, летопись не сохранила. По грязноватой дороге к Смоленскому тракту тянется обоз. Стрельцы, повозки, запах дегтя и конского пота. Это еще не улица в нашем смысле, это западный рубеж Москвы. Дорога, по которой уходят на войну и возвращаются с торгом. Ее уже называют Арбатом. Но что значит это слово, не знает никто. И это, как ни странно, к ней очень идет. Есть три версии происхождения названия. Арабская «Арбат» – пригород. Тюркская «Арба» – телега, что логично, здесь веками стояли колымажные мастерские. И почти забытая от русского «Горбатый». Улица лежит на легком перепаде высот, и старые москвичи замечали, что дорога здесь ощутимо поднимается. В летописях XVI и XVII веков часто писали «Арбат» через «О». Народ, кажется, и сам не был уверен, чье это слово. Социальная биография улицы – это смена слоев, как в геологическом разрезе. Сначала стрельцы и ремесленники, военная слобода на дороге к Смоленску, потом, после отмены стрелецких полков, район быстро скупает аристократия. Шереметьевы, Гагарины, Трубецкие разбивают усадьбы с садами –

после пожара 1812-го. Доходные дома, квартиры, гостиницы, литературные салоны. К концу XIX века Арбат – плотный, шумный, обжитой квартал, где в одном доходном доме по соседству живут поэты, чиновники и портниха, шьющая платье для аристократического особняка через двор. Посмотрите вон туда, в глубину Кривоарбатского переулка. Там дом Мельникова. Два пересекающихся цилиндра с шестигранной сеткой окон по фасаду, как соты гигантского улья. Константин Мельников построил его в 1927-м, 29-м как личную лабораторию, уже будучи знаменитым после Парижской всемирной выставки. Вокруг традиционные доходные дома, тесный переулок, обычная Москва. И вдруг это. Его сын Виктор вспоминал, что в детстве считал дом живым существом и обижался, когда гости называли его «бачками». Для семьи это было не архитектурным экспериментом, а домом, просто домом. Булат Акуджава написал «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество» в начале 60-х. Улица тогда была обычной транспортной магистралью, машины, троллейбусы, выхлоп, спешка. Никакого отечества снаружи. Именно в этом контрасте и родился миф. Лирическая родина, спрятанная внутри шумного города. В одном из интервью Окуджава признавался, что зеркальные панельные высотки нового Арбата психологически отрезали его от той улицы, которую он пел. Многие слушатели знали этот Арбат сначала по строкам и только потом приходили сюда и сверяли. А теперь пройдите к дому 37. Та глухая стена Ос – это стена Цоя. После его гибели в 1990-м кто-то написал «Цой жив» и добавил пару строчек из песен. За несколько недель стена превратилась в палимпсест. Подписи, рисунки, даты, признания. Первые месяцы коммунальные службы ее не трогали. Не было инструкции, как обращаться с такой памятью. Это был первый в СССР народный мемориал, созданный снизу, без разрешения и без плана. Пешеходной улица стала в 80-е. Но не потому, что кто-то придумал красивую идею. Люди и так гуляли здесь, как по променаду, художники и музыканты занимали тротуары, машины едва ползли. Власти просто легализовали то, что уже существовало. Первое время милиция пыталась регулировать расположение уличных музыкантов. Потом перестала. Стало ясно, что толпа приезжает именно за живой непредсказуемостью, а не за порядком. А Арбат – это улица, которая всегда немного опережала тех, кто пытался ею управлять. Так было с аристократами, так было с советскими архитекторами, так было с милицией у стены Цоя. Улица просто шла вперед, и люди шли за ней. Спросите меня про особняк в Денежном переулке, что совсем рядом. Я знаю, кто в нем жил в 1917-м. И почему эта история до сих пор официально не рассказана вслух.

0: Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский, с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
1: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные? Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
0: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика, разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
1: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Вот деталь, которую все пропускают. Рассел Сейтс, физик из Гарварда, в 2006-м подсчитал, что интернет весит примерно 50 граммов. Это 2-3 клубники. Но что именно он взвесил? Ни серверы, ни кабели, ни диски. Он взвесил только электроны в движении, поток зарядов, который в каждую секунду бежит по цепям всех серверов мира. Когда вы выключаете компьютер, 50 граммов исчезают. Это как сказать, что вес поезда – это масса воздуха, который он толкает перед собой. Логика Сейтса такая. Ток в 1 ампер – это поток порядка 10 в 18 степени электронов в секунду. Оцените суммарное энергопотребление всех серверов планеты, переведите в ток, умножьте на массу одного электрона и получите те самые 50 граммов. Сейтс сам говорил, что это игровой ответ на детский вопрос. Настоящая физика здесь в другом. Чтобы подпитать этот поток, человечество держит в работе энергетическую машину мощностью десятки миллионов лошадиных сил. Граммы – ничто. Энергия – все. Через год журнал Discover зашел с другой стороны. Не через энергию, а через информацию. Они оценили тогдашний интернет-трафик примерно в 40 петабайт и спросили, сколько электронов нужно, чтобы закодировать все эти биты в памяти. В их модели 1 бит единица – это около 40 тысяч электронов, а бит 0 почти ничего не весит.

Итог. Весь тогдашний трафик тянет примерно на 5 микрограммов. Не клубника, капля выжатого клубничного сока. Обе цифры верны арифметически. Обе измеряют разное. Кристофер Уайт, президент лаборатории NEC, ветеран Bell Labs, сказал про 50 граммов прямо: просто неправильная цифра. Его претензия не к математике, а к постановке задачи. Серверный парк эпохи Netflix и больших языковых моделей несопоставим с тем, что Сейд считал в 2006-м. Физик Дэниел Уайтсон сравнил этот подход с попыткой вычислить цену пончика через мировой ВВП. Число получится, но смысла не прибавит. Уайт предложил третий способ. Он взял принцип Ландауэра, фундаментальный физический предел. Стереть один бит информации при комнатной температуре значит неизбежно рассеять минимальную порцию энергии. Уайт оценил весь объем интернета примерно в 1,65 умноженную на 10 в 24 степени бит, умножил на эту энергию и перевел через формулу Эйнштейна в эквивалентную массу. Результат – порядка 5,3 умноженных на 10 в минус 14 степени грамма. 53 квадриллионных доли грамма. Уайт сам заключил: при строгой физической модели интернет ничего не весит. Но вот что интересно. Если записать тот же объем данных в молекулу ДНК, 1 грамм ДНК вмещает до 215 петабайт, весь интернет займет около 960 килограммов. Почти тонна. 64 тысячи клубник. Тот самый интернет, который не весит ничего, как набор возбужденных битов, превращается в ощутимый физический архив, если выбрать другой носитель. Вот почему точного ответа нет и не может быть. Слово «интернет» накрывает сразу несколько разных объектов – протоколы, трафик, серверные здания, оптоволокно, смартфоны в карманах. Масса зависит от того, что именно вы решили взвесить. Сейтс взвесил движение. Уайт взвесил термодинамический след. Биотехнологи взвесили потенциальный архив. Все трое правы, и никто не ответил на вопрос. Это и есть настоящий урок. Вопрос, сколько весит интернет, не задача на физику. Это приглашение договориться о том, что мы вообще называем информацией и в каком смысле она существует в материальном мире. Спросите меня про принцип Ландауэра подробнее, там есть следствие, о котором почти никогда не говорят. Любое вычисление в идеально обратимой машине не рассеивает тепла вовсе, и такая машина теоретически возможна. Это меняет все, что мы думаем о будущем энергопотребления цифрового мира.

На правом берегу студеной реки Варзуги, в самой глубине Кольского полуострова, 3,5 века возвышается деревянная громада без единого гвоздя. Шатер, 4 прируба крестом, маковка с крестом. Вся постройка держится одними позвонками.

0: за медоврубками. Это Успенская церковь, а село вокруг нее – одно из самых старых на всем русском севере.
1: Может быть, мастера обошлись без единого гвоздя просто от того, что кузницы поблизости было не сыскать. Тогда почему по всему русскому северу в те же годы гвоздей ставили сколько нужно, а здесь ни одного? Дело не в нехватке металла. Северное дерево от смены тепла и стужи ходит ходуном, и гвоздь в этой игре только рвет бревно. Плотники нашли решение проще и надежнее. Пазы, врубки и деревянные нагели, которые движутся вместе с деревом, а не против него.
0: Село впервые упомянуто в грамоте 1466-го. Варзужанин Тимофей Ермолинич передал свои угодья Соловецкому монастырю. А церковь Успения стояла на этом берегу еще с 1491-го. В описи ее называют «церковью с трапезной». Что случилось с той, первой церковью, точно никто не скажет. То ли сгорело, то ли просто состарилось дерево. Это не подтвержденный факт, а версия, которую повторяют местные краеведы. Столетием позже сюда пришла беда иного рода. Во время опричнины Ивана Грозного, в 1568-м, царские люди прошли по Терскому берегу с так называемым басаргиным провежем, выбиванием недоимок под пытками. К 1575-му в Варзуге стояли пустыми 79 дворов и молчали 11 рыболовных тоней. Нынешнюю церковь поставили заново 4 августа 1674-го, при царе Алексее Михайловиче. Дата вырезана на хромовом кресте. Строил ее мастер Клементий. По некоторым записям, Клементий Кириллович Федоров, свой, варзугский, работавший одним топором да теслом. Поговаривают, он же потом стал первым здешним священником. Шатровые церкви в ту пору патриарх Никон запрещал строгим указом. Слишком языческим казался ему этот силуэт. На далеком Терском берегу указ будто не расслышали. Купол поднялся на 34 метра. Для срубленного топором храма это огромная высота, а пропорции всей постройки выверены по золотому сечению. Внутри – резное небо, расписной свод потолка. 4 яруса, 84 иконы, часть из них писали мастера Антония Васийского монастыря и осветили весь этот убор 3 года спустя после стройки. Такое расписное небо на всем Кольском полуострове больше нигде не сохранилось. Век спустя церковь обшили тесом и расширили окна. Еще позже переделали иконостас, а в советские годы храм и вовсе едва не потеряли. Открытая реставрация началась только в 1973 и растянулась на десятилетия.
2: Село жило рекой столько же, сколько на ее берегу держится церковь. Поморы варзуги промышляли семгу, били тюленя и добывали жемчуг в раковинах речных мидий. Жемчуг ценили не меньше, чем пушнину. Рыбу брали 2 старыми способами – заборами, изгородями поперек реки и сетями, которые плели из еловых корней, потому что веревка на морозе портилась быстрее дерева. После революции размеренная поморская жизнь пошла на слом. В 1930-м 14 варзугских семей свели хозяйство в один колхоз и назвали его без ложной скромности «Всходы коммунизма». Рыболовецкое хозяйство с этим именем работает и поныне, только семгу теперь чаще ловят по лицензии, а не по разнарядке.
0: К 1910-му в селе жила почти 1000 человек. Рекорд для этих мест. Сегодня в Варзуге живет около 230, в разы меньше прежнего. Зато каждое лето на реку съезжаются рыболовы едва ли не со всего света. Здешние симужи тони считаются одними из лучших в Европе. А возить сюда клиентов одними из первых начали еще британские туроператоры, разглядевшие эту реку задолго до прочих. Церковь без единого гвоздя по-прежнему держится на том же берегу, что и 4 века назад. Река все так же несет семгу к порогам Варзуги. И, пожалуй, единственное, что здесь всерьез изменилось, это то, кто теперь называет эти места своими.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паоло на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халса Флиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокле Дзамит. И именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором?

0: Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
1: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
0: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее в Валетте, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на неделю вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Карачи, 50-е годы прошлого века. На улице, среди рикш и чайных лавок, стоит подержанный фургон. За рулем молодой мужчина в серой шапочке. Он сам купил эту машину на монеты уличных торговцев. Сам моет носилки. Сам едет к раненым, пока в городе идут беспорядки. Говорят, тогда дорогу уступали только двум типам машин – армейским и этому старому фургону. Этот фургон стал флотом из более чем 1500 машин, крупнейшей службы скорой помощи в мире. Без единой государственной субсидии. Ему предлагали деньги, должность министра, он отказался, объяснил, что государство приносит с собой контроль и коррупцию.

0: Зато принимал овец от пастухов и половину дневной вручки от владельцев чайн хлавок.
1: Бедная женщина принесла браслет и серьги. Он записал ее в книгу доноров как главного спонсора роддома за тот день. Когда спецслужбы в 80-е годы пришли с обыском, Эдхи молча снял свою потрепанную шапочку и протянул офицерам «Вот все, что я украл у народа». В его приютах не спрашивали о религии. В его моргах бесплатно хоронили безымянных. На его коробках для подкидышей было написано «Не убивайте ребенка, оставьте его здесь». Лично у него не было ни машины, ни собственного жилья, только двухкомнатная квартира над пунктом скорой помощи и та самая серая шапочка. Когда его хоронили в 2016 году, рядом стояли военные и исламисты, либералы и бедняки. На старых фургонах до сих пор мелом пишут «Служение человечеству выше религии». Это, пожалуй, лучший автопортрет человека, которого никто так и не смог купить. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид –

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики.

антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века. И с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти 2 столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них по некоторым подсчетам до 1 000 000 предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все 3 рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

В офис национального парка регулярно приходят посылки с камнями. Люди присылают их обратно с письмами, извинениями, описаниями несчастий, которые якобы начались после того, как они взяли горсть красного песка на память. Сотрудники не поддерживают идею проклятия, но письма не выбрасывают. Улуру — это не гора. Геологи называют такие формы Инсельберг — островная скала, видимый осколок древнейшей складчатой системы, все остальное стерто миллионами лет эрозии. Высота над пустыней — около 348 метров, но под землей монолит уходит еще на несколько сотен метров вниз. То, что мы видим — только верхушка. Посмотрите, как меняется цвет. На рассвете темно-бордовый, почти антрацитовый. Днем-то охряный, горячий, после дождя вдруг становится почти фиолетовым. Это физика, железистый песчаник по-разному отражает свет в зависимости от угла солнца, влажности, температуры. Никакой мистики, но ощущение, что скала дышит, не проходит. Для народа Анангу каждый изгиб этой поверхности не рельеф, а текст. Здесь духи сражались, рожали, кормили детей. Подъем на вершину и не маршрут, а вторжение в пространство, по которому ходили предки. Сами Анангу туда не поднимаются. И при этом чувствуют ответственность за каждого, кто идет. В октябре 2019 года цепь, вбитую в скалу, сняли навсегда. Один из старейшин сказал тогда: «Сегодня не мы закрываем гору, сегодня она закрывает дверь, которую мы никогда не открывали». Улуру учит одному: некоторые места не для того, чтобы на них стоять, а для того, чтобы перед ними останавливаться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о, мой гид в телефоне.

7 каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород, которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вугулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все 7 окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койб – барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут – около 200 километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Нырова. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет.

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали – пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался.

0: дождя, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство геосмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У геосмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют геосмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который у человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал, как блокадный Ленинград сыграл седьмую симфонию, и это было настоящим подвигом. Сегодня мы выходим на площадь искусств, останавливаемся у Михайловского театра и разбираемся, почему у орла над входа нет короны.
2: Так вот, Малый оперный театр. Вы совершенно правильно поставили вопрос. То, куда ходил, вот сюда ходила придворные, сюда ходили великие князья и дамы, и их супруги, и так далее, и так далее. И это была французская опера. Построена это в 1830-х годах. Видите, в одном стиле с Россиевским дворцом.
3: Да, а да. Нам, вот, уважаемые гости, да. Ничего ли вам не напоминает?
2: Это да,
3: вот
2: да,
3: этот
2: да, да.
3: Стиль.
2: Конечно, только
3: что
2: абсолютно.
3: У Александринского театра.
2: Конечно, это рукомастера.
3: Количество колонн.
2: Рукомастер, совершенно верно, совершенно верно. А я, как всегда, значит, смотрю, кто у меня идет, да, и вот, например, если есть детишки, я вот говорю, вот в центре, прямо в центре, видите, двуглавый орел золотой, вот прямо на это. И всегда задаю, давайте-ка мы с вами, давайте, подумаем, ну, особенно если дети, конечно. А потом, почему вот этого двуглавого орла нет короны? Почему у него нет короны? Вот двуглавый орел, вот отсюда хорошо, вот ко мне уже видно. Вот он, видите, вот, а почему там нет короны, Светочка? Почему там нет короны? Кто ее? Ну, если там предположить, советская власть, значит, с этим боролась. Нет, я бы тогда не спрашивал. А почему-то там нет короны. Видите, две головы есть, а короны нет. А потому что это великий князь всего лишь. Это же не царский дворец, а великокняжеский дворец. Но потрясающей красоты. Вы совершенно правильно сказали, что по красоте это вот Александринский театр, так сказать. И по мастерству это же Россия. Да, ну так вот, значит, Малый оперный театр. Когда-то здесь Мейерхольд уже в советское время ставил «Пиковую даму». Ну, совсем по-другому, так сказать. Но он же такой человек, который все изменяет. Да, да, да. Он ищет ближе к Пушкину, подальше от Чайковского. Ну, потому что там не совсем так. Например, Герман же пишется у Пушкина с двумя «Н». Это германно немецкий человек. А, значит, в опере Герман просто герой. И так далее, и так далее. Ну вот. И назывался он «Малый год». Малый оперный театр. «Малый год». Тут, вот да, это. Вот этот. «Малый год», да. Вот. Но это всегда... Ну, это как бы... неофициально считался второй театр. Первый, конечно, Мариинский. А второй вот этот Малый оперный. Но сейчас это очень достойный театр. Очень достойный театр. Вот. Малый оперный театр. Уже существует ровно 200 лет, потому что это 1830-е годы, и вот сейчас тоже приблизительно эти же годы. Так что вот...
1: Отрывок из оперы «Пиковая».

Вот такой театр. И с историей, и с загадкой прямо на фасаде. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: 90-е годы прошлого века. Лаборатория на берегу Средиземного моря. Биолог Фердинандо Бачекки смотрит в аквариум и не понимает, что видит. Взрослая медуза, уже успевшая размножиться, не умирает. Она сжимается, щупальца растворяются, колокол оседает, и существо превращается обратно в крошечный полип, с которого когда-то начинала жизнь. Это была Turritopsis dorni, 4-5 мм в диаметре, полупрозрачная, как капля росы на стекле. До этого момента совершенно незамечательная.
1: Механизм называется трансдифференцировкой. Зрелые клетки вдруг забывают свою специализацию и ведут себя как стволовые. Клетка кожи купола становится клеткой полипа. Мышечная – чем-то совсем иным. Стрела времени разворачивается. И из этого полипа снова отпочковываются медузы – клоны той самой особи, которая решила не умирать. Что особенно поразительно, цикл запускает стресс – голод, резкий перепад температуры, травма купола. Там, где большинство животных начинают угасать, Turritopsis просто сбрасывает возраст до нуля. Геном у нее вдвое богаче генами восстановления ДНК, чем у близких родственников. Именно поэтому ее сейчас изучают как модель старения клеток и рака. Она нашлась уже во всех теплых морях мира, приплыла в балластной воде торговых судов. Крохотная, невидимая, вездесущая. Смерть для нее не запрограммирована, просто мир полон тех, кто ее съест.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О мой гид»

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал.

Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, вон там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный. Могу рассказать и про Куршская коса, живые дюны Балтики. Загляните в бота, о мой гид, и просто спросите.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.

0: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал: «Это не земля, это пуёк, туман». Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике: перед ними была редкая форма миража, та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду – мой гид.онлайн. Хоть про Атлантиду – мой гид.онлайн.

Вот парадокс, который не отпускает. 2500 имен. И ни одна из этих цифр сама Ирена Сендлер никогда не произносила. В ее собственных текстах нет этой фразы. Это число – итог работы целой сети, где она была главной нитью, но не единственной. Ирена выросла в доме, где помощь еврейским беднякам была ежедневным бытом. Отец, врач Станислав Кшижановский, лечил тех, кому другие отказывали, и умер от тифа, заразившись у своих пациентов. Его слова «если кто-то тонет, надо броситься» стали для нее почти завещанием. В оккупированную Варшаву она входила через ворота гетто как санитарный инспектор. Младенцев выносила в ящиках для инструментов, под грудами белья. Детям придумывали новые имена, и некоторые мальчики несколько недель вслух повторяли чужое имя, чтобы не сорваться на улице. Записи она делала на тонких полосках бумаги, еврейское имя, польское имя, адрес укрытия, и прятала в стеклянных банках в саду подруги на улице Лекарской, 9, под яблоней. Так меньше риска, что найдут при обыске у нее. После войны они вдвоем стояли на коленях в этом саду и разбирали размокшие полоски. Говорят, одну фамилию восстановили, потому что Ирена вспомнила лицо ребенка по маленькому физическому дефекту. Представьте, земля хранила имена, пока над ней цвела яблоня. И это был единственный способ, чтобы дети однажды узнали, кем они были. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы,

0: Грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014, и ее результаты до сих пор оспаривают.
1: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них Cladosporium sferospermum. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
0: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда-охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асконии Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Мусса возражает, что у птиц падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид! Бот, о, мой гид!

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов за тысячи километров от любого моря основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение. Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно «Без затей» – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению – мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из тотьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепления возвели меньше, чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотьму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам, это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине 18 века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Солеварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей.

Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них, и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия. Курсе.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями. Окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты, обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал, не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло, слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер, по собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
0: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет. Выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
1: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы, перерисовав схему.

0: Чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
1: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Этот храм – парадокс, выложенный камнем. Санкт-Петербург строился как город-антитеза Москве. Прямые проспекты, античные колонны, стройная имперская геометрия. И вдруг, посреди всего этого, девятиглавый русский терем, будто сошедший с гравюры XVI века. Он не вписывается, он спорит, и это не случайность, а замысел. Посмотрите на купола. Центральный поднимается на 81 метр, ровно столько, сколько лет 1881 году. Один из малых куполов – 63 метра. Возраст Александра II в день покушения. Архитекторы буквально вшили дату трагедии в пропорции здания. Цифры здесь – не нумерология в дешевом смысле, а надгробная надпись, которую читаешь всем телом. Первое, что появилось на этом месте – временная часовня по проекту Леонтия Бенуа. Ее возвели за полтора месяца после теракта 1 марта 1881 года, чтобы зафиксировать точку. Не дать брусчатке стать просто брусчаткой. Уже тогда под стеклом сохранили фрагмент мостовой со следами крови. Сам собор строили потом 24 года и деньги собирали по всей стране. Пожертвования, не казенные ассигнования. Около 4,5 миллионов рублей. Современники называли это искупительной жертвой народа за гибель царя, который освободил 20 миллионов крепостных. Войдите внутрь, и пространство сомкнется вокруг вас, как пещера. Не расписанная, а сложенная из тысяч крошечных стеклянных и каменных фрагментов. 7065 квадратных метров мозаики – крупнейший ансамбль в России, один из значительных в Европе. Практически каждый сантиметр сводов и стен. Когда стоишь внутри,

Возникает ощущение, что свет здесь не падает, а живет, дрожит в осколках смальты, меняет цвет с каждым шагом. Краска на этих стенах давно облезла бы от петербургской сырости. Мозаика пережила все. В центре не алтарь, вернее, не только алтарь. Там киот над точным местом, где упал раненый царь. Под витриной тот самый гранит канала Грибоедова, та самая брусчатка. Первые посетители говорили, что лучше всего понимали историю империи, стоя не перед мозаиками, а именно у этого кусочка камня. Я их понимаю, история часто помещается в один квадратный метр. У храма есть и другая память. Та, о которой говорят реже. Во время блокады Ленинграда сюда свозили тела погибших горожан. Мемориал одному убийству стал местом тысяч безымянных смертей. Для части ленинградцев послевоенных лет этот силуэт над каналом был связан не с историей монархии, а с личным горем, с тем, кого привезли сюда зимой 41-го или 42-го. После войны храм закрыли, рассматривали снос, потом устроили склад театральных декораций. В 70-е начали реставрацию, и вокруг собора встали леса и стояли так долго, что в городе родилась присказка. Когда снимут леса со Спаса на крови, развалится СССР. Леса сняли в конце 80-х. Что случилось дальше, вы знаете. Первая божественная литургия прозвучала здесь 23 мая 2004 года. На ней были не только верующие, пришли реставраторы, которые провели здесь годы, и те, кто в детстве видел этот храм заколоченным. Для них это было, как сказал один из священников, почти личным воскресением места. Сейчас, если встать у воды на канале Грибоедова и посмотреть на отражение куполов в мутноватой петербургской воде, они мерцают, как мозаика. Город, который всю жизнь отворачивался от этого здания, в итоге не смог без него обойтись. Спросите меня про Александра II. Я знаю, почему человек, освободивший 20 миллионов крепостных, был убит именно тогда, когда подписывал следующую реформу. Но это уже ваша экскурсия. Уже ваша экскурсия.

Вот парадокс, который не дает покоя философам уже не первое десятилетие. Африканское слово «убунту», оно означает что-то вроде «человечность по отношению».

еще в 1980 году попытался свести это к трем принципам. Один из них звучит так. Если выбор стоит между богатством и жизнью, выбирай жизнь. Другой – власть правителя законна только через волю народа. Именно этот язык – язык взаимной человечности – и выбрала комиссия по истине и примирению в ЮАР после апартеида. Стратегия была не про месть, а про признание вины, публичное свидетельство и возможность жить дальше в одном пространстве. Убунту оказалась удобной рамкой для мира без возмездия. Кстати, тот трогательный анекдот про детей, которые взялись за руки и побежали к корзине с фруктами вместе, его часто цитируют как иллюстрацию Убунту. Но это не документированный эксперимент, а поздняя притча. Красивая, но все же притча. Идея, у которой нет точного определения, но которая остановила мстительный инстинкт целой нации, это, пожалуй, и есть самое точное доказательство ее силы. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О, мой гид»!

Как вы думаете, где ровно начинается и где заканчивается Транссиб? Не по карте, а по смыслу. Оказывается, здесь. Именно в этой точке, у мыса Баранчик, где Байкал отдает воду Ангаре, Транссибирская магистраль на несколько лет буквально прерывалась и продолжалась по воде. Включайте этот рассказ, как только поезд тронется. За окном пойдет именно то, о чем пойдет речь. Мы только что миновали тоннели и скальные карнизы от Слюдянки до Маритуя. 89 километров плотной инженерной работы вдоль южного берега. И вот конечная точка маршрута – порт Байкал. В 1897 здесь заложили грузопассажирский узел, специально ради того, чтобы поезда могли перепрыгнуть через Байкал по воде, пока Кругобайкальскую дорогу еще строили. Вагоны расцепляли, разбивали на группы и маневровыми паровозами загоняли по мосткам прямо на палубу парома. Паромы назывались «Байкал» и «Ангара». Зимой они же кололи лед. Когда лед был особенно крепкий, вагоны пускали по специально накатанному ледовому пути, а паром шел рядом как страховка. Для пассажиров начала 20 века это был самый экзотический участок всего пути от Петербурга до Владивостока. Поезд въезжает на корабль. Фонари, пар, грохот сцепок, лед вокруг. Надеюсь, со стороны озера вам сейчас видно мыс с маяком. Узкая башня французского производства начала 20 века. Она вела паромы в туман и непогоду. Чуть дальше по берегу несколько полузатонувших барж и корпусов списанных судов. Это не случайный мусор. Это остатки той самой инфраструктуры, которая когда-то была морским звеном Транссиба. В 50-х, после пуска Иркутской ГЭС, старый ход от Иркутска к Байкалу частично ушел под воду. Берега изменились, часть построек затопила. Для поселка это была тихая катастрофа. КБЖД превратилась в тупик, ровно такой, по которому мы только что проехали. И вот Шаман-камень. Он прямо напротив, у правого берега истока, маленький скалистый островок. По бурятской легенде, это камень, которым Байкал бросил вслед непослушной дочери Ангаре, убегавшей к Енисею. С тех пор, говорит легенда, река не может замерзнуть полностью и остановиться. Что интересно, это не просто красивая история. Исток Ангары действительно почти никогда не замерзает. Теплая проточная вода держит полынью даже в самые жесткие морозы. Зимняя открытка отсюда, белый Байкал и черная вода истока – одна из самых узнаваемых байкальских картин. Напротив, на другом берегу – Листвянка. Туда и сегодня ходит паром – маленький кораблик, который возит туристов и пару автомобилей.

каком-то смысле прямой наследник Байкала и Ангары. В последние годы переправа жила на субсидиях. В 2026-м ее едва не закрыли из-за долгов областного бюджета. Регион вмешался, долг погасили. Пока дышит. Когда берег порта Байкал уйдет назад и за окном останется только вода истока, маршрут завершен. 89 километров скал, тоннелей, мостов и одно из самых дорогих строек в истории Транссиба. Все это теперь позади. А впереди река, которую никакой камень так и не смог остановить.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа — «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение — то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов — одна книга. Двухтомник — 40. 20 килограммов бумаги — это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего — газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора, и между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди, а в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы, потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалось в избытке — старая бумага.

и все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом. Их стало можно купить. И макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт. Он говорит вещь не очень удобную, но полезную. Люди готовы возиться с мусором не тогда, когда им объяснили, что так правильно, а тогда, когда за этим есть что-то, чего им по-настоящему хочется. В 74-м этим чем-то оказался Дюма. Так что если у вас в семье есть человек, который зачем-то аккуратно складывает газеты в стопочку, не спешите смеяться. Возможно, он до сих пор копит на королеву Марго. До сих пор копит на королеву Марго.

0: Под небольшим польским городком, в получасе езды от Кракова, есть место, где потолок, пол и стены – одно и то же вещество – соль. Здесь вырублены целые залы, лестницы, озеро и храм. И все это не привезли, вырезали прямо из горной породы, в которой стоишь. Ребенку, который впервые слышит про соляные горы, обычно кажется, значит, где-то под землей просто рассыпана исполинская солонка, а люди повырезали в куче ходы, как в сугробе. Но тогда почему эта куча не кончается больше 700 лет добычи подряд? Ответ куда медленнее и куда старше. Миллионы лет назад на месте нынешней Польши плескалось море. Оно высохло, а соль, которую оно оставило, спрессовалась в пласт толщиной в сотни метров.
1: Соль в Средневековье стоила не как приправа, а как металл. Доходы от здешних копий, их называли краковскими жупами, по некоторым подсчетам достигали трети всей казны польского княжества. Не приправа к обеду, а статья бюджета, из которой платили за войско и за дворец.
0: С этим местом связана легенда. И сразу нужно оговориться, это легенда, а не документ. Венгерскую княжну Кингу выдавали замуж за краковского князя, и в приданое она попросила не золото, а соляную шахту, бросила в нее обручальное кольцо перед отъездом. Приехав в Польшу, она будто бы велела копать здесь, у Велички, и в первом же поднятом куске соли рабочие нашли то самое кольцо. Легенда объясняет находку солью чуда, реальность, тем, что залежь действительно была огромной и ее действительно нашли примерно в те века. Под землей когда-то жили не только люди. Лошадей опускали в шахту вращать вороты, поднимающие соль наверх, и назад на поверхность они больше не возвращались, рождались там, работали и старели в подземных конюшнях, при свете масляных ламп вместо солнца. Одна из последних таких лошадей провела внизу весь свой век и почти не видела дневного света, вышла на воздух лишь незадолго до закрытия старых выработок.
1: Опаснее лошадей был газ. Соль выделяет метан, а он копится под потолком и вспыхивает от любой искры или свечи. Бороться с ним посылали не всех подряд, только опытных, немолодых горняков в мокрой одежде, с длинным шестом, на конце которого горел огонь. Они ползли под самым сводом и заранее выжигали скопившийся газ, чтобы он не рванул сам. Работу эту прозвали покаянной, а тех, кто ее делал, кающимися. Считалось, что на такое идут в наказание за грехи, свои или чужие. Свет в этих залах и правда особый. Часть светильников в главной здешней часовне сделана из кристаллов самой соли. И лампа светится не стеклом, а камнем той самой комнаты, где она висит. Часовню святой Кинги вырубили на глубине больше 100 метров трое горняков. Юзеф Марковский, Томаш Марковский и Антоний Вородек. И заняло это не сезон и не год, а несколько десятилетий подряд. Марковский вырезал главный алтарь и амвон, его товарищ – рельефы на библейские сюжеты, третий – сцену бегства в Египет и тайную вечерю. Ни один из них не был скульптором по образованию. Все трое всю жизнь спускались сюда как обычные рудники.

0: окопы и резьбой занимались после смены, при том же скудном свете.
1: Семь веков подряд отсюда просто доставали соль на продажу. И заодно, никого не спрашивая, построили город под городом, с храмом, озером и лошадиными стойлами, в которые больше никто не спустится. Соль давно перестала быть статьей казны, а вырезанный ею храм остается и без всякой пользы, просто потому, что его однажды начали резать и не смогли остановиться.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.

0: Представьте, к вашей двери подходит человек, которого только что выписали из психиатрической лечебницы. Диагноз вам не скажут, не положено. Дадут только имя. И вам предстоит поселить его в свободной комнате, кормить с ним из одной кастрюли, брать с собой в огород и на рынок. Возможно, до конца его жизни. Именно так на протяжении 700 лет живет бельгийский город Гёл.
1: Может, все началось с того, что местные жители просто оказались добрее остальных. Тогда почему та же доброта не прижилась по соседству, в десятки других фламандских городков? Ответ прозаичнее. Началось все с трупа непогребенной пилигримки и деревни, которой некуда было девать наплыв паломников. Легенда рассказывает о принцессе Димфне, ирландке 7 века, чья мать умерла молодой, а отец от горя лишился рассудка и решил жениться на дочери, потому что та была на нее похожа. Димфна бежала через море во Фландрию и спряталась в лесу у Гела. Отец нашел ее и здесь же, не добившись согласия, отрубил ей голову. С тех пор, гласит предание, у ее могилы начали исцеляться одержимые и безумные.
0: К 13 веку к гробнице Димфны стекались такие толпы паломников с душевными расстройствами, что городская церковь просто не могла разместить всех в своих стенах. Каноники стали расселять приезжих по домам местных крестьян сначала на несколько недель, пока идет лечение молитвой. Кто-то не поправлялся, кто-то оставался жить у приютившей его семьи насовсем. Так, без единого указа, за несколько поколений сложилась система, которую сегодня психиатры называют образцовой. Обычная бельгийская семья берет душевнобольного человека. Здесь его называют не пациентом, а постояльцем, и живет с ним бок о бок, как с дальним родственником. Пика эта практика достигла в 1938-м. На 16 тысяч коренных жителей города приходилось около 3700 постояльцев. То есть почти каждый пятый человек на улицах Гела в те годы был психиатрическим больным, живущим в чьей-то семье. Французский психиатр Жан-Этьен Эскироль, побывавший здесь еще в 1821-м, писал, что в Геле безумцев впервые в истории подняли до достоинства просто больных людей, не запертых, не закованных, а сидящих за общим столом.
1: Правила у семьи простые и одновременно жесткие. Диагноз не сообщают. Постоялец должен войти в дом не как случай из истории болезни, а как человек. Слова вроде «сумасшедший» или «больной» под запретом. Только имя. В семье не может быть больше трех постояльцев одновременно, чтобы дом оставался домом, а не отделением. Их берут в огород, на рынок, зовут за стол, особенно поощряют привязанность к детям семьи. Там, где нет кровного родства, странности переносятся легче. Психиатры называют это низким уровнем выраженной эмоции, и она, как ни странно, лечит лучше, чем сочувствие близких. Полиция город знает, и вызывают ее редко, а специальные кураторы на связи со стороны городской психиатрической больницы круглые сутки. Многие живут в такой семье не годы, десятилетия. Средний срок – около 30 лет, но есть постояльцы, прожившие в одном доме 75, ставшие частью второго и третьего поколения семьи. Один пожилой постоялец отмечал 50-летие жизни в городе вместе с мэром и духовым оркестром.
2: А если не получается? Если постоялец срывается, пугает соседей?

0: соседей перестает справляться. Тогда его временно возвращают внутрь, так в Геле называют саму психиатрическую больницу, в отличие от жизни в семье, которую называют снаружи. Возвращение туда воспринимается почти всеми как наказание, хотя формально это просто передышка и подбор нового плана лечения.
1: Государство платит семье за постояльца скромную сумму в день. Источники называют цифры от 40 до 47 евро, из которых семье достается примерно половина. Для сравнения, лечение того же человека в обычной психиатрической палате обходится казне почти в 6 раз дороже. Но экономикой это давно не объяснить. Авторы, изучавшие ГЕОЛ, честно признают, сегодня деньги едва ли служат стимулом для семьи хоть кому-то. И система стремительно редеет. Если 30-е годы прошлого века почти каждая пятая семья Гела принимала постояльца, то сейчас их около 500 на город с населением свыше 40 тысяч человек, меньше 1/10 от довоенного пика. Причины прозаичны. Аграрный город стал промышленным, у семей появились фабрики и офисы вместо полей, оба супруга работают, люди чаще живут в квартирах, а не в домах с садом, и ценят приватность больше, чем предки. Кто-то из горожан признается, это поколение вполне может оказаться последним, кто еще умеет так жить с чужой бедой рядом.
2: И все же дом за домом, улица за улицей, в Геле продолжается то, что нигде больше не удалось повторить в таком масштабе. Человека с голосами в голове сажают ужинать не в палату, а в семью. Просто потому, что здесь, в отличие от почти всего остального мира, так делали всегда. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Мой гид .онлайн. Твой двор, хоть про Атлантиду, мой гид .онлайн.
3: Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине XX века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. А про музей китов Хусавика от гарпуна до науки я знаю не меньше. Напишите мне в «О мой гид», я вам расскажу.

Это хранилище задумано так, чтобы почти никогда не открываться. В этом его главная ценность и главная странность. Гора Платоберги на Шпицбергене, примерно в 1300 километрах от Северного полюса. Внутри – туннель, прорубленный в вечной мерзлоте, температура около минус 18 градусов. Норвегия взяла на себя обязательство построить это место в 2004-м. Строительство началось в 2006-м, открытие – 26 февраля 2008-го. Меньше 20 лет назад. Проектная вместимость – 4,5 миллиона партий семян. Сейчас здесь хранится больше 1 300 000 образцов почти из каждой страны мира. Каждая партия – подписанная, пронумерованная копия чьей-то уникальной селекции. Это не склад. Это архив мирового земледелия. Финансирует проект правительства Норвегии, международный краптрост и крупные доноры, в том числе фонд Билла и Мелинды Гейтс. Никакой частной собственности, только глобальная кооперация. И вот главное, хранилище уже работало по прямому назначению. В 2015-м война в Сирии уничтожила генный банк в Алеппо. Именно тогда впервые изъяли образцы из Шпицбергена, чтобы восстановить утраченные. Это не страховка от фантастического апокалипсиса. Это резерв против вполне земных катастроф. В феврале 2025-го коллекция пополнилась еще примерно на 14 тысяч образцов из 21 генобанка – сорга из Судана, рис из Таиланда, северные деревья из Швеции. Где-то здесь, во льду, лежит то, что человечество ест уже тысячелетия, и что оно, возможно, будет есть после следующего потрясения. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Бате, а мой гид.

0: Этот Петр дважды мог не появиться здесь вовсе. Сначала в 1978, когда о нем еще никто не думал, а потом в 2005, когда его уже поставили на ступени манежа, петербуржцы посмотрели и спросили: «И куда теперь?» Больше года бронзовый император ждал решения. Совет при губернаторе последовательно отверг Троицкую площадь, Биржевой мост, Петровскую набережную. Все слишком охраняемое, слишком историческое. Нынешнее место у Прибалтийской утвердили постановлением правительства лишь 29 марта 2006-го, как компромисс. Поднимите взгляд вверх. Бронзовая фигура 5,6 метра, постамент из темно-вишневого финского гранита еще почти 8, итого почти 13 метров над площадью. Медный всадник заметно ниже и камернее, это принципиально другой масштаб. Церетели здесь подарил монумент городу буквально, памятник числится официальным даром скульптора Петербургу. Причем отлит на петербургском заводе монумент-скульптура. Московская идея, петербургский металл, присмотритесь к правой руке, там свиток с текстом Петровского указа об основании города. Ни аллегория, ни жест в воздух, цитата из реального документа, поднятая над Балтикой. Петр стоит спиной к заливу и лицом к городу. Море у него за спиной, как уже сделанное дело. Скорее всего, именно поэтому это место и ощущается правильным. Весь смысл Петровского Петербурга – выход к морю, и император здесь как будто только что вышел из воды на берег. Это была короткая экскурсия у одного памятника. Такие этот бот делает про любой монумент, дом или даже дверную ручку. Просто напишите тему. Спросите, например, «Медный всадник в Санкт-Петербурге» и сравните двух Петров. Петров.
1: Представьте квартал, где вместо окон – вход в скалу. Дом уходит не вверх, а вглубь, в теплый камень. На юге Италии, в области Базиликата, находится город Матера, и его старый район называют Сасси, что просто значит «камни». Люди селились здесь так давно, что точное начало никто не берется назвать. Это одно из самых старых непрерывно обитаемых мест на всей Земле. И в этих пещерах жили еще до того, как появились письменные языки, на которых можно было бы это записать.
2: Может показаться, что жизнь в пещере – это просто бедность, только спрятанная под землю. Ведь бедных кварталов в Италии хватало и без Сасси. Но дело было не только в бедности. К середине 20 века здесь, в одних и тех же комнатах, спали люди, козы, овцы и ослы, потому что животные были единственным теплом и единственным богатством крестьянской семьи, а держать их отдельно значило потерять их. Водопровода не было, канализации не было, только цистерна дождевой воды под полом. Ею поили и людей, и скот. Врачи, приезжавшие в эти годы в Базиликату, писали, что обычные болезни здесь косили крестьянское население куда сильнее, чем в остальной Италии. Элементарных санитарных условий попросту не существовало. Писатель Карло Леви оказался в этих краях ссылки при Муссолини и позже написал книгу «Христос остановился в Эболи». О пещерах он написал так: «Внутри этих черных дыр с земляными стенами я видел кровати, скудную утварь, развешанные тряпки. На полу лежали собаки, овцы, козы, свиньи». Книга вышла в 1945-м, и после нее Матеру стало невозможно не заметить.
1: В 1948-м сюда приехал политик Пальмиро Тольятти и произнес два слова, которые прилипли к городу.

0: на десятилетие национальный позор. Через два года премьер-министр Альчиди де Гаспери повторил почти то же самое. А еще через два года, в 1952-м, он подписал особый закон. Государство решило переселить жителей Соси в новые кварталы. Около 17 тысяч человек должны были покинуть пещеры, где рождались их деды и прадеды. Одним дали квартиры с водопроводом. Но вместе с водопроводом у многих забрали и привычную жизнь. Работу рядом с жильем, соседи за стеной, тепло животных зимними ночами. Кто-то плакал не потому, что уезжал из трущобы, а потому, что уезжал из родного места. Соси опустели почти полностью. Долгие годы квартал стоял темным и брошенным. Туда боялись водить туристов, а местные обходили его стороной.
1: После, начиная с 70-х, а по-настоящему с 80-х, в опустевшие пещеры стали возвращаться люди. Больше не от бедности, а по собственному выбору. Сначала художники и реставраторы, затем хозяева гостиниц. Камень, который совсем недавно был клеймом отсталости, оказался тем же самым камнем. Прохладным летом, теплым зимой, простоявшим тысячи лет. В 1993-м в колумбийской Картахене ЮНЕСКО внесло Соси и окрестные скальные церкви в список всемирного наследия. Впервые в истории организации место назвали не просто памятником, а целым культурным ландшафтом. А в 2019-м Матера стала культурной столицей Европы. Тот самый город, который премьер-министр стыдился показывать журналистам, теперь сам приглашал их в гости.
0: Наверное, самое человеческое в этой истории – не архитектура и не закон, а то, что стыд и гордость смотрели из одних и тех же окон, вырубленных в одной и той же скале. Изменился не камень, изменился взгляд на него.
2: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мой гид.онлайн.

Закройте глаза на секунду и вспомните первое утро у моря. Шум прибоя, горизонт, который ни за что не цепляется, и ощущение, будто кто-то убрал в голове фоновый шум. Морской биолог Уоллес Джей Николс провел 10 лет, собирая данные – электроэнцефалограммы, уровни гормонов, дневники отпускников – и описал то, что вы только что вспомнили, точным термином – «blue mind» – состояние спокойной сосредоточенности, которое возникает рядом с водой. Противоположность ему – «red mind». Режим хронического стресса, тревоги и бесконечных уведомлений, в котором живет большинство горожан. Механизм работает сразу на нескольких уровнях. Городской пейзаж перегружает зрение, формы, линии, движение. Мозг постоянно решает микрозадачи. Морской горизонт – минималистичный стимул, одна текстура, повторяющийся ритм волн. Это активирует сети внутреннего блуждания мысли, именно там рождаются инсайты. Отсюда эффект наконец-то додумалось. Параллельно падает кортизол, растут серотонин и дофамин. Ритм прибоя замедляет дыхание и выравнивает сердечный ритм. Парасимпатическая система включается без всякого усилия. А воздух у воды насыщен отрицательными ионами, которые влияют на обмен серотонина. Это не эзотерика, это лабораторные данные. Анализ более миллиона оценок самочувствия с геопривязкой показал, рядом с любым водоемом люди в среднем на 5 с лишним процентов счастливее. Не только у моря, у реки, озера, городского канала. Сохранение живой воды давно перестало быть только экологической задачей. Это нейропсихологическая необходимость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес...

Вот вам парадокс. Мы называем это место кладбищем мамонтов. Оно оказалось мясокомбинатом. Берелехское кладбище на притоке Индигирки долго считали природной ловушкой. Стадо провалилось в болото, замерзло, и все. Но в 2024 году исследователи окончательно подтвердили, кости туда приносили люди. Намеренно. Снова и снова, с промежутками в 200-400 лет, они возвращались на одно и то же место, как на сезонную вахту. Охотники верхнего палеолита и уже работают вахтовым методом. Колыма, понимаете? Охотились, кстати, не за мясом, за бивнями. Бивень был стратегическим сырьем. Из него делали длинные острия, главное оружие той эпохи. А чтобы извлечь бивень из черепа, нужно сначала разложить мягкие ткани. И вот тут мерзлота работает как технология. Черепа складывали прямо в заболоченное русло реки, где микроорганизмы делали черновую работу. Доисторическая мацерационная станция. Главный морозильник планеты здесь потому, что мерзлота уходит на сотни метров вглубь и держится десятки тысяч лет. А реки, Колыма, Индигирка, Березовка подмывают берега, разрезая мерзлые слои, как торт. Именно оттуда в 900 году охотник Тарабукин вытащил мамонта с шерстью, кожей и содержимым желудка. И Колыма стала страной мамонтов для всей мировой науки. Сейчас этот морозильник оттаивает. Берега обваливаются, и находок все больше, но органика разлагается на воздухе за считанные годы. Планета одновременно открывает свой архив и уничтожает его. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Бате, а мой гид.

Как вы думаете, можно ли построить храм из кораблекрушения? Именно с этого начинается история Ват Аруна. По легенде, фарфор для облицовки его башни нашли на затонувшем судне, китайские черепки, осколки, фрагменты тарелок и ваз, которым больше некуда было деться. И вместо

того, чтобы выбросить, их вдавили в штукатурку пранга центральной башни вместе со стеклом и зеркальными вставками. Получилось нечто невозможное – каменный монолит, который светится. Обратите внимание на поверхность прямо перед вами. Вблизи она похожа на мозаику, собранную из тысяч осколков, и так оно и есть. Но когда солнце касается этих граней, особенно вечером, когда свет становится теплым и косым, башня начинает мерцать. Само название Ват-Арун отсылает к Аруне, индуистскому богу сияния восхода. И вот парадокс: храм, названный в честь утра, стал одним из самых фотографируемых мест именно на закате. Утренняя заря в имени, вечерний огонь в камне. Этому месту больше лет, чем самому Бангкоку. Первые постройки здесь возникли еще до того, как столица переехала с севера. Но главный поворот случился в 1767 году, когда пала Аютая, древняя столица Сиама, сожженная бирманцами. Среди руин поднялся военачальник Таксин. Он выбрал Тханбури, берег напротив нынешнего Бангкока, новой столицей, а этот храм сделал сердцем своей власти. Здесь какое-то время хранили священную статую изумрудного Будды. Здесь жила королевская семья. Храм был не просто молельным местом, он был государством в миниатюре. Башня, которую вы видите сейчас, та самая, что возвышается почти на 80 метров, достраивалась уже позже, при Раме II и Раме III в 19 веке. Это уже другая эпоха, другая столица, Бангкок к тому времени окончательно утвердился на восточном берегу Чаапрая. Но Ват-Арун остался на западном, и это расстояние через реку стало частью его образа. Сюда до сих пор добираются паромом, короткая переправа, несколько минут на воде, запах реки, плеск волн от баржи, и вдруг башня вырастает прямо из воды, как будто растет из нее. Помню, я впервые увидел этот силуэт именно с реки, и подумал, что архитектор понимал, главный вид должен открываться с воды, а не с суши. Форма башни – не тайское изобретение в чистом виде. Пранг такого типа пришел из кхмерской традиции, из той же архитектурной семьи, что и Ангкор. Буддийский храм, индуистский бог в названии, кхмерский силуэт, китайский фарфор. Это не эклектика от растерянности, это синтез, выстроенный намеренно, и у Ват-Аруна он особенно очевиден. Внутри монастыря сейчас живет около сотни монахов. Не «жило», «живет». Здесь ежедневная рутина, утренние молебны, запах ладана, звук колокола где-то за стеной. Это не музей под открытым небом, а живое место, которое просто пустило туристов внутрь. Разница тонкая, но чувствуется. Где-то в тени под навесом сидит монах с книгой, не обращая внимания на объективы. Мир вокруг него, сувениры, фотографии, очереди, просто не существует. Когда стоишь у подножия пранга и смотришь вверх, в глаза бьет не величие, а странная подробность: каждый сантиметр поверхности кто-то трогал руками. Кто-то вдавливал эти осколки в стену, подбирал цвет, выкладывал узор. 80 метров ручной работы. И название «Храм утренней зари» – это не поэтическая вольность туристического буклета. Это имя Бога, вписанное в камень и фарфор, которое каждый день подтверждается на рассвете, когда первый свет касается зеркальных вставок и башня отвечает ему вспышкой. Такую экскурсию можно создать про любое место, которое вас занимает, просто напишите тему. Спросите, например, про Большой Королевский дворец на другом берегу, тот самый, откуда Ват-Арун виден как отражение.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.

0: Как вы думаете, сколько раз можно не получить здание, которое сделает тебя бессмертным? Йорнудзон ответил: «Достаточно одного раза». Его чертежи в 1956-м уже лежали в стопке отклоненных работ. Жюри конкурса на лучший проект оперного театра признало их слишком странными. Спас все американский архитектор Эро Сааринен, опоздавший на заседание. Он просто вытащил папку Удзона из мусорной корзины судьбы и сказал: «Вот это гениально! Вот эти белые паруса, которые вы сейчас видите перед собой».
1: Но даже выиграв конкурс, Удзон годами не мог объяснить инженерам, как это построить. Сложные изогнутые оболочки не поддавались расчетам. И тогда он взял абрисин, разрезал его и увидел. Все своды можно представить как дольки одной воображаемой сферы. Один фрукт решил геометрию всего здания. На фотографиях того времени архитектор позирует с разрезанным апельсином. Полушутка, ставшая легендой. Стройка растянулась на 14 лет вместо 9. Смета выросла в 14 раз и перевалила за 100 миллионов долларов. Австралийцы платили за это буквально лотерейными билетами. Специальная государственная лотерея финансировала здание, которое никто еще толком не видел. А в 1966-м Удзон уехал. Новый министр требовал упрощений, урезал гонорары, закрыл архитектору доступ на площадку. Опера открылась в 1973-м без него. Свое творение он видел только на газетных фотографиях. Притцкеровскую премию, архитектурный аналог Нобеля, получил лишь в 2003-м, через 30 лет после открытия. Здание, придуманное как храм высокой оперы, довольно быстро стало площадкой для всего подряд, от Верди до рок-концертов и стендапа. Белые паруса оказались демократичнее своего создателя. Бывает, что архитектура переживает архитектора дважды. Сначала физически, потом духовно.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о.мой.гид в Телеграм.
3: Гид в Телеграм. 6 мая 1782-го. Генерал Чакри, только что принявший имя Рама I, стоит на берегу Чаапрая и смотрит не на руины Тхонсбури за спиной, а на пустой противоположный берег. Именно здесь, на этом месте, он решает поставить точку. Новая столица. Новая династия. Новый мир. Первым делом приказал снести дома местных жителей. Дерево пошло в строительство, кирпич и камень вытащили из руин старой столицы Аютхая. Ничего не пропало, все переплавилось в стены новой крепости Раттанакосин. Первые постройки были деревянными, важнее было быстро обозначить сакральный центр, возвести стены, запустить символику. Камень пришел позже, при Раме III и Раме IV, когда государство разбогатело на торговле с Китаем и Европой. Посмотрите на Чакри Маха Прасад, главный тронный зал. Строили его в 70-е годы 19 века и строил британский архитектор. Задумывался как почти полностью европейский дворец. Но Рама V настоял: крыша, шпили, декор тайские. Так и получилось: нижний ярус, колониальная резиденция, верх, храмовый ансамбль. Местные прозвали это здание «Фаранг в тайской шляпе». Фаранг – это иностранец. Но главный объект комплекса – не дворец. Это Ват Пхра Кеа, храм изумрудного Будды. Статуя высотой всего около 66 сантиметров. Не из изумруда, из цельного куска нефрита или жадеита. Внутрь к ней не допускают никого, кроме короля, даже высокие монахи остаются за линией. У статуи три одеяния – летнее, зимнее и для сезона дождей. Только король имеет право их менять дважды в год на глазах у публики и телевидения. Это не церемония ради красоты. Смена одеяния – это буквально смена удачи страны на следующий сезон. Когда король был болен и ритуал совершился,

Шел наследный принц. Это читалось как политический сигнал. Монарх слаб, но преемственность жива. Откуда взялась сама статуя? Здесь история расходится на несколько версий, которые в Таиланде не противоречат друг другу, просто мирно сосуществуют. Официальные. В 15 веке на севере страны, в Чангмае, молния ударила в ступу, и под слоем штукатурки обнаружился зеленый камень. Потом статуя путешествовала по Лаосу, оказалась в Вьентьяне и была вывезена в Сиам как военный трофей в 18 веке. Параллельно живут версии о камне с Цейлона и о том, что нефрит принадлежал самому Нагу, мифическому змею-хранителю. Эти легенды не опровергают, они работают. Статуя должна быть древней любой династии, чтобы легитимизировать власть. До середины 20 века весь этот комплекс был не музеем, а действующим правительством. Внутри стен располагались министерства, королевская библиотека, канцелярия по управлению слонами, хранилище государственных регалий. Дворец и Ватикан, и Белый дом одновременно. После конституционной реформы 1932 ведомства начали выезжать, а королевская семья сместила постоянное проживание в другие резиденции. Сегодня Большой дворец – главная церемониальная сцена страны. Последняя коронация здесь прошла в 2019-м Рама X. Ежегодно сюда приходят миллионы туристов и паломников. Но в 2016-17, в месяце траура по Раме IX, дворец перестал быть достопримечательностью. Десятки тысяч людей стояли в очереди часами, чтобы поклониться урне с прахом. Раскаленные каменные плиты. Тишина. Это был не туризм. Изумрудный Будда меньше полуметра ростом, а вокруг него выстроена целая вселенная. Золотые башни, якши-охранники, стены с росписями из Рамаяны. Власть умеет выбирать себе центры тяжести. Напишите мне про поле Санам-Луанг, что прямо перед воротами дворца. Там короли совершали ритуал первой борозды, и там же сжигали их прах. Одно место, и рождение урожая, и конец правления. Я расскажу, как это работало вместе.

только рекорд глубины и бирюзовая вода. Это живой эксперимент, сколько современного туризма может выдержать место, оставаясь тем самым местом, ради которого сюда и приезжают. Спросите меня про аулы-призраки Дагестана. Я знаю, почему некоторые из них опустели за одну ночь, но это уже ваша экскурсия. Экскурсия.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида –

0: снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
1: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка-би-анализ «попытка» переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную – мойгид.онлайн. Онлайн.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в Царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века, это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В 20 веке их стали называть знакомым словом «метро», и Царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходам дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал про Михайловский театр и про орла без короны над ним. Теперь мы никуда не уходим с площади искусств. За углом — подвал, где Серебряный век пил, читал стихи и однажды едва не получил бутылкой от Маяковского.
2: Значит, и еще один такой объект, если это можно так сказать, Нурат, это бродячая собака. Да, вы же знаете, вот прямо на углу, да, к любимым, потому что это весь Серебряный век, Значит, они нашли себе подвал в 1911 году, встречали 12-й Новый год, вот сейчас, ну вот перед Новым годом, 1911-й встречают 12-й, вот, и вот там вся петербургская богема, и Ахматова, и Мандельштам, и Блок. Блок там был очень редко, потому что он как придет с Любовью Дмитриевной, так все начинают за ней ухаживать, ему это не нравится. Они же богемные.

0: люди. Они сегодня за одной ухаживают, завтра за другой. Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам по стенам. Цветы, птицы томятся по облакам. Анна Андреевна Ахматова говорит, ну, конечно, бражники и блудницы. Вот, не от хорошей жизни.
1: Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки, что там, изморось или гроза? На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует, не смертного ли часа жду, а та, что сейчас танцует, непременно будет в аду.
0: И вдруг, значит, в 1915 году, их пока еще не закрыли, но скоро закроют. Почему? А потому что начинается Первая мировая война, 14-й год, и сухой закон. Война – это сухой закон, балк обязательно. Они не могут без этого, но они правда без этого не могут. И вдруг появляется Владимир Владимирович Маяковский. Вот он смотрит, значит, ну идет война. И в газетах все это пишут. Вот, ну, знаете, Маяковский, вы представляете, вам это говорить не надо. Красивый, большой, мощный, вам, проживающим за Орги и Оргию, имеющими ванну и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из столбцов газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше, как, может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручик? Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать? Вот я лучше в баре бедям буду продавать ананасную воду. Вот это он все сейчас читает. В него летят бутылки, но не попадает никто. Он говорит, ну хорошо, что не попал. Ну, он же мощный человек такой, да?
2: Ну, вот, есть, да. А что это был за знак?
0: А это знак того, что я вас, да, не приняли, конечно. Ну, слушайте, они хорошо живут, они, значит, хорошо пьют, хорошо едят, ухаживают. А там же война идет. Идет, понимаете, и вот эти все военные сводки и все, а он вот это говорит, понимаете? И они, конечно, его, но это 15-й год, а и в этом же году их закрыли, потому что они не обходятся без алкоголя, ну, вино, там, вот, а это нельзя, это просто государством запрещено, поэтому вот, но здесь была, здесь бродячая сова, конечно, была, это очень место такое, опять же, знаковое. Но
2: а вот в 15-м году, в 1915-м, да, закрылось. А и что было потом здесь?
0: Здесь, вот здесь все, уже ничего,
2: ничего
0: не было.
2: Ничего не было.
0: Нет, ничего.
2: И
0: потом...
2: После большого...
0: Да, столетнего.
2: Периода.
0: Столетнего, да.
2: Вот это да.
0: Да, да, вновь да. Снова открыли, стали изучать. Есть роспись по каждому. Они же не каждый день собирались. Они собирались два раза в неделю, вы знаете. И вот есть роспись по каждому дню. Есть род, да, кто когда был, что кто что сказал. Да, конечно. Но это же творческие люди были, понимаете? Ведь Серебряный век потом, значит, дал такой толчок, понимаете? И до сих пор, но это уже, конечно, какой-то бледный отцвет вот это. А это было вот туда. Ну, сейчас это все в частных руках, не войти, не въехать, видите?
2: А
0: это вот туда, вот только
2: собаки.
0: Вот это, да. Вот второй двор вниз налево.
2: Это мы сейчас стоим к лицом к зданию.
0: Да.
2: Площадь искусств, дом 5.
0: Совершенно верно.
2: Соседнее здание с Михайловским
0: 3.
2: Театром.
0: 3-1.
2: Да. И вот прямо напротив арки, там вот в арке 3 фонарика.
0: Да, да, да, да.
2: И
0: да,
2: это
0: да,
2: было
0: да,
2: основной
0: туда,
2: исход.
0: Да, не там, собак. Конечно, не там, да. И вот, видите, репертуар есть, тут есть куда сходить, что вспомнить. Ну, например, тот же Александр Николаевич Вертинский.
2: Вертинский.
0: Да, конечно, конечно. Очень хорошо, очень, очень хорошо. Но не все, конечно, понимают, не всем это близко. Видите, какой он дал мощный толчок. Вот это все, что до сих пор на этом кто-то и деньги делает, и люди ходят, и пишут, и, значит, и изучают, и так далее. Вот какой мощный толчок, да, эти люди творческие дали. Вначале...
2: Есенин бывал?
0: Ну, бывал, да, бывал, конечно, но это не его, да, круг это не его. Он такой, знаете, более русский, национальный такой. Кстати, вот вы видите, вот интуитивно вспомнили, вот буквально через 2 недели исполнится 100 лет со дня его смерти. Декабрь 25-го года. Вот там, в гостинице.
2: Да,
0: Астории, да. Но вот я за этим слежу, вот сейчас по радио, по телевизору, по нашим

0: петербургским программам, была, значит, такая вот, ну, такая передача, и они с полным основанием говорят, никто его не убивал, это самоубийство. Вот уважаемые люди по петербургскому телевидению, понимаете, им не надо врать. Если бы там было что-то найдено, что кто-то его подтолкнул, кто-то его повесил, понимаете, нет, нет, все сам...
1: Вот такая была бродячая собака. Тесная, шумная и совершенно незабываемая. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Бродячая собака. Тесная, шумная и совершенно незабываемая. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

Посмотрите на них. Два небольших существа под стеклом, почти игрушечные, такие маленькие, что не верится. Именно эти тела выдержали перегрузки ракеты-носителя, облетели Землю 17 раз и вернулись живыми. Белка и Стрелка, шерсть светлая, специально так и выбирали, чтобы удобнее снимать на кинокамеру. До них была Лайка. 3 ноября 1957-го ее запустили на спутнике втором, и никто не собирался ее возвращать. Конструкция не предусматривала спуска вообще. Долгие годы официальная версия гласила, погибла через несколько дней, без боли. Но рассекреченные данные рассказали другое. Из-за аварии терморегуляции температура в отсеке поднялась выше 40 градусов. И она умерла от перегрева через несколько часов после старта. Один из конструкторов, Анатолий Благонароян, признался уже в 2002-м. Многие участники программы до конца жизни испытывали чувство вины. Белку и Стрелку все-таки вернули. По разнице их сердечного ритма и реакции на тень за иллюминатором, ученые делали выводы о том, как поведет себя нервная система будущих человеческих космонавтов. От Стрелки родился щенок, Хрущев подарил его Жаклин Кеннеди. Пушок дожил до старости в семейной резиденции. Пожилые инженеры приходили сюда и молча стояли у витрины, почти как у могилы коллег. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.

Осень 1611-го. На площади перед Кремлем стоит мясник Кузьма Минин и говорит горожанам одну простую вещь: «Страна гибнет, и если не мы, то кто?» За его

спиной каменные стены, которым к тому моменту уже почти 100 лет. И именно этот Кремль, именно эти башни над Волгой становятся точкой сборки народного ополчения, которое через год войдет в Москву и выбит оттуда польский гарнизон. Строить нынешний каменный Кремль начали в начале 16 века, после пожара 1513-го, когда старые деревянные укрепления на мысу над слиянием Оки и Волги выгорели почти полностью. Москве нужна была серьезная пограничная крепость на восточном направлении. Проект связывают с итальянским зодчим Петром Фрязиным, и это видно невооруженным взглядом. Посмотрите на зубцы стен, характерный ласточкин хвост, как на московском Кремле, как на Сфорцеско в Милане. Это не случайное сходство, это одна школа, одна фортификационная традиция, которую московские князья тогда целенаправленно приглашали на службу. Стены здесь толщиной до 5 метров. Периметр около 2 километров, один из самых протяженных среди российских кремлей. И по этому периметру можно пройти полный замкнутый круг по боевому ходу, такая возможность сохранилась далеко не везде. Обратите внимание на перепад высот, внутри стен он составляет около 80 метров. Боевой ход то поднимается, то обрывается вниз, это не архитектурный каприз, это рельеф, намеренно включенный в систему обороны. Башен изначально было 13, 5 прямоугольных и 8 круглых. Две утрачены. Остальные вынесены наружу линии стены. Это классический прием фланкирующей обороны, когда из боковых бойниц башни можно простреливать участок стены вдоль, не давая противнику к ней приблизиться. И вот главный факт, который объясняет, почему этот Кремль стоит в одном ряду с самыми серьезными крепостями страны. За всю свою историю он ни разу не был взят штурмом. Ни разу. Это не легенда, это отсутствие в летописях факта падения. Крепость, построенная как пограничный форпост, так и осталась непробитой. Внутри этих стен, впрочем, происходило разное. В 17 веке Ивановская башня служила политической тюрьмой. То есть Кремль был не только щитом от внешнего врага, но и инструментом государственного контроля, место заключения для опасных людей внутри самой системы. В 19 веке Кремль едва не потерял себя. Стены частично разбирали, ремонтировали без понимания конструкции, засыпали ров. Нижние ярусы башен оказались в постоянной сырости. Масштабная реставрация началась только в 1949-м. Ее вел архитектор Святослав Агафонов, фактически восстанавливавший логику старой инженерии по следам, которые еще оставались в камне. Сегодня по стенам открыт маршрут, в башнях – музейные пространства. Но если остановиться здесь, на боевом ходу, и посмотреть вниз на Волгу, становится понятно, почему именно отсюда, с этой высоты, Минин мог говорить о сопротивлении так, что его слушали. Крепость, которую не взяли, – это особый аргумент. Спросите меня про Дмитриевскую башню, главный въезд в Кремль. Там хранится история одного иностранца, который обмерил эти стены в 18 веке и написал то, что русские архивы предпочли забыть.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный

0: Камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
1: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше 2 веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже 3-е столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
2: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

0: Банджи-джампинг – символ современного экстрима. Но то, что вы сейчас увидите в этом зале, родилось не ради адреналина.
1: Оно родилось ради урожа.
0: Остров Пентикост – архипелаг Вануату. Каждый год с апреля по июнь местные мужчины строят башню из дерева и лиан, до 30 метров в высоту, и прыгают с нее вниз головой. Обряд называется нангол – нырок в землю. Цель – в нижней точке коснуться головой или плечами почвы. Именно это касание, по местным представлениям, оплодотворяет землю и обеспечивает урожай ямса. Башня строится заново каждый сезон. Лианы выбирают влажные. В сухом виде они почти не тянутся и рвутся. Каждый прыгун сам подбирает и привязывает свою пару лиан к лодыжкам. Ошибиться в длине или толщине – значит получить знак от духов «ты отвергнут». Переломы и травмы позвоночника здесь не редкость, а неудачный сезон прыжков воспринимается как предупреждение – ямс не взойдет. В 1979 году группа оксфордских исследователей увидела нангол и унесла идею в мир. Лианы заменили резиновыми канатами. Ритуал превратился в спорт. Жители Пентикоста знают об этом. Туристы платят сотни долларов, чтобы смотреть, но прыгать им нельзя. Центральное действие остается внутренним.

0: Представьте, раннее утро, 5 часов, еще почти темно. По улице идет монах в шафрановых одеждах, босиком, с миской для подаяний. Рядом с ним на корточках сидит немолодая женщина, протягивает рис. Она не смотрит ему в глаза. Это знак уважения, не холодности. Он не благодарит ее вслух. Его молитва и есть ее награда. Все это длится 30 секунд. И в этих 30 секундах весь Таиланд.
1: Вот что важно. Этот монах, возможно, сосед той женщины. Или ее сын. Почти каждый тайский мужчина хотя бы раз уходил в монастырь, на несколько недель, иногда на месяцы. Таксист, который везет вас из аэропорта. Продавец, который жарит лапшу на углу. Офис-менеджер в галстуке. У каждого из них есть личный опыт рассветной медитации, бритой головы и утреннего обхода с миской. Поэтому, когда они говорят о карме, это не абстракция. Это буквально пережитое.
0: Из буддизма вырастают два слова, которые стоит выучить до того, как вы выйдете из аэропорта. Первое – джай-йен, дословно «прохладное сердце», спокойствие, сдержанность, умение не взрываться, даже когда внутри все кипит. Тайцы искренне считают, человек, который теряет контроль и кричит публично, становится социально опасным. Он разрушает общую атмосферу и тянет за собой плохую карму для всех вокруг. Поэтому в ситуации, которая вас взбесила, задержка, ошибка в счете, сломанный кондиционер, вы услышите улыбку и фразу «My Pen Rai» – ничего страшного. Это не равнодушие. Это техника, осознанная, отточенная веками.
1: И вот тут европеец попадает в ловушку. Он думает, раз улыбаются, значит, согласны. Раз говорят «посмотрим», значит, будет. Но улыбка в Таиланде – это сложный инструмент. Ею выражают неловкость, несогласие, растерянность, даже злость, и это сознательно, это способ сохранить лицо. Не свое лицо, общее. Публично поставить человека в неудобное положение, высмеять ошибку, закатить сцену в кафе – удар не только по конкретному человеку, но по всей группе рядом. Поэтому вместо прямого «нет» обтекаемое «может быть». Вместо спора – вежливое молчание и другое решение на следующий день.
0: Есть еще одно слово – «санук» – удовольствие, игра, веселость. И вот тут начинается то, что кажется парадоксом – буддийская сдержанность и одновременно требование, чтобы жизнь была веселой. Даже работа должна быть хоть немного санук. Иначе, говорят тайцы, она неправильно устроена. Именно поэтому продавец на рынке может хохотать, перекидываться шутками через 3 прилавка, но при этом моментально замолкает, если кто-то рядом начинает кричать. Смех – пожалуйста, гнев – нет.
1: Помню, один мой знакомый удивлялся, почему тайский работодатель с меньшей зарплатой выигрывает у иностранной компании с высокими ставками. А вот почему. Есть слово «себий» – «мне удобно», «спокойно», «ничего не давит». Идеальный день для тайца – это когда и сейнок есть, и себий не нарушен. Никто не кричал, не давил, не заставлял через силу. Лучше заработать чуть меньше, но прийти домой человеком, а не выжатым лимоном. Понимаете? Это не лень. Это другая система ценностей.
0: Теперь несколько вещей, которые работают как коды уважения. Первое. Вай. Сложенные у груди руки, легкий поклон. Младший приветствует старшего, гость – хозяина. Вы не обязаны делать это первым, но когда вам делают вай, ответить тем же жестом значит очень многое. Второе. Голова – самая высокая и чистая часть тела. Не трогайте чужую голову, даже ребенка, даже ласково – это вторжение. Ступни, противоположное, самое низкое. Вытянули ноги в кафе и стопой указали на собеседника или статую Будды – оскорбление, даже если вы просто устали. Третье. Статуя Будды – не реквизит для фото с коктейлем. И маленький амулет с Буддой нельзя класть в карман брюк или в сумку на полу, он должен быть выше пояса. Эти детали замечают.
1: И последнее, что мне

0: кажется самым теплым во всей этой культуре. Вечером на рынке семья садится не за один стол, они обходят 3-4 киоска, берут у каждого по блюду, тащат все на общий столик и начинают обмениваться тарелками. Дети делают домашку на соседнем стуле. Бабушка режет что-то прямо тут же. Продавец, который помнит, что вы любите больше базилика и меньше перца, он уже немного часть этой семьи. Стритфуд здесь не еда для бедных и не экзотика для туристов. Это социальная ткань. Живая.
1: Когда вы в первый раз улыбнетесь в ответ на улыбку, не потому что так надо, а просто потому что не смогли не улыбнуться, вот тогда вы поймете что-то важное. Эта страна не открывается громким требованиям, она открывается тихо, как то утро с монахом и рисом. Надо просто сбавить температуру сердца на пару градусов. Надо просто сбавить температуру сердца на пару градусов.

Самая известная антивоенная картина мира написана без единой капли красного. Без синего неба, без зеленой земли. Ни намека на то, что мир когда-то был цветным. И первый вопрос, который возникает перед ней, а это вообще выбор? Или Пикассо просто так решил, что суровее выйдет? Нет. Здесь все точнее и страшнее. 26 апреля 1937 года немецкие и итальянские самолеты 3 часа бомбили баскский город Герника. Пикассо в это время был в Париже. Он узнал о бомбардировке не от очевидцев, из газет, в том числе из французской коммунистической «Юманите», где 27 апреля напечатали фотографию. Женская голова среди обломков, черно-белая, зернистая, как пепел. Вот откуда берется гамма картины. Он не выбирал строгость или документальность из эстетических соображений, он буквально переносил на холст язык того, что увидел. Газетный репортаж, увеличенный почти до 8 на 3,5 метра. Обратите внимание, чистого белого в Гернике нет вообще. Только серые оттенки, грязноватые, смещенные, словно каждый тон чуть замешан на цементной пыли. Это точный образ. Серый у Пикассо – это не нейтральность, это вещество войны. Дым, пепел, обугленные стены, газетная бумага, на которой печатают некрологи. Цвет исчез не потому, что художник так задумал по стилю. Война буквально вынула краски из мира. И вот тут начинается главный парадокс этой картины. Именно отказ от цвета делает ее физически невыносимой. Смотреть на нее невозможно с удовольствием. Нет ни одного пятна, на котором глаз захотел бы задержаться с наслаждением. Это не случайно. Пикассо демонстративно лишает зрителя любого визуального комфорта. Вы смотрите и чувствуете что-то сродни духоте. Будто воздух в комнате стал чуть тяжелее. 30-е годы – это не только война, это эпоха новых медиа. Кинохроника, документальные репортажи, радио. Пикассо реагировал не только на события, он реагировал на сам принцип объективной камеры. И сделал невероятную вещь – перенес язык документального кадра в пространство аллегорической живописи. Бык, конь, лампа, разорванные фигуры – они существуют в этом серо-черном поле так же, как документальные кадры в хронике. Картина выглядит не как высокое искусство, она выглядит как выхваченный, фрагментированный снимок, только собранный из символов и деформированных тел. Есть один эпизод, который я не могу не вспомнить, хотя история, возможно, чуть отшлифована временем. Во время немецкой оккупации Парижа офицеры иногда приходили к Пикассо в мастерскую. Один из них, увидев репродукцию «Герники», спросил: «Это вы сделали?»

Пикассо ответила: «Нет, это сделали вы». Черно-белое изображение стало зеркалом, в котором война увидела собственное лицо. Сами испанские республиканцы поначалу принимали картину прохладно, слишком странная, слишком модернистская, слишком мало героизма и патетических поз, но именно это, отказ от красочного реализма, сделало Гернику универсальным языком. Она перестала принадлежать только Испании и 1937 году. Серо-черно-белое поле почти не стареет, оно прекрасно подклеивается к фотографиям любого разрушенного города в любом десятилетии. Алеппо, Мариуполь. Снова и снова одни и те же глухие тона, одни и те же люди, выбегающие из горящих домов. Цвета очень четко маркируют эпохи, а серый – вне времени. Отдельная история с гобеленом. В 1955 году по эскизам Пикассо соткали большой гобелен. И с 1985 он висит у входа в зал заседаний Совета Безопасности ООН. В феврале 2003 года, перед выступлением Колина Пауэлла в поддержку операции в Ираке, гобелен закрыли синим полотнищем на несколько дней. Слишком громко, слишком узнаваемо. Мешало говорить о точечных ударах. Сам факт того, что чиновники предпочли скрыть черно-белую ткань, говорит больше любого комментария. Даже копия картины продолжала работать как обвинение. Оригинал сегодня в Мадриде, в музее королевы Софии. Баски до сих пор воспринимают его и как свой траурный символ, и как нечто отчужденное. Музейный артефакт, который принадлежит всем и одновременно никому конкретно. Есть в этом один тонкий слой, который я люблю больше всего. Черно-белая гамма у Пикассо всегда была связана с черновым режимом, рисунком, гравюрой, газетной карикатурой. Герника сознательно сделана в этом черновом регистре, хотя претендует на монументальность, как будто Пикассо говорит: «Война – это незаконченная картина истории. Это вечный нервный набросок катастрофы, который человечество раз за разом перерисовывает теми же грубыми линиями. И ни разу другими красками». Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид в Телеграм. Мой адрес – мой гид в Телеграм.

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает полпилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным.

0: Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
1: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — мой гид.онлайн.

Название Чердын переводится с коми-пермяцкого предельно просто «поселение у устья ручья». Вот и все. Никакой гордости, никакого величия, просто ручей и устье. И именно этот скромный топоним носил город, который в 15 веке был одной из ключевых торговых точек средневековой Евразии. Чердынь возникла не как русский форпост, а как центр финно-угорского мира. Первые поселения на этом месте датируют 8-10 веками. Родановское городище, которое раскопали здесь археологи, относится к 12-13 векам. Это был дальний форпост Перми Великой, огромной земли между Вычегдой, Камой и Нижней Волгой. Московские книжники позже превратят ее почти в сказочную страну. Современные читатели знают ее по другому имени – Парма. Именно так Алексей Иванов назвал свой роман «Сердце Пармы», и именно за этой Пармой сюда до сих пор едут туристы. Приезжают за литературным образом и обнаруживают реальный архив под открытым небом, деревянные и каменные дома без многоэтажек, улицы, спускающиеся к реке, старые храмы. Но настоящее величие Чердыни не в легенде, а в конкретных товарах и налогах. Соболь, куница, бобр, лисий мех – все это шло отсюда в Москву как главный твердый ресурс северной окраины. Соль из соседнего Соликамска и окрестных Варниц была стратегическим продуктом. Без нее не было ни рыбы, ни мяса, ни торговли на сотни верст вокруг. Именно борьба за контроль над соляными промыслами и пушным потоком привела к тому, что в 1472-м Пермь Великая окончательно вошла в состав Московского государства. Чердынь из столицы местной земли стала северным уездным центром. Чердынские клады – не литературный образ. Это устойчивая историческая реальность. Местные князья и купцы веками прятали серебро, меха, украшения в глиняных горшках на высоких берегах Колвы, спасаясь от военных походов и набегов. Находки 19 и 20 веков фиксируют целые комплексы – монеты, кресты, кольца, закопанные и так и не найденные хозяевами. Это физический след тревожной пограничной жизни. Именно той жизни, которую в художественной форме воспроизводит Иванов. Есть здесь и совсем неожиданный след. Богатство пермских мехов и древний статус Чердыни породили легенду о Биармии, стране богатых биармов, которая всплывает в скандинавских сагах и русских летописях. Часть историков и краеведов прямо называет Чердынь некогда столицей этого мифического северного края, связывая его с реальными дорогами Колви и Вычегде, по которым, возможно, добирались и скандинавские торговцы. Красивая легенда. Да. Но за ней стоит серьезная научная дискуссия. Потом география сыграла против Чердыни. Основной поток торговли сместился к более удобным для судоходства Соликамску и Перми. Древняя столица выдохлась. Сегодня в городе живет около 4500 человек, и это число с 2010-го неуклонно снижается. Чердынский округ при этом один из самых больших по площади в Пермском крае. Огромная страна при малом населении. Обратите внимание, здесь до сих пор читается планировка старинного русского городка, усадьбы, огороды, дома фасадом на улицу, а жизнью – к реке и лесу. Большой исторический слой почти не замазан современным строительством. И разговоры о пушнике.

Не, соли и кладах звучат тут не как фольклор, а как естественная часть повседневной памяти. Некогда сюда ехали за мехами и солью. Теперь за ощущением границы эпох. Граница никуда не делась. Спросите меня про скандинавские саги о Биармии. Там есть один маршрут Колви, который историки до сих пор не могут объяснить.

Здравствуйте! В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди, просто прорыли два канала – Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой, и кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году, и остров с самого начала был не для гуляния, а для работы. Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевахинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась

конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штуберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку». Хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн. Длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода. Полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три – и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк. И все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить.

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны, педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет, иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни, остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

0: Сядьте на поезд в Хельсинки и доедьте до Санкт-Петербурга. Если бы это было возможно сегодня, вагон катился бы по рельсам той же ширины всю дорогу, без единой пересадки. Колея под финскими поездами шире привычной европейской на 9 сантиметров. Разница на глаз незаметна. Объясняется она историей, которая началась не в Финляндии вовсе. Может, финны просто взяли да и придумали свою колею, не такую, как у соседей, из упрямства. Тогда почему она день в день совпадает с российской, будто их провели по одной линейке?
1: Так и есть, почти по одной линейке. В 1843-м Николай I утвердил для строящейся Николаевской железной дороги колею в 5 футов. Это чуть больше 1,5 метра. По одной из версий, ширину подсказал американский инженер Джордж Уистлер, приглашенный консультировать стройку. У себя на юге Соединенных Штатов он привык именно к такой мерке. По другой, предложили сами русские инженеры Мельников и Крафт, съездившие поучиться в Америку. А еще говорят, что царь смотрел дальше. Разная колея с соседями означала, что в случае войны чужие составы попросту не покатятся по русским рельсам. 19 годами позже, в 1862-м, открылась первая железная дорога и Финляндии, тогда в Великом княжестве в составе той же империи. Линия связала Хельсинки и Хемиенлинну. Строили ее с расчетом, что рано или поздно она срастется с русской сетью, поэтому колею взяли ту же, 5 футов. Сегодня это 1524 миллиметра.
2: Городок Риихимяки в тот момент был просто станцией на этой линии. Но именно здесь, в 1869-м, от главного пути отошла ветка на Санкт-Петербург, и Риихимяки стала первым в стране железнодорожным узлом. Через год состав уже доходил до Финляндского вокзала. Депо, поворотный круг,

0: пути во все стороны света. Сегодня это все еще видно на станции. И до сих пор здесь пересаживаются с одной линии на другую. При этом составы двух империй, несмотря на одинаковую колею, еще полвека не могли встретиться на одних рельсах. У Финляндии и России расходились правила по высоте и ширине самих вагонов, и сквозное движение открыли только в 1912-м.
1: Финляндия стала независимой, потом пережила две войны с соседом, но колею не тронула. Перешивать тысячи километров ради символа никто не стал. Больше того, она пригодилась. В 2010-м между Хельсинки и Петербургом запустили скоростной «Аллегро». Он шел по рельсам без смены тележек под вагонами, а весь путь занимал около 3,5 часов. Поезд возил людей 12 лет, до 2022-го, когда сообщение остановили. Так одна и та же колея почти два века спокойно служила то мосту, то границе, смотря что нужнее было в конкретный момент истории.
2: А сейчас с этой колеей в Финляндии решают, что делать дальше. После вступления страны в НАТО правительство вновь обсуждает переход на европейский стандарт. Тот, что тоньше на 9 сантиметров и используется почти во всей остальной Европе. Причина уже не про символы, а про грузовики и бронетехнику. Составу с западной колеей проще доехать до Финляндии без перегрузки на границе со Швецией. Прежде такой проект называли невыгодным при любом раскладе. Теперь о нем говорят всерьез, а счет идет на десятки миллиардов евро.
1: Если это когда-нибудь случится, Рейхимяки снова окажется в центре перемены, как и в 1869-м, когда отсюда отошла первая ветка на восток. Только теперь рельсы, скорее всего, поведут в другую сторону.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

Хозяин дачи в архипелаге Миренкурку выходит утром к воде и не узнает берег. Полоса, где вчера еще плескались волны, теперь сухая, поросла травой. И по ней можно спокойно пройти к соседнему валуну. Радость длится ровно до звонка в земельное ведомство. Новая полоса не входит в границы его участка. Юридически это до сих пор вода. Первая мысль напрашивается сама. Наверное,

0: просто обмелела. Где-то там, у истока реки, перекрыли сток. Но реку тут искать не нужно. Течение ни при чем, дождей и засух тоже не было.
1: Дно Ботнического залива у финского побережья медленно, неотвратимо всплывает, и суша входит из мор сама, без всковидимо причин на глаз.
2: Здесь все еще распрямляется земная кора. Ледник, придавивший ее десятки тысяч лет назад, растаял, и почва поднимается, как отпущенная губка. Нигде на планете этот подъем не идет так быстро, как в Мирен-Куркку, почти сантиметр в год, если точнее, около 9 миллиметров. Для финского права у новой суши есть отдельное слово «висиятта», буквально «то, что осталось от воды». Она не становится ничьей собственностью автоматически. Пока хозяин не выкупит ее у общего водного участка через земельное ведомство Манметаускейтас, полоса юридически остается акваторией, даже когда по ней бегают дети в резиновых сапогах и растет молодой сосняк.
3: Хельмер Вестергорд, старожил здешнего архипелага, застал это на собственной жизни. За 8 десятилетий рыбацкую гавань его поселка пришлось переносить дважды. В детстве Хельмера лодки принимала гавань Ботбекен. Сегодня к этому месту не подойти даже на веслах. Вода отступила на сотни метров, и залив держится озером только благодаря искусственной плотине. Без нее он давно зарос бы и превратился в луг. Когда Хельмер пошел работать, гавань была уже в Свиетхамне. Нынешняя, третья по счету, открылась в Викарскате в 94-м. И дно под ней тоже поднимается. Школу в соседней деревне Бьоркёбю закрыли в 2012-м. Оставалось 14 учеников, и добираться до открытой воды с каждым годом становилось дальше.
2: В масштабах всей страны это не курьез, а рутинная бюрократия. Земельное ведомство рассматривает от 500 до 800 заявок на выкуп висиятта ежегодно. Дачник платит в среднем от 2 до 3 тысяч евро, ждет от 5 до 8 месяцев, зимой границу по снегу не измерить, и получает участок, который, наконец, официально доходит до кромки воды. Заявок особенно много весной, когда владельцы приезжают приводить в порядок дачу после зимы и обнаруживают, что берег незаметно сдвинулся. Из-за этого же подъема приходится время от времени пересматривать границы рыболовных угодий, спрямлять фарватеры и переносить причалы для маломерных судов. Вода уходит не только у частных дач, но и у муниципальных пристаней, и карту побережья приходится подправлять заново каждое десятилетие. Одна человеческая жизнь, и гавань пришлось перенести дважды.
4: В 2006-м архипелаг Мирен-Куркку вместе со шведским Хёга-Кустен получил статус объекта ЮНЕСКО, единственного в Финляндии природного, а не культурного. И подъем суши там объяснили как редкий геологический процесс, наблюдаемый прямо на глазах у посетителя. Всей страной этот же подъем добавляет ей около 7 квадратных километров новой земли каждый год. Площадь небольшого городка, возникающая из ниоткуда, без единого экскаватора. Только эта земля не появляется готовой к жизни. У нее сперва нет ни улицы, ни забора, ни хозяина. И кто-то должен прийти в контору и доказать бумагой, что она теперь его.
5: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». В боте «О, мой гид».

Ка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей – копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей, которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора, это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдин

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

километров. Деревья упали радиально от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите –

Представьте, в северной Танзании, у подножия вулкана Олдейньолингаи, над озером поднимается рассвет. Вода кроваво-алая. И по ней, как по расплавленному металлу, идут 2 миллиона фламинго. Натрон – один из наиболее щелочных природных водоемов на планете. Кислотность воды – от 10,5 до 12,5 единиц pH. Температура на мелководье – выше 50 градусов. Это, по сути, горячий раствор едкой соды, питается он рекой Энвасангира и горячими источниками у вулкана, который извергает необычную кремниевую, а карбонатитовую лаву, богатую содой. Само слово «натрон» – это древнее название соды, которой египтяне бальзамировали мумии. Совпадение? Не совсем. Животные, попавшие в воду, быстро обезвоживаются и обрастают соляной коркой. Именно так появились знаменитые «статуи» – мумифицированные птицы на берегу. Британский фотограф Ник Бранд снял их как зловещие скульптуры, и часть зрителей решила, что это фотомонтаж. Пришлось ехать проверять. Алый цвет – не аномалия, а живая химия. В этой ядовитой воде выживают ценобактерии и водоросли вроде спирулины. Они окрашивают озеро. Ими же питаются фламинго, и именно из этих пигментов получают розовый цвет перьев. До 75% мировой популяции малых фламинго гнездится здесь, потому что озеро смертельно для хищников и потому абсолютно безопасно для птиц. Чем опаснее место, тем надежнее убежище. Это и есть логика натрона. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

0: Тихий город на Оке, деревянные особняки, купола. И вдруг посреди улицы каменный минарет старше, чем половина московских храмов. Непривезенный, невосстановленный. Он здесь с тех пор, когда посреди православной Руси на два с лишним века возникло мусульманское ханство. Свое. С ханом Чингизидом, с монетным двором, с мечетью. И держала его Москва. Наивная мысль. Наверное, татары его у Руси отвоевали и удержали. Но все наоборот. Ханство подарила Москва. Своими руками. В 1452-м князь Василий Темный отдает городок Мещеру на Оке татарскому царевичу Касиму. Тому, что незадолго до этого спас Василия в междоусобной войне. Касим, сын казанского хана Улу-Мухаммеда, Чингизид, потомок Чингисхана. И вот он, наследник степных завоевателей, получает удел из рук русского князя. За верную службу.
1: Городок вскоре переименуют в Касимов. И начнется странная, ни на что не похожая история. Ханство внутри Руси. Хан чеканит свою монету, при нем мурзы и муэдзины поднимаются мечети. А войско хана ходит в походы. На кого? На своих же, на Казань. Москве это и нужно. Живой татарский царевич под рукой, козырь в казанской колоде. Казанцы бунтуют, можно прислать им своего хана. Хан слишком независим, вернуть его в Касимов. Так и живет век за веком Шахали, самый известный касимовский правитель. Тучный, некрасивый, презираемый казанскими вельможами и трижды посаженный ими же на казанский престол. В 1552-м именно его полки ведут Ивана Грозного к стенам Казани. А через несколько лет к нему привозят пленную казанскую царицу Сююмбике, насильно выданную за него замуж. По преданию, ее и похоронили в Касимове, в белом каменном тыкие, которое Шах Хали возвел для себя еще при жизни.
2: Но самая невероятная страница впереди. Осень 1575-го. Иван Грозный вдруг отрекается от престола и сажает на московский трон касимовского хана, крещенного, но все равно Чингизида. Симеона Бекбулатовича, правнука хана Ахмата, того, что стоял против деда Грозного на реке Угре. Симеона венчают в Успенском соборе, называют великим князем всея Руси. Грозный шлет ему челобитные. «Холоп твой, Иванец Васильев, челом бьет». 11 месяцев татарский царевич формально правит Русью. Затем Грозный также тихо возвращает трон себе.
1: Никто до сих пор толком не знает, зачем это было. Прикрытие для новых казней. Проверка бояр. Игра с астрологическим предсказанием о гибели царя. Историки спорят. Судьба Симеона выйдет невеселой. Спустя годы Борис Годунов, боясь чужой крови на троне, отправит его в дальнюю вотчину, а затем велит ослепить. Умрет бывший государь всея Руси простым иноком в московском монастыре, пережив и Грозного, и Годунова, и смуту. А Касимов жил и дальше. Ханы сменялись, все чаще ими становились среднеазиатские беглецы, те, кому не досталось престола на родине. Один из них, афган Мухаммед Султан из Хивы, спит вечным сном в изящной кирпичной усыпальнице, поставленной в 1658-м. Ее и сегодня показывают в центре города. Последней правительницей оказалась женщина Фатима Султан. Когда она умерла в 1681-м, ханство просто перестали продлевать. Тихо, без указа, без войны.
3: Каменную мечеть Петр I велел разобрать. Но минарет уцелел. Говорят, касимовские татары упросили царя, и он махнул рукой. Приземистый, беленый, с узкой винтовой лестницей внутри – он держится и сегодня. 230 с лишним лет чингизиды правили здесь маленькой татарской страной по милости Москвы и оставили после себя не крепость, не летопись, а минарет посреди рязанской глубинки.
4: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, мой гид, отрекаю. Он в Телеграм.

0: март цяча 945-го. Юноша спешит на вечер в фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, и народное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
2: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине – валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
3: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
4: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Представьте деревню-музей. Такую, где дома стоят пустые, за веревочным ограждением, а на табличках – годы постройки. Заходить нельзя, трогать нельзя, жить там точно нельзя. Логично же, раз деревянные избы такие ценные, их нужно законсервировать, как в витрине. Но в карельской деревне Кинерма решили ровно наоборот. И, кажется, именно поэтому она до сих пор жива.
1: Деревня стоит на холме в Прижинском районе Карелии, среди карелов-ливиков. Так называют южную ветвь этого народа. Место упомянуто еще в 1496-м, в писцовой книге об Онежской Пятины. К середине 16 века здесь стояло 4 двора, а в начале 20-го уже больше сотни жителей. Потом, как и сотнями северных деревень, началось обратное движение. Люди уезжали в города, дома пустели, крыши проседали. К концу 20 века в Кинерме оставалось всего несколько человек. Еще немного, и деревня превратилась бы в то, во что превращаются заброшенные северные села, труху под снегом, точку на старой карте.
0: Спасли деревню не чиновники и не музейное ведомство, а две сестры, которые сюда вернулись. Надежда Калмыкова и Ольга Гакоева выросли в этих местах. У обеих здесь были корни по материнской линии. Надежда потом восстановит родословную на 7 поколений назад, до конца 18 века. Муж Ольги, архитектор Роман Гакоев, включился в дело профессионально. Втроем они решили не просто сохранить дома, а сделать так, чтобы в деревне снова жили люди. В 1998-м в Кинерму приехали финские студенты-архитекторы на практику. 3 года подряд они обмеряли избы и фиксировали конструкции. Это стало основой для настоящей реставрации. Подняли и укрепили несколько домов, перебрали кровли. В центре деревни стоит часовня Смоленской иконы Богоматери, постройка 18 века. Она никогда не служила ничем другим, кроме как местом службы, и служит им до сих пор. 10 августа, на престольный праздник, сюда приезжает священник. Рядом избы, признанные памятниками. Дом Давыдова с резными причелинами, дом Ершовой с ажурным балконом, банька 1902 года постройки, что топится по-черному. По документам об охране культурного наследия Карелии деревня описана предельно точно. Она используется одновременно и как объект туристского показа, и как жизнеспособное поселение людей, занятых сельским трудом в его традиционных формах. Вот в этой формулировке и спрятан весь ответ на вопрос, почему Кинерма не стала музеем под стеклом.
1: Потому что дом, признанный памятником архитектуры, здесь не превращается в экспонат. В нем живут, топят печь, держат огород, принимают гостей за одним столом, а не через стекло витрины. В деревне сегодня около 15 домов, 6 из них охраняются государством как памятники, и живут в деревне круглый год 14 человек. Среди них – многодетная семья, переехавшая сюда уже в новые времена, и старожилы, для которых это просто дом, а не декорация. Гостей здесь принимают не экскурсоводы в костюмах, а хозяева домов, пекут калитки, открытые ржаные пирожки с картошкой или крупой, прямо при гостях, в настоящей печи, и потом угощают ими за общим столом. Наивно можно подумать, значит, туристам сюда лучше не соваться, чтобы не тревожить чужую жизнь. Но спросите себя, а на какие деньги тогда чинить кровлю столетнего дома, которая протекает каждую весну? Живому дому нужны живые деньги, а не только статус памятника на табличке. Разгадка не в том, чтобы закрыть деревню от мира, а в том, чтобы гость входил в нее как в чужой дом, а не как в аквариум.
2: Каждый год в Кинерму приезжают тысячи туристов. Деревня в две улицы принимает поток, какого не выдержала бы иная городская гостиница. И все равно она не рассыпалась на сувенирные лавки, потому что туризм здесь пристроен к жизни, а не заменил ее собой. В 2016

0: туристам. Кинерму приняли в ассоциацию самых красивых деревень России. Случай почти уникальный для карельского захолустья. Но табличка досталась не пустой декорации, а деревне, где по утрам все еще топят печи и выгоняют скот. Наверное, поэтому здесь и работает то, что не работает в стеклянных музеях под открытым небом. Сюда хочется не просто посмотреть, а вернуться. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема — и готово. Проверьте на своей в боте. О, мой гид! Проверьте на своей в боте. О, мой гид!
1: Девять тысяч волосков на квадратный сантиметр. Не мех, панцирь из воздуха и кератина, который удерживает тепло при минус 40. Вот с чего начинается манул. Этому зверю около 5-8 миллионов лет. Нефтопредок домашней кошки, совершенно другая ветвь, которая отделилась еще до того, как начались большие ледниковые эпохи. Он пережил их все. Не приспосабливался, он уже был готов. Представьте, высокогорное плато, почти 5000 метров над морем. Голые камни, бедный воздух, ни одного дерева. Манул лежит там неподвижно. Белые кончики волос делают его силуэт похожим на припорошенный снегом камень. Идеальная маскировка, выточенная миллионами лет. Уши утоплены в мех, чтобы не обмораживались и не выдавали очертания. Хвост он оборачивает вокруг лап, как шарф, и ждет. Просто ждет. Приручить его не вышло ни у кого. И дело не в характере. У манула почти нет иммунитета к обычным городским инфекциям. В неволе он гибнет от болезней, которые домашняя кошка переносит без симптомов. Среди котят в зоопарках погибают 2 из 3. Природа как будто намеренно не оставила ему двери в человеческий мир. Впервые его описал немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1776 в Прикаспийских степях. Паллас был растерян. Кошка, но не кошка. С тех пор так и осталось. Сейчас в дикой природе около 58 тысяч взрослых особей. Степи распахивают. Манул смотрит на это с камня, с тем же выражением, с которым смотрел на отступление ледников. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». Гид.

0: Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылки – прозрачность и легкость при производстве. Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: Один килограмм крышечек – это примерно 450 штук. Каждая весит около 2,5 грамма. Разница на глаз незаметна, а для переработчика – принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
2: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паоло на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.

0: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокле Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
1: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
0: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее Валетти, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. Онлайн.

Петр I. В 1703-м Петр приказал прорыть канал между реками Цной и Тверцой. Идея была не архитектурная и не красивая, чисто прагматическая. Строящемуся Петербургу нужны были хлеб, лес, стройматериалы. Вести их с юга по суше долго и дорого. Водный путь через Вышний Волочок соединял бассейны Балтики и Волги, и это считается первым искусственным водным путем в России. Не вторым, не одним из первых, первым. Но первоначальные шлюзы и расчеты не заработали как надо. Система давала сбой. И вот тут появляется Сердюков. В 1741 он создал заводское водохранилище, чтобы в засушливые периоды поддерживать уровень воды в системе. Это тоже было одним из первых гидротехнических решений такого рода в России. Петр дал импульс, но настоящая водная биография города – это биография Сердюкова. Посмотрите на саму логику городского пространства вокруг вас. Вышний Волочок не строился как обычный купеческий город с плотными каменными кварталами. Он рос поверх гидросистемы – каналы, мосты, плотины, разветвления, островки. Расстояние здесь мерялось переправами, а не улицами. Отсюда и прозвище «Русская Венеция» или «Тверская Венеция». Только здесь вода, не декорация. Это инженерия, транспорт, энергия. Уровень водохранилища и пропускная способность шлюзов напрямую определяли, как живет весь город. Вышневолоцкая система работала для судоходства почти 200 лет. В 1892 транзитное судоходство прекратилось, железные дороги перехватили грузы. Город потерял главный экономический смысл своего существования. То, ради чего он был создан, ушло в одно десятилетие. Сегодня в Вышнем Волочке живут около 42 тысяч человек, и это меньше, чем в более благополучные периоды. Отток населения – прямое следствие той же исторической развязки, когда транзит ушел, ушла и экономическая притягательность места. Власти отвечают на это туристической переупаковкой водной системы, благоустройством набережных и восстановлением домика Петра I, путевого мини-дворца, который сейчас работает как туристический центр. По сути, попытка снова сделать воду ресурсом, а не только памятью. Состояние каналов сегодня – это не музей под стеклом. Берега местами требуют ремонта, гидросооружения, постоянного ухода. Видите, как выглядят набережные – это уставшая инженерная среда, которая держится ровно до тех пор, пока за ней следят. Перестанут, и система начнет деградировать быстро. 3 века назад ее строили, чтобы кормить империю. Теперь ее поддерживают, чтобы удержать людей в городе. Город сейчас живет в 2 временах сразу – памятник Петровской гидроинженерии и место, которому нужно заново объяснить самому себе, зачем оно существует. Это, пожалуй, честнее любой открытки с каналами. Напишите мне про Михаила Сердюкова отдельно, купца без диплома, который переделал проект императора и получил за это концессию на управление всей системой. Там история про то, как в России 18 века работала настоящая частная инфраструктура.

Михаил Сердюков не был инженером по образованию. Купец, самоучка, человек без академических регалий. И именно он довел до ума то, что не смог довести

0: Представьте, вы едете на заднем сиденье, читаете что-то в телефоне, дорога петляет, и через 20 минут уже не до чтения. Поташнивает. А рядом, за рулем, человек совершенно спокойно проходит те же повороты и чувствует себя отлично. В чем разница? Ответ прячется в загадке, которую ученые разгадали только в 70-х годах прошлого века. И этот ответ немного странный. Ваш мозг – параноик. Он постоянно строит предсказания, каждую секунду рассчитывает, какие сигналы должны прийти от органов чувств, и сравнивает их с тем, что реально приходит. Глаза, уши, мышцы, вестибулярный аппарат во внутреннем ухе – все это источники информации, которую мозг сводит в единую картину. Пока картина сходится, все хорошо. Но стоит сигналом разойтись, мозг начинает паниковать. В машине происходит ровно это. Вестибулярный аппарат, крошечный гироскоп во внутреннем ухе, три изогнутых полукружных канала, заполненных жидкостью, честно докладывает: мы движемся, ускоряемся, поворачиваем. А глаза пассажира, уставившегося в экран телефона или в спинку переднего сиденья, говорят совсем другое: мы стоим на месте. Два органа чувств дают взаимоисключающие показания, и мозг впадает в замешательство. Вот тут начинается самое интересное. В 1977 нейробиолог Майкл Трейсман предложил теорию, которая объясняет, зачем вообще нужна тошнота при укачивании. С точки зрения эволюции, говорит Трейсман, такая рассогласованность между зрением и вестибулярным аппаратом могла означать только одно – нейротоксическое отравление. За миллионы лет до изобретения кораблей и автомобилей единственная ситуация, при которой мозг получал подобный конфликт сигналов – это когда человек съел что-то ядовитое. Галлюциногенные грибы, ядовитые ягоды, они искажали восприятие именно так. И мозг выработал простую защитную реакцию, если сигналы не сходятся, вырвать все съеденное немедленно. Тошнота и рвота при укачивании – это древний рефлекс, который добросовестно срабатывает в условиях, для которых он никогда не был предназначен. Примерно треть людей страдают от укачивания сильно, еще треть – в умеренной степени. Дети особенно уязвимы. Пик приходится на возраст от 3 до 12 лет. Малыши до 2 лет укачиваются редко, вероятно, потому что их вестибулярная система еще недостаточно развита, чтобы устроить полноценный конфликт с остальными чувствами. А водитель? Водитель знает заранее. Его мозг получает информацию не только от органов чувств, но и от рук на руле. Поворот руля влево предшествует ощущению поворота на долю секунды.
1: Мозг строит прогноз. И реальное движение точно совпадает с ожидаемым.
0: Никакого конфликта, никакой паники. Именно поэтому, кстати, помогает пересесть вперед и смотреть на дорогу. Не потому, что там меньше качает, а потому, что зрение и вестибулярный аппарат начинают говорить об одном и том же. Эта история получила неожиданное продолжение. Инженеры, которые разрабатывают беспилотные автомобили,

столкнулись с настоящей головной болью. В машине без водителя все пассажиры сидят именно как пассажиры. Никто не предсказывает маневры. Исследования показывают, что в беспилотных автомобилях укачивание встречается значительно чаще, чем в обычных. И компании буквально переосмысляют расположение сидений, чтобы хоть как-то вернуть мозгу предсказуемость. Одно из предложений – обеспечить каждому пассажиру максимальный обзор вперед, как у водителя. Инженеры, кстати, уже нашли способ помирить глаза с вестибулярным аппаратом. В айфонах появилась специальная функция против укачивания. По краям экрана плавают маленькие точки, которые двигаются вместе с машиной, а не с телефоном. Машина качнулась, качнулись и точки. Глаза снова видят движение, внутреннее ухо его чувствует, показания сходятся, и мозг выдыхает. Никто никого не отравил. Похожие решения пробуют и другие производители телефонов. Так что в следующий раз, когда вас начнет мутить на заднем сиденье, вспомните, ваш мозг в этот момент искренне убежден, что вас отравили. Он просто делает свое дело. Делает его уже несколько миллионов лет. Просто мир изменился, а рефлекс не успел. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем. Пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков – Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное.

0: Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало. Это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
1: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем. Разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе. Из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
0: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который человек веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид .онлайн. Про Атлантиду. Мой гид .онлайн.

0: маскарады, и сам Лермонтов об этом писал.
1: Ну, а вот это, значит, здесь все ленинградские писатели жили, вы видите, в розовом здании, да? Там, начиная с Зощенко и так далее, и так далее. Ну, кто выживал, конечно. Первый бан. Очень красивая, эффектная, со скульптурой, с золотым фоном, и выложено все замечательно. Скульптуры все можно читать, ну, посмотреть так, не знаю. Это такая, знаете, поздняя эклектика. Перед модерном, здесь модерна нету ни капли. Но это поздняя эклектика, поздняя эклектика такая. Вот следующий шаг, это уже будет модерн. Ну, красивое, конечно, здание, да.
2: А мы вот сейчас проходим, слева у нас здание синее.
1: Вот, сейчас буду говорить, конечно.
2: Дубоедово, дом 16.
1: А вот, 30 по Невскому, да.
2: 30 по Невскому.
1: И... дом Энгельгарта. Вот, сейчас стою, да, Это очень интересно, Давайте встанем чуть-чуть, вот так. Значит, это дом Энгельгарта. Развеется бы мне и вам не худо, ведь нынче праздник и верно маскарад. У Энгельгарта это пишет Лермонтов. И вот здесь, у Энгельгарта, проходили знаменитые маскарады.
2: Можно только себе представить,
1: что там творилось. Значит, вот эти вот увлечения Николая I Александра Николаевича, Александра II, ведь, а что, как реагировали супруги? Вот супруги-то все видят. Одна говорила, что это его Васильковое чудачество моего мужа. Васильковое чудачество, это недолго будет. Это она знала, а это на самом деле недолго будет. Ну, мужчинам нужно разнообразие. Одна, вторая встреча, спасибо, до свидания. Обязательно спасибо. Ну, выражается в каких-то денежных подарках. А у Александра Николаевича это называлось умиление сердца. Мария Александровна тоже говорила так. Вот. Так вот, чтобы эти разнообразные дамы были, их же надо где-то брать. И вот Корф. А Корф учился с Пушкиным. Вот в лицее, ну, они были маленькие тогда, 1811-17 год, они были маленькие, а потом Модест Корф, Модя Корф, он стал чиновником. И он пишет, Корф, вот Модест Корф, на маскарады времен Николая I раздавались до 80 даровых билетов актрисам, модисткам и другим подобных разрядов француженкам с целью занимать и интриговать государя. Может быть, и ничего и не будет. Но это самое главное, что маскарад, значит, дама должна быть обязательно в маске, а мужчины нет. Мужчин все можно. Только сними шпоры.
2: То есть дама таким образом
1: совершенно
2: может выбрать
1: что угодно. Она же, не зовут. Она же маска. И она подходит смело к любому, не только. Но, конечно, все подходят Николай Павлович.
2: Да.
1: Как вы считаете, Николай Павлович, ваше величество, может быть, да. А он не видит, с кем он говорит. Что общего между маскарадом и только что построенным железной дорогой перед Москва-Петербург, Николаевская железная дорога? Мадам, я даже не знаю, как ответить на ваш интересный вопрос. Я не знаю, что общего, а вам не кажется, что и то, и другое очень сближает? Ну, вот такие мазурочная болтовня, да? Вот, да.
2: Тонкий намек,
1: такие обстоятельства. Вот, значит, и опять же, это концертный зал тоже был. И Берлиоз, и Вагнер, и Иоганн Штраус, и Фернц Лист, и Клара Шуман, Глинка, Полина Виардо, Антон, да. Здесь произошло то, что послужило сюжетом оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». А именно, пришла на этот, значит, маскарад замаскированная, ну, в маск, Долли Фикельмон. Она супруга посла австрийского. Но она красива, все хорошо, но у нее маска. Из-за нее стал ухаживать некий мужчина. Причем так настойчиво. Она говорит, молодой человек, вы знаете, я ведь замужем, и у вас наверняка есть жена. У меня есть жена, я вам скажу честно, есть. Но разве у нее такие ручки, разве у нее такие ножки? Главное, такие я вижу у вас глаза. Разве у нее такие глаза? Она говорит, ну, может быть, даже... Нет, что вы. Короче, вот он ухаживает за ней очень, она еле от него... Значит, сбежала. Это оказался ее личный муж. В этом же все и дело. Он не узнал ее. Ну, так она потом пишет. Это Дарья Федоровна Фекельмон. Вот это знаменитый, значит, вот дом Энгельгарта, понимаете? Но это же тоже театр. Только театр для себя, театр для своих.
2: Итак, драма «Маскарад», она
1: Лермонтова,
2: с этим местом?
1: Да, конечно. Здесь и происходит действие.

Вот такой театр без сцены и без занавеса. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием. И без занавеса. Илья Харитонович вернется. Следите за расписанием.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди – самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост – железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями –

В того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди – Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода – и все держится.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Тафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ELO, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости,

Нарды, мельница, леса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнефатафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам: «Мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих». Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история. История.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

0: представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее.

0: Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальм у горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто. Подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
1: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай, 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку, взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
0: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не земля, это пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
0: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Про Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них – действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты, и это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас.
2: Если захочется продолжение, спросите меня про долину гейзеров, второе чудо Камчатки. Я живу в боте «О мой гид».

скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метр берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902-м министр путей сообщения князь Хилков принес в комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33, на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39, суммарной длиной 8 километров, и только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин – десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты, кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то – все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно оказалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18, там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше в

0: всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
1: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранения. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать. Что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел. А корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
1: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда, просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет фурой в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу, щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем дробят, магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
2: Из раствора электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн.

Ночь, болото, тишина. И вдруг небо рвется светом. Ни один раз, ни два. До 40 вспышек в минуту. И так 7-10 часов подряд. Почти без прерыва. Это устье реки Кататумба на северо-западе Венесуэлы, где она впадает в озеро Маракайбо. Сама река на языке индейцев Баре означает «дом грома». И это не поэзия. Это точная топография. До 260 ночей в году здесь гремит гроза. Около 250 ударов молнии на квадратный километр ежегодно. Одна из самых высоких концентраций электрических

0: разрядов на планете. Механизм понятен. Теплый влажный воздух над болотами, насыщенный метаном разлагающейся растительности, сталкивается с холодными горными ветрами с трех сторон Андского хребта. Каждый вечер, когда поверхность остывает, машина по производству молний запускается снова. Свет этих молний виден на расстоянии до 400 километров. Испанские навигаторы 17 и 18 веков шли на этот свет как на маяк, без компаса находили путь к портам Карибского моря. Отсюда второе имя — маяк Маракайбо. В 2010-м молнии вдруг исчезли почти на два месяца. Аномальный Эль-Ниньо сломал ветровой режим. Деревни, привыкшие к ночному свету, оказались в темноте. Пока феномен держится, но его будущее теперь зависит не только от ветров Анд. Нефтедобыча вокруг озера способна разрушить тот самый болотный баланс, который и кормит грозу. Маяк без электричества. Работает тысячи лет. И никто не платит за обслуживание. Пока.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.
2: Гюстав Эйфель построил башню, которую весь Париж ненавидел, и преспокойно поселился на ее вершине. Почти 100 квадратных метров по третьим уровням, гостиная, столовая, пианино, книжные полки, цветы в горшках и лаборатория с приборами прямо за стеной. Снаружи тысячи заклепок, сталь, вибрация от ветра. Открываешь дверь и попадаешь в тихий буржуазный салон, который висит над облаками. Сюрреализм чистой воды. Богатые парижане, конечно, немедленно захотели купить хотя бы одну ночь на вершине. Предложения шли одно за другим, и Эйфель каждый раз отказывал. Можно владеть особняком вдоль Сены. Но ночь над всем Парижем не продается.
3: Лита могла подписывать протест против чудовину фабричных труб, а потом умолт пустить их туда переночевать.
2: Что, согласитесь, характеризует ее исчерпывающе. Сюда поднимался Томас Эдисон, лично вручить хозяину новейший фонограф. Два символа индустриальной эпохи сидели в этой небесной гостиной и обсуждали будущее. Сегодня их восковые фигуры так и застыли за стеклом. Загляните направо, когда окажетесь на третьем уровне. Башня, кстати, должна была простоять 20 лет и исчезнуть. Спасли ее именно эксперименты из этой квартиры. Метеонаблюдение, радиосвязь, телеграфные линии. Наука оказалась убедительнее архитекторов с их протестами. Железная дама приняла миллионы гостей, но свое маленькое сердце наверху оставила доступным лишь для короткого взгляда через стекло. Что, пожалуй, и есть высший класс. А про что рассказать вам?
3: Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Март цяча 1945-го. Юноша спешит на вечер фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом.

0: страны звонит ректору института. Ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
0: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК – микрохирургия глаза. Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине – валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия –

0: К тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
1: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел над вечным покоем родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плес потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плесский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

Федеральная трасса Воронеж-Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей. Сегодня – около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхнее Турово жило не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичье хозяйство конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. К середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхнее Турово – это не просто одно село. Это связка – Верхнее Турово, Нижнее Турово, другие туровские селения вдоль тех же рек.

два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: «Мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей». Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9000 человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что Вулканс — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь Землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров — огромная камера. Как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло — это как труба внутри,

0: которой поднимается магма. Наверху – кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина – кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Утром 29 марта 1848-го жители городков на обоих берегах Ниагары проснулись от тишины. Не от звука, от его отсутствия. Грохот водопада сопровождал их всю жизнь, как сердцебиение, постоянное, неостановимое, само собой разумеющееся. И вдруг ничего. Только ветер. Люди выбегали на улицу, думая там, что оглохли. Потом бежали к реке. Там, где еще накануне с высоты 50 метров обрушивались сотни тысяч тонн воды в секунду, теперь торчали мокрые камни. Ниагарский водопад стоял. Как такое вообще возможно? Ниагара питается от озера Эри, одного из великих озер. Вся вода, которая низвергается через водопад, сначала проходит через узкое горло реки в самом начале, у города Буффало. Именно там и случилось то, что казалось немыслимым. Зима 1848-го выдалась суровой. К концу марта озеро Эри было забито льдом. 28 числа задул сильный юго-западный ветер и погнал миллионы тонн ледяных глыб к северо-восточному краю озера, прямо к устью реки Ниагара. Льдины громоздились одна на другую, набивались в горло реки плотнее и плотнее, пока не встали намертво. Ледяная пробка длиной в несколько километров закупорила реку так, что вода почти перестала течь. К утру 29-го водопад умолк. Первыми это заметили не люди, заводы. Фабрики на берегах Ниагары работали от силы падающей воды, и один за другим они начали останавливаться. Нет воды — нет энергии. Потом замолчали мельницы. Рыба оказалась на суше, вместе с речным дном, которое обнажилось так, как его не видел ни один живой человек. Тогда на дно реки спустились люди. Они ходили там, где никогда не ступала нога человека, между камнями, выли и тине, среди выброшенной на сушу рыбы. И находили вещи. Войны оставляют следы везде, даже на дне рек. Выли лежали штыки, мушкеты, томагавки, оружие со времен войны 1812-го. Несколько десятилетий течение ворочало это железо по дну, а теперь оно просто лежало и ждало. Американские кавалеристы, по одним сведениям из местного гарнизона, выехали прямо на речное дно и устроили там показательные маневры. Рабочие пароходной компании «Made of the Mist» воспользовались случаем. Динамитом разрушили несколько опасных подводных скал, которые мешали навигации. Делали это уже давно, но никак не могли подобраться. На берегах тем временем нарастала тревога. Люди, выросшие под непрерывный гул водопада, воспринимали тишину как знак. Церкви на обоих берегах, и американском, и канадском,

открылись для молебнов в неурочный час. Одни молились о спасении, другие — о прощении грехов. В те годы телеграф только начинал работать. Железные дороги были ненадежны, и слух о случившемся расползался медленно. Но к 31 марта к водопаду стянулось больше 5000 человек. Просто посмотреть настоящую Ниагару. А потом лед треснул. В ночь с 31 на 1 апреля потеплело. Температура поднялась до 16 градусов выше нуля по меркам марта, почти лето. Ветер переменился. И где-то далеко вверх по реке ледяная пробка не выдержала давления воды, которая копилась за ней почти двое суток. Лед пошел. Говорят, сначала был низкий гул, как далекий гром, потом нарастающий рев, потом земля задрожала. И Ниагара вернулась. Сразу, без предупреждения, огромным валом воды, который смел все, что осталось на дне реки. Все это длилось чуть больше 30 часов. 30 часов, за которые люди успели пройти по дну одного из величайших водопадов мира, откопать оружие позапрошлого века, устроить кавалерийские учения там, где обычно идем десятки метров воды, и отслужить молебны о конце света. А потом Ниагара снова стала собой. С тех пор такого не повторялось. В 1964-м на озере Эри установили заградительную систему — ледяной бум, который не дает льдинам скапливаться у устья реки. Ниагара теперь застрахована от ледяных пробок. Но один раз, один единственный раз за всю историю наблюдений она остановилась сама. И те, кто жил рядом, запомнили это на всю жизнь. Не грохот воды, а тишину там, где грохот должен быть всегда. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид!» В боте «О мой гид!»

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет нигде во Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас.

0: Воробей за окном – динозавр. Голубь на площади – динозавр. Страус в зоопарке – очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
1: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
2: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
3: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
4: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают, где меня найти.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Конохана Сакуя Химе. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – Фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения –

Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. А про синтоизм, религия живой природы, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

0: А что, если испанцы просто опоздали? Не нашли, звучит героически, но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
1: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбу. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу — остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.
0: А про Пачакутек, строитель империи инков, я знаю не меньше. Напишите мне в «О мой гид», расскажу —

19 век. Один ученый, его звали Джон Уильям Стретт, но все знали его как лорда Релея, сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили в синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Представьте, солнце посылает к нам свет. И этот свет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот свет, когда все

0: Все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу, это белый? Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул. Таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда лучи света налетают на эти молекулы, они отскакивают, как мячики. Только разные мячики отскакивают по-разному. Какие мячики? Но представьте, красный луч — это большой тяжелый мяч. Он летит прямо, почти не замечает молекулу, отскакивает слабенько и продолжает лететь вниз. А синий луч — это маленький упругий мячик. Он налетает на молекулу — бум! И отскакивает сильно, во все стороны. Направо, налево, вверх, вниз. Расползается по всему небу. Вот и получается. Синие лучи разлетаются по всему небу во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч. Поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? Он же еще меньше синего. Значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первое, наши глаза просто хуже видят фиолетовый. Они к нему не очень чувствительны. Вторая, часть фиолетового поглощается высоко в атмосфере и до нас почти не доходит. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Не на синее, а не фиолетовое. Глаз — хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое? Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синие мячики успевают разлететься по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синие мячики к тому времени все разлетелись куда попало и потерялись. До ваших глаз долетают только большие тяжелые мячики, красные и оранжевые. Вот и закат.
0: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому рассеивать синие мячики. Свет летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Не самого света, не солнца, именно воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет уже по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и небо там красновато-ржавое. Никакого синего. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух чистый и состоит из маленьких легких молекул. А теперь опыт, который можно сделать прямо дома. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно». Это был А. Мой гид. Если тебе интересно, как устроено

что-нибудь еще. Про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослая особь вырастает примерно до 1,70 метра и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известна версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Если захочется продолжение, спросите меня про голомянка, рыба без чешуи и костей. Я живу в Батэ, а мой гид –

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально, от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю. Это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху.

Могу рассказать и про программы защиты Земли от астероидов. Загляните в бота «О, мой гид» и просто спросите.

Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. А про дальневосточный леопард — редчайшая кошка мира, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу —

Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал минус 71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции, это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до минус 55. При минус 56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет. Рыбу с индигирки продают, как ледяной брус, ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира, фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз. Мы в команде «О, мой гид» уже раскапываем историю про Якутию, вечная мерзлота и города на льду. А вы можете не ждать, спросить меня прямо сейчас –

потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте

0: Давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох — это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.
2: Могу рассказать и про мегалиты Европы. Зачем и для кого? Загляните в бота «О мой гид» и просто спросите.

0: Представь себе печь, которую топят 2 часа утром, и она отдает тепло весь день до самого вечера. Не батарея, не котел, а просто камень. Кажется, это должен быть какой-то особенный минерал, редкий, привезенный издалека. На деле, самый обычный местный камень, который 2000 миллионов лет пролежал под финской землей и ждал своего часа.
1: Речь о талькохлорите. Его еще называют в Ульюкеве «поворотный камень», потому что из него легко вырезать что угодно. Формируется он глубоко в земной коре, там, где древние горы Карелиды сминались и плавились под чудовищным давлением. Тальк, хлорид, магнезит срослись в плотную зеленовато-серую массу, мягкую настолько, что резчик берет обычный нож, и прочную настолько, что из нее веками клали печные своды. Главное месторождение лежит возле поселка Нуналахте, в общине Юука, в северной Карелии, Финляндии. Земля здесь будто нарочно устроена для добычи. Пласты камня выходят почти к поверхности, карьеры неглубокие, порода снимается слоями, как книжные страницы. Промышленную разработку начали в 1893-м. Тогда основали компанию с шведским названием «Финска Тельстенс», и среди учредителей значился геолог Бенджамин Фрастерус и граф Карл Маннергейм. Финляндия тогда входила в состав Российской империи, и камень с самого начала шел на заказы по обе стороны новой границы, которая еще не существовала.
0: Из этого же камня в начале века вырезали облицовку и камины для домов, которые проектировали Элиэль Сааринен, Армас Линдгрен и Герман Гизелиус, те самые архитекторы, что вскоре построят национальный романтический стиль Финляндии. Камины расходились по особнякам Хельсинки, и мода на теплый зеленоватый камень держалась не одно десятилетие. А ведь примерно тот же камень, тальковый сланец, только по другую сторону границы, добывали еще при Петре Великом. В Волонецкой губернии, в Русской Карелии, из тальковой породы делали поды заводских печей. Она не боится огня и не трескается от жара. Один и тот же геологический пояс, одна и та же порода. Просто 2 соседних народа веками пользовались ею каждый по-своему, почти не зная друг о друге. 20 век чуть не поставил на камне крест. Пришло

0: Пришло электричество, пришли батареи и котлы, и мода на каменные печи угасла. К 60-м карьер в ЮУКе закрыли, казалось, окончательно.
1: Возродил дело один человек. В 1979-м предприниматель Рэйо Ваухконен выкупил остановленную компанию, а через год вместе с сыном Хейки запустил производство заново. Так родилась фирма «Туликиви», в переводе «огненный камень». Они делали ставку на то, что казалось прошлым веком. Печи, которые не жгут электричество, а копят тепло дня и медленно отдают его ночью. Ставка сыграла. В 1994-м «Туликиви» вышла на биржу, а в 2004-м геологи нашли в той же Юке новое крупное месторождение. Оказалось, старый карьер вскрыл лишь часть залежи. Сегодня Финляндии принадлежит большая часть разведанных запасов талькоохлорита в Европе. И почти весь этот камень идет именно отсюда, из окрестностей Юки.
0: Секрет самого камня прост и почти не связан с химией. У талькохлорита необычно высокая теплоемкость и низкое тепловое расширение. То есть он вбирает в себя огромное количество тепла и отдает его равномерно, без трещин и перепадов. Небольшая печь весом около тонны способна держать тепло в доме до 18 часов после того, как прогорели последние дрова. Печь потяжелее, за 2,5 тонны, сутки с лишним. Вот и получается странный на первый взгляд итог. Чем меньше в отоплении электроники и хитрых механизмов, тем больше в нем точного расчета. Камень из Юуки не производит тепло. Он просто умеет его терпеливо ждать.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте, о мой гид.

0: наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора – 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше двух веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже третье столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мой гид.онлайн.

0: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему небо вообще имеет цвет? Не почему оно синее, а именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон налетает на такую молекулу, та не просто пропускает его мимо. Она его рассеивает. Выбрасывает в сторону. Причем делает это избирательно. Короткие волны, синий и фиолетовый диапазон, она рассеивает несравнимо охотнее, чем длинные. Лорд Рэлей описал эту зависимость еще в 1871, и формула получилась жесткой. Интенсивность рассеяния растет обратно пропорционально четвертой степени длины волны. На практике это значит, синий свет с длиной волны около 450 нанометров рассеивается примерно в 10 раз сильнее красного. Но вот тонкость, которую часто упускают. Максимум рэлеевского рассеяния приходится не на синий, а еще ближе к ультрафиолету. Почему же небо не фиолетовое? Потому что озон в верхних слоях атмосферы гасит значительную часть этого ультрафиолета. И потому что наши глаза попросту гораздо хуже чувствуют фиолетовый. Мозг складывает то, что осталось, и получает голубой.
1: Теперь посмотрите мысленно к горизонту. Туда, где небо светлеет и уходит почти в белесость. Это не случайность. Глядя к горизонту, мы смотрим через несравнимо более толстый слой воздуха. К уже рассеянному синему добавляются пыль, аэрозоли, дымка. Спектр смешивается, синева разводится, и голубой купол постепенно бледнеет. В высоких горах на 3-4 тысячах метров все наоборот. Там меньше воздуха, меньше пыли, и небо над головой приобретает почти неправдоподобный темно-синий оттенок. Альпинисты описывают его как «несерьезно синее». Астрономы используют это практически. В высокогорных обсерваториях дневное небо достаточно темное, чтобы наблюдать явления вблизи Солнца, недоступные на уровне моря. Теперь закат. Когда Солнце у горизонта, его свет проходит через атмосферу по куда более длинному пути, чем в полдень. Синяя и фиолетовая часть спектра за это расстояние рассеивается полностью, уходит во все стороны, покидает прямой луч. До наших глаз добираются почти исключительно желтые, оранжевые и красные волны. Пыль и вулканический пепел усиливают эффект еще сильнее, вычитают остатки синего. После извержения вулкана Пинатубу в 1991 по всему миру несколько месяцев наблюдали аномально насыщенные, почти кровавые закаты. Облака белые, по другой причине. Там уже не рэлеевское рассеяние. Капли воды и кристаллы льда в облаке имеют размер в десятки микрометров, сравнимый с длиной световой волны. Работает другой механизм — нерассеяние. Каждая капля рассеивает все длины волн видимого света почти одинаково. После многократных переотражений внутри облака все цвета смешиваются, и на выходе — белый. Когда облако становится слишком толстым, часть света поглощается, и оно темнеет, обретая свинцовый цвет. Не потому что набирается воды, а потому что перестает быть прозрачным рассеивателем. И последнее, то, что меня, признаться, поразило, когда я впервые на это наткнулся. Тот же механизм, что красит небо в голубой, красит голубые глаза. В радужке светлоглазых людей почти нет синего пигмента.

0: Полупрозрачная строма рассеивает короткие волны и пропускает длинные глубже, к темным слоям. Мы видим отраженный ролеевский голубой. По сути, маленькое личное небо, встроенное в биологию. Цвет неба — не свойство космоса. Это побочный эффект тонкой пленки газов вокруг планеты. Уберите атмосферу, и Солнце останется ярким диском на абсолютно черном фоне, как на Луне сейчас.
1: Спросите меня про то, как климатологи сегодня читают состав воздуха прямо по оттенку неба, измеряя рассеяние на разных длинах волн с орбиты. Там скрывается история о том, как «голубой купол» стал инструментом слежения за изменением климата, и что именно он уже успел нам сообщить.

Вот чего почти никто не замечает. В Альгамбре практически нет двух одинаковых орнаментов. Совсем. Мастера не копировали узор. Они каждый раз решали задачу заново. Меняли угол, пропорцию, порядок симметрии. Как будто доказали теорему. И давай искать к ней еще десяток красивых формулировок. Посмотрите на любую панель рядом. Видите, как линии аккуратно сходятся в узлах? Это не случайность. Под каждым орнаментом лежит невидимая сетка. Сначала строился геометрический каркас, и только потом в него вписывались звезды, дуги, арабская вязь. Причем буквы каллиграфических фризов тоже подчинялись этой сетке. Их вытягивали и сгибали так, чтобы текст совпадал с шагом геометрических ячеек. Глаз видит орнамент, а внутри – фраза из Корана. В основании пропорций – корни из двух, трех, пяти. Не золотое сечение из популярных книжек, а кое-что строже. Мастера не знали формулы, но умели построить нужный отрезок циркулем. В итоге весь дворец буквально зашифрован иррациональными числами, и именно поэтому он так странно уравновешен, хотя объяснить

это словами трудно. Математики 20 века установили, почти все 17 типов плоской симметрии, которые описывает современная наука, здесь реализованы в камне и керамике. Раньше других, на несколько веков. Так что пустых мест нет не потому, что мастера боялись тишины. Просто они знали, задача еще не решена. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает полпилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
2: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн.

Когда вы в последний раз думали о том, кто зажигал город? Ни рубильник, ни автомат, ни реле. Человек. С лестницей на плече, с сумкой через плечо, в сыром петербургском вечере, один против темноты, которая каждый день наступала заново. Сегодня вы проживете его смену, от заката до рассвета. Один день из жизни фонарщика. Итак, поздний вечер, конец 19 века. Вы выходите из каморки, низкой, пропахшей керосином и сыростью. Шест в правой руке, длинный, деревянный, с крюком на конце. На плече сумка, там щипцы, нож, губка, мерка, щетка и маленький ручной фонарь. За спиной каба кувшин, тяжелый, полный. Петербург сентябрьский пахнет Невой и мокрой брусчаткой. Небо над крышами еще не совсем темнота. Такой пепельный сумрак, когда тени уже есть, а контуры еще есть. Вот ваше рабочее время. Именно сейчас, пока не стемнело, окончательно вы должны успеть. У вас на участке 9 фонарей, ровно 9, столько закреплено за одним фонарщиком в городском реестре. 9 точек на маршруте, которые вы знаете.

и наизусть. Здесь переулок чуть уже, здесь камень выщерблен, здесь после дождя стоит лужа. Город вы знаете не как карту, а как ощущение подошв. Подходите к первому. Это шестигранный газовый фонарь, тяжелый, чугунный, холодный под ладонью. Крюком шеста подцепляете дверцу, открываете. Внутри горелка, запах газа, чуть сладковатый, почти незаметный. Поджигаете. Пламя вспыхивает с негромким хлопком. Тх, и фонарь загорается. Закрываете дверцу, идете дальше. Второй, третий, горят, четвертый не горит. Фитиль замаслился, или стекло в копоти, или горелка чуть сбита. Вы достаете губку, щетку, нож. Копоть на стекле такая, что пальцем проведешь, и останется белая полоса. Чистите. Поджигаете снова. Идет. Вот тут важно остановиться, потому что именно четвертый фонарь объясняет, почему фонарщик никогда не был просто человеком с огнем. В 1723-м на главных улицах Петербурга стояло 595 фонарей, а фонарщиков при них 64. 64 человека на весь тогдашний вечерний город. Считайте сами, почти 9 фонарей на брата, и каждый вечер, каждый. Без выходных, потому что темнота выходных не знает. Первые фонари были масляными, низкие, с перекладиной, к которой приставляли лестницу. Фонарщик взбирался, открывал, лил масло в плошку, поправлял фитиль, зажигал. Потом керосин сменил масло, немного удобнее, немного ярче, немного менее запах прогорклого жира. А в 1819-м в Петербурге загорелись первые газовые фонари, и профессия сделала шаг, который ее же и подтачивал. Газ дал больше света, но потребовал понимания. Теперь нужно было разбираться в горелках, чувствовать давление, замечать малейший запах утечки. Фонарщик из обходчика превратился в нечто среднее между слесарем и ночным сторожем опасного объекта. Именно поэтому на эту работу брали бывших военных. Солдат, нижних чинов, отставников. Люди с дисциплиной, люди, умеющие не паниковать в темноте. Но вернемся к вашей смене. Пятый, шестой, седьмой горят. На восьмом лестница. Фонарь высокий, шест не достает до дверцы в нужном угле, нужно подниматься. Ставите лестницу, поднимаетесь. С высоты видно, как светятся уже зажженные 8 желтых точек в сыром воздухе, размытых туманом. Петербург любит туман. Туман превращает каждый фонарь в маленькое светило. Шар, а не точка. Красиво, хотя вы об этом не думаете, потому что мерзнут руки. Девятый, последний на сегодня. Зажгли. Все, теперь назад в каморку. Но не спать. Нужно записать в журнал, какие фонари горели плохо, какие стекла в копоти сверх нормы, где надо заменить фитиль завтра утром. Потому что утром вы придете снова гасить тот же маршрут в обратном порядке. Этот ритм зажигать и гасить, и есть ваша жизнь». Думаю, именно это городское воображение XIX века чувствовало острее всего. Фонарщик – это человек, который удерживает город на границе, между безопасным светом и потенциальной аварией, между пригодной для жизни улицей и той чернотой, в которую Петербург без него немедленно проваливался. Еще Петр I вводил это освещение не ради красоты, ради того, чтобы ночной город был вообще пригоден для существования. Свет, контроль и порядок тогда были частью одного проекта, одного замысла, и фонарщик был живым механизмом этого проекта – ежевечерне. Ночь в Петербурге длинная, особенно осенью. Вы дремлете, в полглаза, в одежде, потому что в 3 часа нужно встать и обойти участок, проверить, все ли горят. Иные гаснут от ветра, иные от плохого газа, иные просто так, как гаснет все в этом городе, непредсказуемо и без объяснений. 3 часа ночи, брусчатка мокрая, фонари отражаются в ней снизу, дрожащие желтые полосы. Тихо так, что слышно, как на неве гудит баржа где-то вдалеке. Один фонарь на углу погас, зажигаете снова. Маршрут занимает 5 часов. Возвращаетесь. Еще немного сна. Рассвет,
серый.

петербургский, без торжества. Вы выходите снова. Теперь в обратную сторону. Крюком открываете дверцы, перекрываете газ, закрываете. Первый погашен, второй, третий и так до девятого. День начался. Город больше не нуждается в вас до вечера. Вот так выглядела смена. Снова и снова, 365 раз в год, из года в год. И вот деталь, которую я не устаю переворачивать в уме. Масляные фонари на окраинах Ленинграда доживали до 30-х годов 20 века. Это значит, что где-то в 32-м или 33-м еще выходил человек с кувшином и лестницей, а в двух кварталах уже горели электрические лампы. Два времени в одном городе, два мира через улицу. И однажды, в последний раз, кто-то погасил последний масляный фонарь. Не торжественно, не с речью, просто перекрыл газ, закрыл дверцу, записал в журнал и пошел домой. После него пришел электрик с рубильником. Сегодня в Петербурге стоит памятник фонарщику. Как напоминание о профессии, которая исчезла не потому, что стала ненужной, а потому, что ее работу взяла на себя сеть проводов. А кое-где в исторических кварталах города до сих пор горит газовый свет, воссозданный, бережно сохраненный. Не музейный экспонат за стеклом, а живой огонь на улице. Остановитесь около такого фонаря вечером. Положите ладонь на чугун, он теплый, почти живой. Где-то там, в этом тепле, еще хранится память о руке, которая зажгла его первой. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле, хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

0: Желтая бутылка из-под воды падает в желтый бак. И кажется, что путь закончен. На самом деле он только начинается. Впереди сортировка, дробление, плавка и придение. А в конце – теплая кофта, которую вы наденете этой зимой. Никакого волшебства. Просто десяток обычных заводских шагов подряд. Сначала бутылку разбирают на части. Крышку откручивают и убирают отдельно. Она сделана из другого, более плотного пластика с иной температурой плавления. И в общей массе просто испортит партию. Этикетку тоже снимают. Клей и краска на переработке ведут себя непредсказуемо. Дальше – сортировка по цвету. Прозрачная бутылка едет отдельно от голубой и зеленой. Смешай их. Получится мутно-серая масса, из которой белую нить больше не вытянуть, а покрасить ее заново дороже, чем сделать нить с нуля. А может, годится любая бутылка, лишь бы пластик был тот же самый. Нет, бутылку из-под масла на линии часто откладывают в сторону. Даже небольшой след жира въедается в пластик так, что обычная мойка его не берет, и одна такая бутылка способна пожелтить всю партию.
1: Отобранные бутылки дробят в мелкие хлопья, их называют флексом. Флекс моют, сушат и плавят, а из расплава через тонкие отверстия продавливают нить тоньше человеческого волоса. Нить придут в пряжу, из пряжи вяжут полотно и начесывают его ворсом, и получается флис, та же бутылка, только теперь она греет, а не хрустит под ногами. На одну флисовую кофту уходит около 25 бутылок, почти столько же, сколько вы выпиваете воды за месяц.
2: Кофта из бутылок не разлагается быстрее обычной, она просто дает пластику прожить вторую жизнь вместо свалки. И крышка, которую вы сняли, здесь тоже сыграла роль.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная. И вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать.

0: Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на Всемирную выставку, и он взял высшую награду – Гран-при. Дальше идет история, которую здесь любят рассказывать, будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
1: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. Что смотреть есть на что.

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
2: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны, педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет, иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
3: Эта история одна из сотни, остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

Перед вами статуя без рук. И вот парадокс. Именно это увечье сделало ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением античности. Но как руки исчезли, до сих пор точно неизвестно. Весной 1820-го крестьянин Йоргас Кентротас возделывал поле на острове Милос в руинах древнего города. Лопата уткнулась в мрамор. Это был торс, нижняя часть фигуры и несколько каменных стел. Французский морской офицер Оливье Вутье, оказавшийся рядом, сразу понял – не просто камень. Дальше начался торг. Милос тогда под властью Османской империи. Вутье немедленно включает дипломатический механизм, сообщение в Афины, французскому послу, переговоры с турецкими чиновниками. Статуя буквально превращается в предмет политического аукциона. Побеждает французское золото. По ранним записям Вутье рядом со статуей лежала кисть руки с яблоком. Прямой отсыл к суду Париса, где Афродита получила яблоко как самое прекрасное. Но в суматохе торгов, переноски и погрузки на корабль эти фрагменты теряются. По одной из версий и фигурирует даже драка. Крестьянин, местные греки, турецкая охрана, французские моряки. Статую тащили, роняли. Хрупкие руки откололись именно тогда, не в античности. Кентротас получил деньги за находку, а его земляков потом сделали крайними. Турецкие власти устроили показательные наказания за утечку древностей.

В Лувре постамент с подписью скульптора Александра Антиохийского, мастера II века до нашей эры, убрали как пуайте менее художественный. Имя автора исчезло вместе с ним. Анонимность оказалась выгодна, безымянная богиня легче превращается в вечный символ. Неполнота — это тоже выбор. Иногда чужой. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — о.мойгид в Телеграм. Гид в Телеграм.

белый песок, ни капли воды. И вдруг сотни бирюзовых озер прямо между дюнами. Рыба в сотнях километров от океана. Это не мираж и не обман зрения. Это Ленцейс Мараньенсис, национальный парк в бразильском штате Мараньян, который формально называют прибрежной системой дюн, но пустыней в строгом смысле не является. Весь парадокс в геологии. Под белым кварцевым песком залегают плотные водоупорные слои. Дождевая вода просто не уходит вниз. Она собирается в чашах между дюнами и стоит там месяцами. Парк вытянут на 43 километра вдоль побережья и уходит вглубь на 50. Это не открытка, а система площадью около 1550 квадратных километров. Географическая машина из ветра, песка и воды. Лагуны здесь непостоянны. Ветер перемещает дюны, карта водоемов переписывается каждый год. Одни чаши исчезают, другие появляются на новом месте. Рыба попадает в них вместе с дождевыми потоками. И краеводные организмы заносятся в систему в сезон ливней, а потом водоемы оживают. Вода настолько прозрачна, что рыбу видно с берега. Белый песок усиливает насыщенность цвета до того, что пейзаж перестает казаться реальным. Лучшее время – с мая по сентябрь. Лагуны наполнены, но еще не высохли. Это узкое окно. Парк находится на пересечении трех крупных бразильских биомов – Серада, Каатинги и Амазонии. И именно это делает его биологически богатым вопреки внешней пустоте. Пустыня с тысячей озер существует только потому, что однажды сложились вместе нужный песок, нужный дождь и нужный ветер. Убери одно, и картина рассыпется. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

Один из домов на центральной площади Лальска местные до сих пор называют китайским домиком. Просто дом, деревянный, крашеный, но прозвище это не шутка и не фантазия. За ним стоит реальная история. Здешние купцы торговали в цепочке, которая тянулась через Великий Устюг, через Архангельск, через бесконечные лесные дороги. И в конце этой цепочки был китайский чай, китайский шелк, китайские меха. Лальск был не конечной точкой, а узлом. Перевалочным местом на краю света, который тогда был не краем, а вполне живым торговым перекрестком. Сейчас здесь около 2500 жителей. А когда-то вокруг этой реки Лала стояло столько каменных церквей, что их хватило бы на небольшой губернский город. Посмотрите на Воскресенский собор. Его строили с 1698 по 1716. Почти 20 лет. Пятиглавый, с изразцами, с барочными завершениями, это не сельская церковь, это устюжско-строгановская барокко, тот же язык, что говорит Великий Устюг и Тотьма. Рядом Благовещенская церковь Зимняя, ее заканчивали к 1761-му. И колокольня, ярусная, высокая, видная с полей и с реки. Когда-то по этим полям шли торговые обозы, и колокольня была им ориентиром. Сейчас она ориентир для нас. А в 10-15 километрах вокруг еще целый пояс храмов. Покровская церковь у Заборья около 1740-го. Спасо-Преображенская в Слободе 1748-1754. Рождественская в Учке 1773. Успенская, Кладбищенская 1790. Это непрерывная цепочка камня в лесу. Представьте, маленький торговый город, который мог позволить себе разбросать вокруг дорогостоящие каменные постройки на десятки километров, как будто метил территорию своим богатством. Есть в этой истории и горькая нота. Спасская церковь на площади, 1787 год, барокко, при

советской власти стала общежитием. Снаружи она теперь выглядит как обычный жилой дом. Люди жили внутри церковного объема 18 века, дети играли там, где когда-то был амвон, и не знали об этом. Это не метафора. Это буквально произошло с конкретным зданием на конкретной улице. Улица Ленина здесь длиной всего 3 километра. За эти 3 километра торговые ряды, деревянная земская управа, крупные купеческие дома, музей в доме Пренишниковых. И подвесной мост через Лалу в конце. Он раскачивается под ногами, и это, пожалуй, самый честный символ того, как Лальск держится, между барочным прошлым и сегодняшним днем, между 2500 жителей и той эпохой, когда здесь строили навека. Покровскую церковь у заборья сегодня спасает реставратор Игорь Носков с небольшой группой энтузиастов, субботники, сбор пожертвований, консервация. Ни государственная программа, ни туристический поток. Несколько человек, которые приезжают в лес и работают руками. На фоне 2500 жителей это ощущается почти как чудо упрямства. Лальск стоит тихо. Пахнет смолой и прохладной водой с реки. Барочные главы отражаются в лале так же, как отражались 300 лет назад, и это странное, почти неловкое ощущение, что время здесь не остановилось, а просто замедлилось до шуга пешехода. Спросите меня про Покровскую церковь у заборья, ту, что стоит почти в лесу над Лузой. Там есть деталь в убранстве, ради которой реставраторы приезжают снова и снова, и я до сих пор не уверен, что ее происхождение объяснено до конца.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18 столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз мы были на маскараде у Энгельгарта. Там муж не узнал собственную жену под маской, а Штраус потом написал об этом оперету. Сегодня Илья Харитонович выходит на Невский, к Орлу на башне Зингера и двум колоннадам Казанского собора.
2: Дом книги — это уже
3: модерн. Это уже модерн. Конечно, конечно. Это Павел Юльевич Сизор такой был. Значит, еду там с кем-то. Ну, а водители же, они все знают. И говорят, вот видите, этот самый орел американский, он появился только тогда, когда стали обвинять в Первую мировую войну, что, ну, они немцы, это же немцы, что они, ну, там, через царицу и передают что-то, какие-то информации, поэтому, значит, повесили вот этого двуглавого орла. Ничего подобного, с самого начала все так и было. Вот этот огромный орел, вон двуглавый, видите? Потому что это немецко-американская фирма. Зингер — это немецко-американская фирма. Это вот такой... Исаак Зингер, который работал в Америке и такую наладил производство таких машин, которые не ломались, а если ломают, себе новые дают.
2: И вот здесь сразу хочется вспомнить о высоте здания.
3: Да,
2: о
3: совершенно.
2: Стандарт.
3: А вот, да, вот хорошо, что вы запомнили. Вот 11 сажений, может, не... еще раз, не в сантиметрах, конечно, чтобы вот прям-прям, нет. Но они, да, вы правильно говорите, они же хотели построить большое здание. Им сказали, небоскреб.
2: Да.
3: Нет, карниз в карниз, пожалуйста. Ну, а уж башня-то, пожалуйста, что же башня?
2: И тогда они тогда вот так вот интересно...
3: Да. Обошли это, да, обошли это...
2: Можно.
3: Да, можно, можно. А почему нельзя? Башню можно. И как бы яростью объятый через туман тоску бензин над башней рвался шар крылатый, и имя Зингер возносил. Это поэт, потом уже кто-то советский написал. Это хороший поэт. Вот. И вот это и Петербург и есть. Здесь модерн, а здесь вот классический совершенно православный храм такой 811 года. Это же православный храм, Никита, могут быть. Это просто очень красиво. Это во-первых, это, значит, это же не штукатурка, это так называемый пудожский камень. У нас есть Гатчина, а перед Гатчиной есть деревня Пудость. И вот там добывается этот камень, которым облицованы вот эти колонны. Это замечательная работа русских мастеров, так же, как никем не замечаемая ограда Воронихинская.

0: Все задумано, как вы думаете, кем? Павлом Петровичем, не Александром. Вот. И он, а он мудрейший человек, вообще-то. Павел Петрович – это очень мудрый человек.
1: Ну, к нему все так...
0: Это такая советская...
1: Имидж.
0: Да, такой дурачок, условно.
1: Да, да.
0: Нет, на самом деле очень образованный человек. Очень образованный человек и очень... Когда они ездили с супругой, когда они родили первого сына Александра, Екатерина дарит им Павловск. Когда второго сына, она их отправляет за границу, а когда третий ребенок, девочка, она им дарит Гатчину. То есть все что угодно, только чтобы ты не претендовал на русский престол, да? Ну вот, вот они там покупают такие вещи, которые сейчас павловские. Что называется, не сувениры, а настоящие произведения искусства, на которых потом русские будут учиться и так далее, и так далее.
1: Ну, то есть образование...
0: У него очень высокое, конечно. Так вот, он велит соорудить вторую колоннаду. Зачем? Он хочет объединить не больше, не меньше, как католицизм и православие. Ну, а как же, это две христианские, так сказать, это одна религия, но два направления. Католицизм, православие.
1: Ну, вот. Как-то он... Но, миротворец.
0: Да, это, он такой, да.
1: Почему
0: да.
1: у него такие глобальные...
0: А почему нет? Иисус Христос, так сказать, во главе и так далее, mm-hmm. и так далее. А что разделяет? Там нет разделения. Вот еще, например, с мусульманством. Там понятно, там другая религия, другое направление. Здесь же и протестантизм, и католицизм, и православие, а в принципе христианские религии, понимаете? Вот он это понимает, он образован. А у нас был вот тут на углу, где мы с вами переходили, там был учебное заведение, где преподавали, иезуитский колледж. И там самые знаменитые, вернее, дети самых знаменитых русских фамилий. Потом они будут как в лицее. А? Вот, так что...
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Театральный Петербург скоро вернется. Не переключайтесь.

0: Босфор не делит этот город. Он его сшивает. Каждое утро деловые костюмы плывут с азиатского берега на европейский, в районы Шишли и Бешикташ. А вечером тот же поток возвращается, но уже с пакетами сладостей и рыбой на ужин. Один пролив, два настроения, один характер. Запомните это ощущение, Пу, оно и есть ключ к Стамбулу.
1: Представьте, вы заходите в лавку у египетского рынка. Хозяин еще не сказал ни слова, а перед вами уже стоит маленький стакан тюльпан с чаем. Горячий, темно-янтарный. Вы только что вступили в отношения. Это не угощение, это приглашение. Один антиквар три дня поил немецкого туриста чаем, тот ничего не покупал. На четвертый день антиквар принес из дома семейный самовар с надписью «Вместе пьем чай, уже бизнес». Только тогда гость понял, что чай здесь редко бывает просто так.
0: Теперь быстро, потому что это надо знать до того, как вы вышли на улицу. Молча принять первую цену на базаре, обидеть продавца. Он лишится возможности показать мастерство. Хороший ответный ход – назвать его «устам», то есть «мастер», уйти без покупки можно, но с улыбкой и благодарностью. Начать торг со слов «вы меня обманываете», получить невидимый ярлык невоспитанного, и театр закроется. Кот подошел – погладьте. Это не просьба хозяина, это общегородской культ заботы, в котором отказ участвовать замечают. Говорят «присядь, сначала чай», «не отвечайте, я спешу» без улыбки. Отказываете не человеку, а самому ритуалу. Если чай слишком сладкий, скажите «аз шекер», «поменьше сахара» и все решится без обид. Политику и критику страны только через доверие, не через первые 10 минут знакомства.
1: В мечети района Фенер живет черно-белый кот. Он проходит между рядами молящихся и ложится у михраба. Его зовут «маленький муэдзин». В сетях мечеть знают именно по нему, не по пятничным проповедям. А на Истикляль-Кадесе, когда с нескольких минаретов одновременно звучит азан, молодые люди с пирсингом и яркими волосами, не прерывая разговор, инстинктивно снижают голос. Не из религиозного рвения. Просто здесь так принято уважать пространство, где разные жизни сосуществуют без объяснений.
0: Помню, как впервые пересек Босфор на пароме в сторону Кадыкёя. И почувствовал, что город снял пиджак. Один стамбульский урбанист сказал точно. Кадыкёй – это где Стамбул снимает маску экскурсовода и просто живет. Там на улице Багдад никто не продает магнитики. Там вечером бегают и гуляют семьями. Там в кафе не подают туристическое меню. Большинство туристов туда не добираются, а зря. Именно там виден настоящий городской характер.
1: И последнее, что стоит взять с собой отсюда. Стамбул – город, который существует в двух идентичностях одновременно и не чувствует в этом противоречия. Минарет и барная вывеска на одной улице. Женщина в платке рядом с женщиной без него. Программист с ноутбуком в бывшем портовом складе с видом на средневековую башню. Когда вы в первый раз почувствуете этот ритм, не удивляйтесь, если вам захочется остаться. Этот город умеет принимать людей так, будто они уже немного его жители.

0: Когда вы думаете о запахе моря, вы думаете о соли. Вот это ощущение, острое, свежее, немного щиплющее в носу, это же соленый воздух. Мы даже говорим «морская соль», «соленый бриз». Только одна проблема – соль не пахнет. Хлорид натрия – молекула нелетучая, она не испаряется и не попадает в нос. То, что мы принимаем за запах соли, это что-то совсем другое. Что-то живое, а точнее, умершее.
1: Главный виновник называется диметилсульфид. Его производит не море само по себе, его производит смерть в море. В верхнем слое воды живут триллионы микроскопических водорослей, фитопланктон. Пока они живы, они вырабатывают особое защитное соединение, что-то вроде антифриза, который защищает клетки от стресса. Когда их поедает зоопланктон или они просто погибают, это соединение высвобождается в воду. Бактерии разбирают его на части, и примерно в каждом десятом случае на выходе получается диметилсульфид – летучий газ, который поднимается с поверхности и летит к берегу.
0: Стоп! Значит, свежий морской воздух, ради которого едут за тысячи километров, это запах гибели миллиардов существ каждую секунду. Именно. И люди называют его живым и оздоровительным. Есть еще едистый компонент, тот, что идет от водорослей на берегу, от нагретых солнцем камней, от рыбных рядов. Его принято называть запахом йода. Только йода там нет, это бромофенолы, соединения, которые синтезируют водоросли, морские губки и черви. В малой концентрации они пахнут морем и рыбой, почти приятно. В большой – резко, как химический реагент в лаборатории. И третий компонент – дегтиоптерины. Это половые феромоны водорослей. Яйцеклетки выбрасывают их в воду, чтобы привлечь сперматозоиды. Пахнут они именно так, как выброшенные на берег водоросли. Влажно, немного тинисто, словом, морем в самом буквальном смысле.
1: В 1972 британский ученый Джеймс Лавлок, тот самый, что придумал гипотезу Геи, обнаружил в данных по серии странное несоответствие. Серы в атмосфере оказалось больше, чем можно было объяснить вулканами и промышленностью вместе взятыми. Где-то был скрытый источник. Лавлок предположил, в океане. Он оказался прав. Именно диметилсульфид стал недостающим звеном в глобальном круговороте серы на Земле. А в 1987 группа ученых выдвинула еще более смелую идею. Этот газ помогает регулировать климат всей планеты. Диметилсульфид попадает в атмосферу, окисляется и образует мельчайшие частицы, вокруг которых собираются облачные капли. Чем больше планктона, тем больше газа, тем гуще облака, тем меньше солнечного тепла достигает воды. Океан сам себя охлаждает. И пахнет при этом морем. Морские птицы это поняли.

0: Без всякой науки. Буревестники и пингвины летят на запах диметилсульфида, как мы идем на запах кофе. Там, где запланктон наелся планктона и тот распался, там кормовые воды. Запах смерти водорослей – это навигационная карта для птицы.
1: Но почему этот запах не увести с собой? Диметилсульфид разрушается в атмосфере примерно за 48 часов. Бромофенолы не улетают далеко от воды. Соляной туман, мельчайшие капли, которые волны выбрасывают в воздух, существуют только там, где есть прибой. Без волн нет тумана, без тумана нет запаха. Парфюмеры пробовали его поймать. Морские ароматы существуют, их продают миллионами флаконов. Они пахнут, как море. Но не морем, потому что запах моря – это не вещество. Это событие. Оно происходит в конкретном месте, пока гибнет планктон, пока бьется прибой, пока ветер несет все это к берегу. Когда вы уедете, оно закончится. А воспоминание останется, потому что запах, в отличие от диметилсульфида, не распадается за 48 часов.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о мой гид в Телеграм. О мой гид в Телеграм.

0: март цяча 945-го. Юноша спешит на вечер фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, и народное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика, разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми?

0: Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
1: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине – валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. .онлайн.

Вот вам занятный парадокс. Перед вами часы. Одни из самых знаменитых в мире. Но чтобы узнать, который час, вы должны сначала найти гриб. Ни павлина, ни петуха, ни сову, гриб. Это уже говорит о многом. Мы стоим в павильонном зале Малого Эрмитажа, зал 204. И то, что вы видите перед собой, это не часы с птичками, как принято говорить в путеводителях. Это механический театр 18 века. Четыре самостоятельных механизма в одном сооружении, три управляют живыми существами, павлином, совой и петухом, а четвертый, как самый скромный актер труппы, всего лишь отсчитывает время. Создавали все это в Лондоне в 70-е годы 18 века мастера Джеймс Кокс и Фредерик Юри. Но в Россию автомат прибыл в состоянии, которое можно назвать философским, совершенно разобранным, без всякой схемы сборки. Потемкин, тот самый, могущественный фаворит Екатерины II, заказал сборку лучшему русскому механику эпохи Ивану Кулибину. И Кулибин, по сути, разгадал головоломку, которую даже на родине уже никто не мог сложить обратно. Представьте, английский автомат восстановил русский самоучка из Нижнего Новгорода. Итак, где же часы? Обратите внимание на дубовый пень в основании композиции. Под ним — гриб. Самый неприметный предмет во всем этом золоченом великолепии. Никакого циферблата, никаких стрелок в привычном смысле. Под шляпкой два диска-ротатора, один показывает часы, другой — минуты. А секундная стрелка замаскирована под стрекозу, которая сидит на самой шляпке. Многие посетители стоят здесь минуту, две, и так и не понимают, где именно прячется время. Что, согласитесь, довольно точная метафора. Раз в неделю, строго раз, чтобы не изнашивать 200-летний механизм, автомат заводят. Около 4 минут. И зал замирает. Павлин разворачивается.

поворачивается, раскрывает хвост, одна сторона золотая, как день, другая посеребрённая, как ночь. Петух кукарекает, но не грубым звонком, а с помощью встроенного миниатюрного органа, который меняет тональность прямо в процессе. Маленький оркестр внутри птицы. А вот сова, и это, пожалуй, мой любимый факт, сидит в стеклянной корзине и ведет себя совершенно независимо. Пока павлин разыгрывает свой блестящий спектакль, сова медленно вращается, моргает и поворачивает голову. Один из хранителей Эрмитажа заметил удивительную закономерность: дети смотрят на павлина, а взрослые, которые приходят второй раз, задерживаются именно у совы. Будто с возрастом внимание само собой смещается к ночной, задумчивой части. Потемкин, кстати, держал эту вещь у себя в Таврическом дворце, как личную драгоценность, часть имиджа. После его смерти Екатерина II распорядилась передать автомат в казну, и с 1797 года он стоит здесь, в павильонном зале. Больше 200 лет на одном месте. И вот что поразительно, за все это время его ни разу не пытались улучшить. Ни одной новой детали, ни одной косметической переделки. Эрмитаж сознательно сохраняет его ровно в том виде, в каком Кулибин собрал его заново, как живую историю механики 18 века, а не как красивую реконструкцию. Это единственный крупный автомат того столетия в мире, который до сих пор работает в изначальной конфигурации. Не восстановленный, не перестроенный, тот самый. Так что когда в следующий раз услышите, что время неумолимо разрушает все, вспомните золотого павлина в стеклянном кубе, который моргает совой и кукарекает органом. Иногда вещи переживают и время, и своих хозяев. Такую экскурсию можно создать про любой экспонат или место, просто напишите тему. Спросите, например, про янтарную комнату, там тоже есть что рассказать о том, как исчезают и находятся вещи.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистый тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483 и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1941. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 90-х

первым ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500-летия и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

0: Смотришь в небо, и там, высоко, косой угол из птиц. Тянется, медленно смещается, не распадается. Будто кто-то нарисовал галочку, и она не стирается. Первый вопрос, который приходит в голову. Наверное, самая главная птица летит впереди, а остальные держатся позади, из уважения или дисциплины. Вожак задает курс, остальные следуют. Логично же. Только почему тогда угол, а не прямая цепочка? Если дело в уважении, строй не важен.
1: Воздух – не пустота. Когда крыло давит на него снизу, чтобы поднять тело вверх, воздух у краев крыла начинает завиваться в спираль, в вихрь. С каждого кончика крыла срывается такой крутящийся воздушный жгут. По внешнему краю от него воздух тянет вниз, а прямо за кончиком и чуть сбоку тянет вверх. Вот этот узкий восходящий поток и называют апвошем. Птица, летящая чуть сзади и сбоку от соседа, попадает точно в него. Воздух ее уже немного несет, без лишних усилий. Крыльям работать легче. Именно поэтому угол, а не цепочь, в прямой шеренге восходящий поток не поймать. Первым это проверил не теоретик, а орнитолог Анри Веймерскирш. В 2001 он прикрепил к пеликанам крошечные датчики пульса и отправил стаю в полет. Результат был ясным. Птицы в хвосте клина держали заметно более редкий пульс, чем те, кто летел впереди. Они тратили меньше сил просто за счет позиции.
0: Как именно птица ловит этот поток, долго оставалось загадкой. Вихрь за кончиком крыла живет мгновение, а крыло еще и машет. Нужно попасть в нужное место в нужный момент. В 2014-м группа ученых из Оксфорда и Вены прикрепила GPS-приемники и акселерометры к северным лысым ибисам, птицам, которых специально обучили лететь следом за легким самолетом. Впервые удалось измерить с точностью до сантиметра, где именно каждая птица держит крыло и как им машет. Выяснилось, птицы не просто занимают правильную позицию. Они синхронизируют взмахи. Те, кто летит сбоку от лидера, машут крылом точно в фазе с ним, чтобы крыло оказалось в нужном месте именно тогда, когда там проходит восходящий поток. А те, кто летит прямо сзади, в противофазе, чтобы не угодить в нисходящий поток от тех же взмахов. Птицы не просто держат позицию. Они ее настраивают в реальном времени. Экономия ощутимая. Птица в клине тратит примерно на 11% меньше механической энергии, чем в одиночном полете. Гуси, по некоторым данным, способны в клине преодолеть путь на 70% длиннее, чем поодиночке.
1: Но вот что занятно. Если хвост клина – выгодное место, зачем кто-то соглашается лететь первым? Лидер не получает ничего. Он прокладывает путь в нетронутом воздухе, без апвоша, без чужой подъемной силы. Тратит больше. Когда устает, отступает, уходит назад, и его место занимает.

0: снимает следующий, потом следующий. Те же ученые, наблюдая за ибисами, заметили кое-что неожиданное. Сколько времени птица провела на острие, ровно столько же она получила в выгодных позициях позади. Не приблизительно, а достаточно точно. Стая не эксплуатировала слабых и не освобождала сильных от нагрузки. Биологи назвали это прямой взаимностью, принцип «ты мне, я тебе», который работает у птиц не хуже, чем в человеческих командах. Птицы не ведут счет. Но тело чувствует усилие. И стая перестраивается. Клин – это не иерархия с вожаком впереди. Это нечто похожее на договор, который никто не подписывал, но все соблюдают. Физику вихрей объяснит любой учебник аэродинамики. А вот откуда в стае берется что-то похожее на справедливость – это вопрос, на который у науки пока нет готового ответа.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О мой гид –

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паола на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокле Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс. И совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее Валетти.

0: И это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
1: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
2: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. .онлайн.

0: 1541 год. Испанский конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака идет вверх по реке. Ищет Эльдорадо, золотые города. И вдруг впереди встает белая стена. Не скала, не туман. Вода, падающая с неба. Его люди несколько часов не могли двигаться вперед, просто от шума и непонимания масштаба. Золото он так и не нашел. Но то, что нашел, честно говоря, интереснее.
1: Перед вами не один водопад, а 275. Подкова почти в 3 километра, растянутая сразу на две страны – Аргентину и Бразилию. Причем каждая сторона убеждена, что ей досталось лучшее. Аргентинцы владеют большей частью каскадов, зато бразильцы видят всю картину целиком, как в театре, где занавес сразу открыт до краев. Элеонора Рузвельт, впервые увидев это, сказала только три слова – «бедная Ниагара». Вот и весь туристический путеводитель. Главный каскад называется «Глотка дьявола», и это не художественное преувеличение. В сезон паводков через нее в секунду проходит 1,5 миллиона литров воды. Это примерно целый олимпийский бассейн, каждую секунду. По мощности в пиковые моменты Игуасу в 2,5 раза сильнее Ниагары. В 2011 году водопады включили в список новых 7 чудес природы, и, судя по всему, это одно из немногих голосований, где результат был очевиден заранее. Название Игуасу от индейцев гуарани переводится просто «большая вода». Никаких метафор, только точный диагноз.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.
3: Рано утром 14 ноября 1963 года рыбаки на судне «Ислифюр II» вышли проверять сети к югу от Вестманских островов. Кок первым заметил дым над водой и позвал капитана. Тот решил, что горит какая-то лодка, и повернул судно посмотреть. Вместо пожара они увидели, как из моря бьет черный столб пепла, рождался остров.
4: Извержение длилось почти 3,5 года, до 5 июня 1967-го. К этому времени над водой стояла гора застывшей лавы и туфа высотой с 1,5 сотни метров. Исландцы назвали ее Сюртсей по имени великана Сюрта, который, если верить сагам, однажды сожжет весь мир огнем. Здесь могло показаться, что легенда сбывается, земля буквально рождалась из пламени. Но едва пепел остыл, ученые поняли, перед

0: ними не конец света, а редчайшая возможность увидеть его начало. Голая порода еще дымилась, а биологи с материка пристально следили, что появится первым и в каком порядке. Можно было подумать, что жизнь на такую землю первым делом принесет ветер, семена невесомые, лети куда хочешь. Но семена оказались тяжелее ветра. Их прибило волнами прямо к подножию новорожденной горы, еще горячей. Еще в 1964-м, когда извержение не закончилось, а лишь притихло, ботаники нашли на берегу семена и обломки растений с других берегов. Первопроходцем стала морская горчица – растение, которое умеет плыть в соленой воде месяцами и не терять схожести. 3 июня 1965-го ее проростки заметили среди застывшей лавы первое живое растение острова, которому еще не исполнилось и 2 лет.
1: Дальше в дело вступили птицы. Кайры и глупыши садились на скалы отдохнуть и приносили в перьях и в помете то, что склевали за сотни километров отсюда – чужие семена. Осенью 1970-го на острове нашли первые гнезда – 2 у чистиков и 1 у глупыша. Ученые почти сразу заметили закономерность. Там, где птицы гнездились и удобряли землю, зелень шла гуще и разнообразнее, чем там, где ее сеял только ветер. Через 60 лет наблюдений исследователи подтвердят цифрами то, что вначале было лишь догадкой. Из 78 видов сосудистых растений, прижившихся на острове, большинство завезли именно птицы, а не течение и не ветер, как думали поначалу. Следом появились и насекомые – мухи, тли, жуки, кто на крыльях, кто просто в перьях залетных гостей. Остров объявили заповедником в 1965-м, когда лава еще не успела остыть до конца. Вступить на Сюртсей разрешено считанным исследователям, и то по особому пропуску. Любой человек, случайно занесший на подошве постороннее семя, способен исказить эксперимент, который готовила сама природа. Оттого и то, что произошло здесь летом 1969-го, стало маленьким скандалом.
0: Исландский ботаник Аугуст Бьярнасон обходил свой обычный участок и увидел в лаве нечто странное – крепкий зеленый кустик высотой с ладонь, явно не похожий на местную флору. Он отодвинул 2 камня и обнаружил под растением мягкую кучку – источник неожиданной подкормки. Из нее вырос настоящий помидорный куст. Разгадка нашлась быстро. Кто-то из побывавших на острове людей справил нужду прямо на камне, а в организме, как оказалось, сохранялось непереваренное семя помидора. Бьярнасон аккуратно собрал куст целиком, до последнего листа, чтобы не оставить в почве ни следа чужеродного семени. Мог ли подумать человек, оставивший этот след, что он чуть не подселил на нетронутый остров огородную культуру? Именно этот случай заставил исследовательскую станцию завести жесткое правило. Нужду теперь справляют только в море, прямо с прибрежных валунов, а не на сушу.
1: У острова, впрочем, века не так уж и много. Свежая рыхлая лава размывалась океаном быстрее всего в первые десятилетия. Из 2,5 квадратных километров, которые Сюртсей занимал сразу после извержения, в 2002-му осталось меньше 1,5. Мягкие лавовые поля тают заметно быстрее, чем твердое туфовое ядро в центре острова. К 2019-му лавовых полей размыло почти 1/2, а туфового конуса – от силы 1/6. Разные подсчеты дают разный срок жизни острову – от 1 века до нескольких сотен лет. Но сходятся в одном – рано или поздно волны сточат даже окаменевшее ядро. И там, где сейчас гнездятся чистики, останется только рифовая отмель под водой. Может показаться, что для науки это обидная потеря. Исчезнет лаборатория, за которой следили 60 с лишним лет. Но исследователи Сюртсея смотрят на это иначе. Рождение острова из ничего, заселение его 5 за 5 и медленное разрушение волнами – 3 части одной и той же истории, а не обрыв эксперимента. Остров ведь и рождался именно так – из огня, воды и терпеливого ожидания, кто явится первым.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн. Так и задумано. Мой гид.онлайн.

Зима 850 года. Берег залива Скейл на Аркнейских островах. И шторм такой силы, что срывает пласты дерна прямо с холма. Под ними каменные стены. Целые комнаты. Полки, кровати, шкафы – все из плетника. Местный лэрд Уильям Уот решил, что нашел старое викингское жилье. Радиоуглеродные датировки 20 века поставили все на место. Деревня старше викингов на 3000 лет. Старше Стоунхенджа. Старше пирамид Гизы. 8 домов. Самое раннее – около 3180 года до нашей эры. Последнее – около 2500. Жители сознательно утапливали постройки в насыпи с торфа и отходов. Это был естественный утеплитель, защита от океанского ветра. Дерева на Аркнеях почти нет, поэтому весь быт из камня. Обратите внимание, каменный шкаф у каждой двери был обращен прямо к входу. По одной из версий, сакральная витрина, что-то вроде алтаря. Чужак, войдя, видел не хозяина, а символический центр его жизни. Между домами – каналы со следами стоков. В комнатах – желоба для воды. Никакого оружия, никаких укреплений. Для неолита Северной Европы – редкость. Деревню долго называли шотландскими Помпеями. Мол, один шторм все накрыл. Но слои осадков говорят иначе. Подступающее море, размыв почв, ухудшение климата. Люди уходили постепенно. Шторм был лишь последней страницей длинной экологической драмы. Сейчас это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Берега укрепляют. Датировки уточняют. Вопросы остаются. 5000 лет, и каменные полки все еще стоят на месте. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

Китайцы считали кирпичный чай слишком грубым для себя. Именно его они и прессовали специально для России. Вот в этом весь парадокс великого чайного пути. Не изящные зеленые листы для придворных церемоний, не тонкий улун для фарфоровой чаши. Плотные, темные, почти каменные бруски чая Циньчжуань из города Янлоудон в провинции Хубей. Продукт, который китайские мастера сами не ценили, но который 2,5 сотни лет двигал одну из крупнейших торговых артерий в истории человечества –

0: Сначала этот путь занимал 1,5-2 года. К 18 веку с развитием сибирского тракта уже 2-3 месяца. Но сезонность оставалась. Зимой по замерзшим дорогам многосаночные обозы шли быстрее и надежнее. Чай, как говорили, лучше всего ходил по льду. До 10% населения вдоль всего тракта зимой занималось чайным извозом. Целые деревни, целые уезды. Первый легальный доступ России к китайскому чаю открыл Нерчинский договор 1689 года. А уже в Кяхте возникло нечто совершенно особенное. Не просто рынок, а точка, где два мира притирались друг к другу буквально в языке. Здесь сложился так называемый кяхтинский пиджин русский, смешанный язык специально для чайных сделок, где русские и китайские слова перемежались монгольскими конструкциями. Язык ради торговли. Язык ради листа. В 1787 году московский купец Алексей Перлов основал «Перлов с сыновьями» – первую системную чаеторговую компанию в России. До этого чай был редкостью, почти лекарством для состоятельных людей. Перловы выстроили прямые каналы с китайскими поставщиками, сбили цену и вывели чай в город, в трактиры, в купеческие дома, в повседневность. На чайные деньги строились церкви, училища, особняки. Города вроде Кунгура получали репутацию чайных столиц. Там целые семьи сколотили состояние на дальневосточных караванах. Продукт, пришедший из китайской монастырской эстетики созерцания, в России превратил купцов в практичных строителей школ и фабрик. Обратите внимание на этот контраст, он принципиален. Пока Россия выстраивала сухопутную чайную цивилизацию через Сибирь, Британия строила морскую. Английские компании держались за китайские порты, а затем переориентировались на Цейлон и Индию. И когда в 1869 году открылся Суэцкий канал, баланс сдвинулся резко. Морем чай в Лондон шел быстрее и дешевле, чем по любому сухопутному тракту. Россия начала частично переходить на цейлонский и индийский чай. Британцы целенаправленно вытесняли китайский лист с европейских рынков. Один и тот же продукт породил два конкурирующих мира. Русско-китайский, построенный на кирпичном караванном чае, и англо-индийский, где лист стал частью фабричной индустрии и колониальной экономики.
1: Старые жители Янлаудуна до сих пор пересказывают истории о русских купцах, которые приезжали в этот горный город лично убедиться в качестве кирпичей. Русских поражало, что чай не рассыпают, а рубят. Китайцев, что гости просят самый крепкий продукт, который сами хозяева считали слишком грубым. А в Кяхте рассказывали, как китайские торговцы впервые попробовали русский чай с сахаром и лимоном и долго не могли понять, зачем портить вкус листа. А потом начали продавать сахар вместе с чаем и мгновенно расширили торговый оборот. Вот так культурное недоумение превращалось в коммерческий инстинкт. По объему торгового оборота Великий чайный путь уступал только Великому шелковому пути. Через него шли не только тюки чая, но и шелк, фарфор, лекарства, книги. Русские купцы, работавшие на этом маршруте, встречались с китайцами и монголами куда чаще, чем официальные дипломаты, и их личные договоренности держали путь не хуже государственных трактатов. В 1903 году путь фактически прекратил активную жизнь. Цейлонские плантации, индийский чай, пароходный флот, железные дороги – все это сделало сухопутный маршрут нерентабельным. Но культурный след не стерся. В России закрепился образ караванного чая, как более мягкого и ароматного, чем морской. В китайских провинциях Хубэй и Хунань сохраняется память о сортах, которые прессовали для русских.

и сегодня Цинчжуань переживает что-то вроде возрождения. 9000 километров ради листа, который одна сторона считала слишком грубым, а другая недостаточно крепким. И именно из этого недопонимания выросла торговля, которая переформатировала Сибирь, наполнила московские купеческие особняки и оставила в кяхте язык, которого больше нигде нет. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем. Пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков – Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIR, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу «гиасмин» – «земляной запах» в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей, брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем. Разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина,

0: Запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У геосмина есть настоящий адресат. И это крошечная почвенная членистоногая – новохвостка. Стрептомицеты выделяют геосмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Белый шпиль прямо перед вами, 75 метров над водой. Кажется просто красиво. Но под этой поверхностью улицы, площади, фундаменты домов. Вода поднялась примерно на 15-18 метров, когда в 1940-м наполнили Угличское водохранилище. Две трети Калязина ушли на дно. А колокольня осталась торчать как метка уровня советского прогресса. Строили ее почти 6 лет, в конце 18 века, крепостными каменщиками помещика Ушакова. Имена некоторых сохранились. Иванов, Руделев, Степанов. Белый классицистический шпиль должен был заявлять о богатстве монастыря и купечества. Ориентир для волжских судов. Ну что ж, ориентиром и стал. Только уже как навигационный маяк посреди водохранилища. До 60-х годов на башне стояли сигнальные огни, и в туман из молочного марева сначала проступали красные огни, а потом-то белый призрак на воде. Между прочим, колокольню официально собирались разобрать по кирпичику перед затоплением. Не разобрали, то ли из-за спешки, то ли уже числилось памятником. Вот вам советское делопроизводство во всей красе. Искусственный остров под ней досыпали и укрепили только в конце 80-х. До этого фундамент просто размывало льдом. А сейчас реставрация, свежая штукатурка и электронная звонница, которую включают по расписанию для туристов. Монастырские звоны, советская сирена-маяк, цифровые колокола по программе «Три эпохи в одной башне». Город утопили ради электричества, а башня взяла и стала главным капиталом того, что осталось. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, Танбот, о, мой гид!

место, где вы сейчас стоите, обжито людьми почти 7 веков, и при этом 3 раза почти полностью стерто с лица земли. Вот это противоречие стоит держать в голове, пока смотрите вокруг. Зарядье упоминается в документах с 1365-го. Само название говорит расположение, за рядами, то есть за торговыми рядами у Кремля и Китай-города. Здесь стоял плотный посад, улицы, храмы, дворы купцов и ремесленников. Та средневековая ткань почти исчезла, уцелели отдельные фрагменты, прежде всего церкви вдоль Варварки, которые вы видите справа. Все остальное накрыл 20 век. Сначала – сталинская высотка. В конце 40-х участок определили под одну из 8 запланированных башен, заложили фундамент. Башню так и не построили, Сталин умер в 1953-м и проект заморозили. Но фундамент остался. И именно на него в 60-х поставили гостиницу.

0: Россия. В 1967 она открылась как крупнейшая гостиница мира. Почти 40 лет она перекрывала собой весь этот берег, для нескольких поколений москвичей она и была зарядьем, хотя архитектурно ее любили немногие. В январе 2006-го Россию закрыли. Разбирали долго, наземную часть снесли относительно быстро, а демонтаж подземных конструкций завершился лишь весной 2015-го. Почти 11 лет в самом сердце Москвы, в 200 метрах от Кремля, зиял большой пустырь. Он зарастал сорняками, пока город заново решал, чем быть этому месту. Решение оказалось неочевидным. Рассматривались офисный центр, элитный квартал, правительственный комплекс. В 2012-м выбрали парк. Строительство началось в 2014-м, и «Зарядье» стало первым крупным новым парком Москвы почти за 70 лет. Обратите внимание на стеклянный навес над вами, так называемую стеклянную кору. Это не просто эффектный козырек, под ней создается контролируемый микроклимат, закрытое общественное пространство под открытым небом. Архитектурно она работает как соединение природного ландшафта с городской инфраструктурой. А четыре природные зоны вокруг – лес, степь, тундра, заливные луга – не декорация. Растения здесь высаживали так, чтобы они существовали в условиях, близких к природным режимам своих территорий. Москва как точка сборки огромной страны – вот идея, которую этот парк проговаривает ботаническим языком. И, наконец, парящий мост. Выйдите на него – это консольная платформа без опор над Москвой с рекой. Никаких промежуточных стоек, только вынос над водой. С него одновременно видны кремлевские башни, Варварка с ее церквями и новая набережная. Три слоя Москвы в одном кадре – средневековый, советский, сегодняшний. Под этим бетоном, кстати, при строительных и археологических работах вскрывались слои средневекового посада. Под советским фундаментом – почти исчезнувшая Москва 14 века. Семь веков в разрезе.
1: Спросите меня про церковь Святой Варвары на Варварке, ту, что смотрит прямо на парк. Там есть история о том, почему ее перестраивали трижды, и один из авторов проекта вас удивит.

0: Человек по имени Иван Папанин провел на дрейфующей льдине 9 месяцев и вернулся с кружкой. Обычной жестяной кружкой, помятой, с подпаленной от примуса. Она стоит здесь, в витрине. Мы с вами сейчас стоим в бывшей церкви. Никольская единоверческая церковь середины 19 века, 4 яруса купола, колонны, классический ампир. Снаружи – тихий дворик на улице Марата, в 2 шагах от Лиговского. Внутри – штурвалы ледоколов и меха белых медведей. Если поднять голову, под куполом еще читаются фрагменты старой росписи. А прямо под ними – макет антарктической станции на том месте, где когда-то стоял алтарь. Это не метафора. Это буквально так устроено пространство.
1: Музей открылся в 1937-м. До этого коллекция существовала как закрытый фонд Арктического института, кладовая полевых дневников, разбитых приборов, образцов породы. Потом решили открыть для всех. Редкий случай, когда музей рождается не из культурной инициативы, а прямо из лаборатории. Здание к тому времени уже пережило свое. В 30-е церковь закрыли, росписи закрасили, помещение приспособили под склады. Когда музей въезжал, сотрудники обнаружили под слоями краски фрагменты старых фресок и встали перед выбором – восстанавливать храм или строить музей. Победил компромисс. Архитектуру сохранили, пространство заполнили льдом и хроникой. В одном объеме теперь живут две памяти – церковная и полярная, и ни одна не вытеснила другую до конца. Самое сильное здесь – не глобальные карты и не чучело белых медведей. Самое сильное – бытовые мелочи. Вот одежда папанинцев, самодельные приспособления, дневниковые записи вроде «сегодня минус 40», «ветер», «ломаются сани», «сухим почерком», «без жалоб». Стоишь

0: перед этой витриной и понимаешь: полярник, не бронзовый герой с плаката. Это человек с хроническим недосыпом, гремящим примусом и, да, вот этой кружкой.
1: Есть здесь и то, чего в других музеях почти нет – честный разговор о неудачах. Челюскин показан не только как история подвига летчиков, но и как серьезный просчет в планировании рейса. Потери техники, жизнь на льду после эвакуации, цена экспериментов – все это рядом не спрятано. Это взрослый музей. Посмотрите на карту у дальней стены, ту, где нанесены маршруты советских антарктических экспедиций. Путь к шестому континенту физически начинался здесь, на Неве, через порты Ленинграда. Балтика, Атлантика, лед. Расстояние почти невозможное, и все же именно отсюда. Фотоархив музея хранит хронику этих уходов. Ледоколы выходят из ленинградских портов, люди стоят на палубе, кто машет, кто смотрит в сторону. На тех же пленках, как полярники в 50-е отмечали Новый год при полярном дне и устраивали концерты на станциях. Детали, которых нет ни в каком учебнике. Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии, несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальм у горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай, 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку, взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит материком.

0: переходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не земля, это пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая фата-моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

Скажите, вы когда-нибудь задумывались о том, что самая высокая точка Европы до сих пор не умерла? Эльбрус не просто вершина. Геологи классифицируют его как стратовулкан, слои лавы и пирокластики, спрессованные за миллионы лет. Под ледяной шапкой по сей день фиксируют фумаролы, выходы вулканических газов и участки теплых грунтов. На поляне Эммануэля, у северного подножия, снег в отдельных местах тает заметно быстрее, чем должен. В 20 веке несколько раз регистрировали резкое усиление газовыделения и слабые вулканотектонические толчки. До извержения не доходило ни разу, но геологи называют Эльбрус именно спящим, не потухшим. Это важное различие. 1829. Российская академия наук и командование Кавказской укрепленной линии совместно снаряжают экспедицию. Формальный командующий – генерал Георгий Эммануэль, герой войны с Наполеоном. Но по составу это скорее научная экспедиция. Геофизик Адольф Купфер, физик Эмили Ленц, ботаник Карл Мейер, художник Иосиф Бернардаце. Вспомогательный состав – около 1000 человек, солдаты, линейные казаки, местные проводники, носильщики. Подножию везли научные приборы, а также, по настоянию Эммануэля, огромный самовар и запас чая. Генерал был убежден, что горячее питье облегчает горную болезнь. Шел 1829 и одновременно шла Кавказская война. Выход русской военно-научной экспедиции на высочайшую вершину региона был в том числе демонстрацией контроля над пространством. Штурмовая четверка, Ленц, казак Лысенков и двое местных проводников, Ахес Атаев и Килар Хаширов, дошла до района Седловины. Дальше, из-за усталости, в финальный отрезок отпустили одного. Хаширов снял бурку, оставил часть снаряжения и в одиночку добрался до вершины. Там он укрепил шест и обложил его камнями. Это был символический знак «Первый человек на Эльбрусе». Точная дата в источниках расходится – 10 июля или 22 июля, споры не закрыты до сих пор. В первичных отчетах фигура Хаширова почти растворена среди описаний научных достижений экспедиции. В литературе 19 и

20 веков первенство порой приписывали Линцу или группе экспедиции без имени горца. Лишь в последние десятилетия, после анализа дневников и военных рапортов, историки Кавказа последовательно возвращают Хаширову его место. Даже его происхождение долго оставалось предметом разногласий – карачаевец или кабардинец. Современные кавказоведы склоняются к кабардинской идентичности, опираясь на ревизские списки. Награды и деньги от Эммануэля он получил. Дворянства или ордена – нет, статус проводника оставался полумаргинальным. При Эльбрусе, как туристический район, советский проект. Первые серьезные планы канатных дорог на южном склоне появились в 30-е годы, но война все остановила. Реальное строительство началось после 1945-го. Бетон для опор заливали при минусовых температурах и шквальном ветре практически вручную. Старые фотографии 60-х показывают колонны рабочих прямо на склоне. Постепенно открытые кресла и маятниковые подъемники уступали место гондольным линиям. Сегодня система поднимает людей до высоты около 3800 метров, туда, где еще недавно добирались только альпинисты и курсанты военных училищ. Каждая модернизация меняла социальный состав посетителей. Теперь Эльбрус – место семейного отдыха, фотографии на фоне седловины в кроссовках и пуховике. Северная сторона горы, откуда шла экспедиция 1829-го, выглядит иначе. Никакой плотной инфраструктуры, дорога серьезнее, атмосфера ближе к той, что знали участники первого восхождения. Там, на поляне Эммануэля, до сих пор тает снег немного раньше, чем должен. Гора ждет. Спросите меня про Ахия Саттаева, проводника, который участвовал в том восхождении, а потом еще несколько раз поднимался на Эльбрус в очень преклонном возрасте. История его жизни ставит под сомнение все, что мы думаем о пределах человеческих возможностей.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паоло на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит. И именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой оракула. Небольшая ниша, выдолбленная

0: В стене на уровне человеческого роста разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
1: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
0: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее Валетти, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит – это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Шумиха, половинная, больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902-м как служебный поселок при строительстве первого пути кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название по местной речке Маритуйке. На Сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. В Перени место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шульгин.

Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный

0: дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием Рок. Никакой графики. Персонаж обозначался символом Сака, Дон, буквой Ди. Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранения. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы –

пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет, снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон –

0: Представьте маршрут, у которого нет мостовых опор, нет асфальта и нет постоянной колеи. Он появляется в начале февраля и исчезает в середине марта. Это дорога на остров Хайлуото, Финляндии. И всю зиму она была просто замерзшим морем. Может, лед там просто сам собой превращается в шоссе, застыл и держит. Тогда почему рядом висит знак с ограничением веса в 3,5 тонны и запретом обгона? Потому что под колесами не суша, а хрупкая корка над водой, и ее толщину меряют каждый день.
1: Хайлуото – самый большой остров в Ботническом заливе, в полусотни километров от города Оулу. Постоянных жителей на нем немногим больше 900. Летом добраться туда можно было на пароме, а зимой, когда залив вставал льдом, паром заменяла ледовая дорога длиной около 7 километров, самая длинная официальная ледовая трасса Финляндии. Строили ее не природа сама, а дорожная служба. Снег на трассе укатывают, а из пробитых во льду лунок специально качают воду наверх. Она растекается и намерзает новым слоем, укрепляя полотно. Скорость на такой дороге ограничена 50 км в час, а машины обязаны держаться друг от друга не ближе, чем на 50 метров. Если лед треснет под одной, вторая должна успеть остановиться. Похожий фокус проделывают и на другом краю материка, на Байкале. Между берегом и островом Ольхон каждую зиму размечают такую же официальную ледовую переправу со столбиками и постами. Технология почти одна и та же, только называют ее по-разному. Там зимником, здесь просто ледовой дорогой.
0: Еще в прошлом веке дорога на Хайлуото держалась по 4-5 месяцев за год. Сейчас 4-5 недель, а бывали зимы, когда лед вообще не набирал нужной толщины, и остров всю зиму жил только паромом да редкими рейсами вертолета в непогоду. Залив мелеет из-за того, что земля здесь до сих пор медленно поднимается после ледникового периода, а зимы делаются мягче. На самом острове, кстати, с сушей происходит обратное. Она непрерывно растет из моря после того же ледникового периода, и два бывших отдельных островка давно срослись с главным берегом. 13 февраля нынешней зимой дорогу открыли в последний раз за всю ее историю. 12 марта, ближе к вечеру, ее закрыли. И больше она уже не откроется никогда. Дело в мосте, который строили рядом 4 года. К дальнему берегу протянули насыпь почти 7 километров, а над двумя проливами подняли мосты. Один длиной 7 футбольных полей, другой чуть короче. Строители обогнали собственный график на несколько месяцев, и в конце июня постоянная дорога на остров открылась раньше срока. В тот же день паром, который возил жителей Хайлуото почти 60 лет подряд, вышел в свой последний рейс и встал у причала.
1: Местные вспоминают эту паромную очередь без особой ностальгии. Опоздал на минуту, жди полтора часа следующего рейса, и так десятилетиями, в любую погоду. А ледовая дорога вообще была капризнее парома. То трещины, то вода поверх льда, то метель заносит след так, что не разобрать, где полотно, а где уже открытая вода. И все же этой зимой люди специально приезжали, чтобы просто проехать по ней в последний раз. Кто-то один, кто-то компанией, кто-то автостопом, лишь бы пересечь на машине то место, где раньше было только море подо льдом. После того, как исчез последний паром на такой линии, эта фраза звучит уже иначе. Дорога, которую нельзя было построить один раз, каждую зиму рождалась заново, и один раз просто не родилась. Мост стоит теперь на месте, где прежде каждую зиму намерзала дорога. А сама дорога никуда не делась, просто снова стала просто морем.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше,

Так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «Мой гид».

0: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом морем из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую по-фински называют хивониями – лошадиный мыс. Внешне ничего особенного – розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит Рапакеви, крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» – научное название одной из разновидностей этого гранита – происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром Рапакеви, по-фински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня. Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках Шехинской и Сухановской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824-го на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом, работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте, и лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
2: Добыча в Петерлахте продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того

самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через 2 года он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. О, мой гид! О, мой гид!

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая тка Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутебаабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходят на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Она отвечает вам уверенно, по делу и красиво, и при этом не понимает ни слова из того, что написала. Это не метафора и не преувеличение. Это буквальная инженерная правда о том, как устроен каждый чат-бот на основе большой языковой модели. И именно это противоречие – ключ ко всему, что вы сейчас услышите. Внутри нет мыслящего существа. Есть очень сложная математическая машина, которая разбивает любой текст на кусочки. Их называют токенами. Это может быть часть слова, целое слово или знак препинания. И на каждом шаге решает один единственный вопрос – какой кусочек будет следующим? Не «что я хочу сказать», а буквально «какое продолжение наиболее вероятно», исходя из всего, что шло до него. Представьте человека, который прочитал несколько сотен миллиардов слов, книги, статьи, форумы, научные журналы, чаты, инструкции, рецепты, законы, романы, комментарии к роликам. Все подряд, без разбора. И теперь, когда вы пишете ему фразу, он не думает в обычном смысле. Он мгновенно чувствует, как эта фраза обычно продолжается в текстах, которые он читал. Вот это и есть языковая модель. Невероятно начитанная. Без глаз, без рук, без памяти о вас после окончания разговора. И без понимания в том смысле, в каком понимаете вы. Сейчас у кого-нибудь из вас, возможно, мелькнула мысль, но она же отвечает так, будто понимает. Да, именно поэтому мы тут и разговариваем. Потому что разница между «звучит как понимание» и «является пониманием» не очевидна снаружи, и она имеет серьезные практические последствия.
1: Из этого сразу следует одна важная вещь. Модель не хранит готовый ответ где-то внутри и не достает его, когда вы спрашиваете. Она строит его прямо сейчас, слово за словом, шаг за шагом. Поэтому один и тот же вопрос при разных настройках даст разные ответы. И это не сбой, это конструктивная особенность. Эту особенность инженеры назвали температурой генерации. Звучит технически, но идея простая. Представьте ручку регулировки. Повернули влево, машина выбирает самый безопасный, самый предсказуемый следующий токен. Повернули вправо, она рискует. Выбирает менее очевидные варианты. При низкой температуре ответы стабильны и однообразны. При высокой – неожиданны, иногда блестяще, иногда совершенно мимо. Когда чат-бот выдает вам что-то по-настоящему неожиданное и точное, скорее всего, температура была чуть выше среднего. Когда несет ерунду с большой уверенностью – тоже. Это одна и та же ручка, и она работает в обе стороны. Теперь самое важное для тех, кто хочет получать от этих машин пользу, а не красивый туман. Промпт – слово, которое вы наверняка уже слышали. Некоторые думают, что это заклинание. Произнеси правильные слова в правильном порядке, и машина откроет все двери. Это не так. Промпт – это бриф, техническое задание, инструкция для исполнителя. И чем точнее бриф, тем точнее результат. Ровно как в жизни. Если вы просите строителя сделать что-нибудь с ванной, не удивляйтесь результату.
0: Есть четыре вещи, которые стоит включить в любую серьезную просьбу к нейросети. Первое – роль. Кем должна быть машина в этом разговоре? Редактором, юристом, школьным учителем, другом с медицинским образованием. Второе – контекст. Что уже известно? Для кого это? Зачем? Третье – конкретика. Что именно вы хотите получить? Список, текст, таблицу, краткое или развернутое. Четвертое – пример или критерий. Как выглядит хороший результат в вашем представлении? Возьмем живой пример. Вы хотите написать открытку бабушке на день рождения и просите нейросеть помочь. Пишите «Напиши поздравление с днем рождения». И получаете «Дорогая именинница, пусть каждый день приносит радость, здоровье и тепло близких». Формально – поздравление. По сути – заготовка, которую рассылают всем подряд. Потому что машина не знала ничего, ни кто бабушка, ни сколько ей лет, ни какой у вас с ней характер отношений. А теперь тот же запрос с брифом. Ты помогаешь писать личные послания. Мне нужна короткая поздравительная открытка для бабушки. Ей исполняется 80 лет, она любит юмор, мы с ней давно не виделись. Тон должен быть теплым, немного шутливым, без пафоса, 3-4 предложения. Результат будет живым, с характером, именно тем, что вы имели в виду. Та же машина, тот же момент, разница только в брифе. Или другой пример. Про сыта, напиши смешную песню про кота. получаете куплет с рифмой «Кот живет». Нормально, но скучно. Просите иначе. Ты автор детских песен. Напиши веселую песенку про рыжего кота, который боится пылесоса. Три куплета, простой ритм, рифмовка через строчку. Для детей 4-6 лет. Это уже работа. Точка опоры изменила все. Самая распространенная ошибка в запросах – противоречивые инструкции. Объясни кратко, но очень подробно.
2: Без терминов, но технически точно.
0: По-простому, как в энциклопедии. Машина не спорит, она пытается выполнить обе инструкции одновременно. И получается каша. Вторая ошибка – слишком широкий вопрос без границ. Машина заполняет пространство универсальным общим текстом, потому что не понимает, какой именно угол вас интересует. Третье. Отсутствие критерия результата. Если не сказать, что нужен список из 5 пунктов, а не эссе, скорее всего, будет эссе.
1: И еще одна тонкость, которую замечают не сразу. Одна и та же формулировка может дать разные результаты в зависимости от того, что написано рядом с ней в диалоге. Модель воспринимает весь накопленный контекст разговора, и иногда добавление одной, казалось бы, уточняющей фразы сдвигает вероятности в сторону другого шаблона и делает ответ хуже. Это не интуитивно, и это правда так работает. Теперь про галлюцинации. Это слово вошло в обиход быстро, потому что явление оказалось массовым и коварным именно там, где его меньше всего ждут. Модель не лжет в том смысле, в каком лжет человек, намеренно, зная правду. Она оптимизирует правдоподобный текст, а не проверенную истину. Если в ее обучающих данных или в текущем контексте не хватает опоры для ответа, она все равно продолжает строить текст наиболее вероятно.

0: другими словами. И этот текст выглядит точно так же, как правдивый. Уверенно, гладко, с нужными оборотами речи. В 2023-м в американских судах разразился показательный скандал. Юристы подали документы, в которых ссылались на судебные прецеденты. Прецеденты были оформлены правильно, в правильном юридическом стиле, с реквизитами, и при этом не существовали. Их сгенерировал чат-GPT. Судья обнаружил это при проверке. Юристы оказались в крайне неловком положении. Этот случай разобрали как учебниковый пример. Красивый юридический текст не равен проверенной юридической информации. Особенно опасны запросы, где нужна точная цифра, конкретная дата, точная цитата, ссылка на источник, медицинская рекомендация, финансовый расчет. Именно в этих случаях модель звучит наиболее уверенно. И именно в этих случаях ошибается незаметно для читателя. Текст выглядит как нормальная энциклопедическая проза. Ошибка замечается только при проверке по первоисточнику. Кто-то сейчас думает: «Хорошо, но ведь нейросеть часто говорит правильно?» Да, часто. Именно это делает ее ненадежность особенно трудной для обнаружения. Когда человек говорит ерунду, у него обычно что-то меняется в голосе или поведении. У модели нет. Уверенный тон при правильном ответе и уверенный тон при вымышленном ответе звучат одинаково.
1: Практическое правило одно. Чем выше цена ошибки, тем меньше доверяйте ответу без внешней проверки. Особое внимание на слова «точно», «гарантированно», «официально». Если модель ссылается на конкретный документ, проверьте, существует ли он, прежде чем на него опираться. Есть простой прием для проверки прямо в диалоге. Если модель называет конкретную цифру, имя или ссылку, спросите ее: «Откуда это?» «Можешь указать источник?» Хорошая модель скажет честно: «Я не могу гарантировать точность. Проверьте по первоисточнику». Плохая уверенно назовет источник, которого нет. Это тоже сигнал, который стоит уметь считывать. Отдельный разговор – голосовые подделки. Это уже другой, но технологически родственный класс инструментов. Они умеют имитировать голос конкретного человека по нескольким секундам записи. Здравый скептицизм к голосовым сообщениям с незнакомых номеров – уже разумная привычка, а не паранойя. Вернемся к температуре, о которой говорили раньше. При высоких ее значениях модель иногда выдает формулировку, до которой вы сами бы не додумались, неожиданную связку идей, нестандартный угол, образ, который точнее вашего собственного. Именно поэтому ее используют в творческих задачах: написать концепцию, придумать название, найти неочевидный подход. Но та же высокая температура в задаче, где нужна фактическая точность, это риск. Факт, который звучит правдиво, может оказаться конструктом из знакомых шаблонов, за которым нет реального основания. Сейчас большие языковые модели быстро движутся в сторону уметь действовать по инструкциям и опираться на внешние проверенные источники. Растет и дисциплина верификации. Компании и пользователи все чаще требуют не просто красивый ответ, а ответ с возможностью проследить, откуда взята каждая деталь. Это правильное направление, и оно уже меняет то, как разработчики думают о следующем поколении этих систем. Но пока эти инструменты такие, какие они есть, невероятно полезные и принципиально ненадежные в одних и тех же местах, самое честное, что можно сказать, звучит так. С этой машиной разговаривают именно как с умным, очень начитанным, но незрячим и забывчивым помощником, уважительно, конкретно, с хорошим брифом и с пониманием, что последнее слово в любом случае остается за вами. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: Как получилось, что название реки пережило все – и слободу, и советский поселок, и промышленный переворот. И все равно стоит здесь, у воды, как будто никуда не уходило. Эжва. Древнее коми – имя Вычегды. Переводит его по-разному – где-то «луговая вода», где-то даже «желтая вода». Точная интерпретация спорна, но одно неизменно – в основе – вода и пойма. Посмотрите туда, на левый берег, где Вычегда разворачивается широко, почти лениво. Именно здесь, в 14 километрах от исторического центра Сыктывкара, и стоит то, о чем мы говорим. Река дала имя берегу. Берег дал имя слободе. Слобода – целому городскому району.
1: В песцовой книге 1586-го фигурирует слобода на реке Чолви. Это здешние краеведы считают первым письменным следом поселения на этой земле. Не поселок, не квартал, слобода. Потом долгие века тишины, и вдруг, 5 августа 1963-го, рабочему поселку официально присваивают имя Эжва. А 13 декабря 1968-го его включают в черту Сыктывкара и оформляют как Эжвинский район. Между первым упоминанием и этим моментом почти 4 столетия. И все это время название жило в самой реке, дожидаясь, пока люди снова его произнесут.
0: Двигатель этого рождения – Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. В начале 60-х годов здесь начали строить гигант лесной индустрии, и старинная слобода буквально в одно десятилетие стала стройплощадкой. Причалы, дороги, жилые кварталы – все подстраивалось под завод. Это северный промышленный сценарий в чистом виде. Сначала меняется ландшафт, потом вокруг вырастает что-то похожее на город. Почувствуйте этот темп. 50 лет и слободы в городской район с населением больше 60 тысяч человек. Примерно четверть всего Сыктывкара живет здесь, на левом берегу. Для севера это уже отдельный организм, со своей трудовой логикой, своим ритмом, своим запахом хвои и речного ветра с Вычегды. Вычегда здесь не просто вид из окна. Это крупнейший приток Северной Двины, и по ней исторически шли связи Коми с Архангельским севером. Представьте, тот же берег, те же излучины, и по воде идут лодки с товаром куда-то к Белому морю. Имя реки несло в себе весь этот путь задолго до того, как его проложили по карте. Советская модернизация умела стирать сельский рельеф, дома, огороды, старые тропы. Но название она не трогала. Скорее переводила их в новый статус, из живого речного прозвища в официальный топоним на карте. Эжва прошла этот путь дважды, сначала как имя реки, потом как имя района. И оба раза уцелела. Спросите меня про Вычегду выше по течению, там есть история об одном монастыре, который несколько раз тонул и все равно возвращался на то же место, но это уже ваша экскурсия.

0: Колорадо до 2016-го обычный домовладелец не мог законно собрать воду со своей крыши. Не потому, что это опасно, не потому, что запрещено из соображений санитарии, а потому, что эта вода юридически уже кому-то принадлежала. Доктрина называется «prior appropriation» – первый по времени, первый по праву. Она появилась на американском Западе в эпоху золотой лихорадки и фермерского освоения засушливых земель. Логика проста. Кто первым оформил право на воду из реки или канала, тот и получает ее в первую очередь, всегда, независимо от того, сколько воды в этом году. Именно поэтому дождь, упавший на вашу крышу, с точки зрения права, был потенциальной частью общего стока. Водой, которая в принципе могла бы дойти до фермы ниже по течению, у которой приоритет оформлен раньше вашего.
1: Когда Колорадо в 2016-м ослабил ограничения, он не отменил эту логику. Он аккуратно вписал в нее маленький домашний контур. Сейчас домохозяйствам разрешены максимум две бочки, суммарно не более 110 галлонов. Только сбор с крыши, только для наружного использования, только на том же участке. Это не щедрость закона, это хирургически точный компромисс между личной автономией и правами тех, кто стоит в очереди ниже по бассейну. Теперь перенесемся через океан и через несколько тысяч метров над уровнем моря в боливийскую Кочабамбу. 1999. Городская система водоснабжения передана консорциуму Aguas del Tunari. Уже в 2000 тарифы резко выросли. То, что произошло дальше, вошло в историю как водная война. Массовые протесты, уличные столкновения, политический кризис. Давление оказалось настолько сильным, что контракт был расторгнут. Кочабамба стала символом. Вода может быть триггером революции. Не нефть, не земля, а вода. На этом фоне решение Генеральной Ассамблеи ООН в 2010-м выглядит не просто декларацией. Организация Объединенных Наций признала доступ к безопасной питьевой воде и санитарии правом человека. Это решение не распределило воду автоматически, оно изменило язык споров. После 2010-го приватизацию водоснабжения стало значительно труднее обосновывать как обычную рыночную сделку.
0: И все же рынок нашел свой ответ. В 2020-м на бирже CME, Чикагской товарной бирже, появились фьючерсы на воду, привязанные к цене воды в калифорнийских водных округах. Сторонники говорили, это инструмент хеджирования засухи, способ для фермеров зафиксировать цену заранее. Критики, что финансовый рынок начинает ценообразовать дефицит базового жизненного ресурса. Вода превратилась в объект ставок и ожиданий, наравне с нефтью и зерном. Отдельный вопрос – засев облаков. Можно ли украсть дождь у соседнего региона, если засеять облако химическим реагентом над своей территорией? Исследователи осторожны. Эффект воздействия почти невозможно отделить от естественной изменчивости погоды –

Именно поэтому в большинстве стран засев облаков квалифицируют не как присвоение осадков, а как технологическое вмешательство в атмосферные процессы, и ключевой вопрос здесь не кража, а доказуемость ущерба. Облако не имеет паспортных границ. Если сложить все вместе, получается, что вопрос «чей дождь?» решается через три слоя. Кто владеет землей, кто имеет приоритетное право на сток и кто контролирует инфраструктуру. Ни один из этих слоев не отвечает на вопрос сам по себе. И ни один не исчезнет, пока климат продолжает делать воду дефицитнее. Это была лекция из рубрики «Расследование». Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему, спросите, например, кому принадлежит Антарктида, и узнаете, как поделили континент, который не поделили.

0: Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора, 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудости от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше 2 веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже 3-е столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал о Павле I, неожиданно образованном человеке, который мечтал объединить католицизм и православие. Сегодня мы выходим на Гороховую, одну из трех лучей, расходящихся от Адмиралтейства, и останавливаемся у дома с прозрачной зеленой башенкой.
2: Та улица, на которую мы сейчас выходим, она называлась...
3: Про Гороховую.
2: Да. Она называлась Комиссаровская. И вот эта аптека с левой стороны, вот написано что-то белым, не вижу.
3: Супермаркет?
2: Нет, за углом, да. Ну да, вот я просто... За углом аптека называлась Комиссаровская. А потом улица Дзержинского, это когда я здесь жил. Я же вот там на Фонтанке, ну вот там, где вы. Вот. Комиссаровская, потом Дзержинского, и потом вернули, значит, Гороховую. Гороховую. И она точно идет от Адмиралтейства. Вот точно, просто по прямой линии. Ну, это вы это знаете, а вот... А гостям все можно удивлять постоянно. Ходите удивлять.
3: Пап Петр I планировал такие...
2: Именно это, прямые линии.
3: Вот. Прямые
2: перспективы. Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Так, а с другой стороны?
2: А другой мы увидим ТЮЗ. А должно быть,
3: так,
2: должно быть совершенно...
3: Театр, между прочим.
2: Кстати, театр, да, да. Далеко просто ходить туда.
3: Да.
2: А должна быть прямая выносная линия в сторону Дирижерский завод, как это называется, в сторону Колпина. Вот эта дорога прямо на Колпина идет, прямо. Но когда построили театр, то еще это перерезали. Ну, они так не мыслили.
3: А ТЮЗу тоже исполнилось юбилей. Да,
2: а я вам скажу, 60... с 50-го до 60-го он строился.
3: 100 лет, по-моему.
2: Нет. Он строился 10 лет при мне, с 50-го до 60-го. Ну, то есть ему 60-65 лет. Вот мне так кажется, да. Ну, потому что ТЮЗ-то раньше был в другом месте.
3: Вот.
2: Брянцево. Вот.
3: Они не про это. Они
2: про общее. Все понял.
3: Они общие.
2: Вы правы.
3: 18-й год мы
2: Правильно.
3: И 2018.
2: Вот это правильно. Это вот. Там, где именно Брянцево, поэтому... где на этой самой, на...
3: А то, что они переехали...
2: Да, новый, да, это.
3: Но это пока опустили.
2: Да.
3: А просто
2: да.
3: Что... Детскому театру.
2: 100 лет больше. Да, ну, сейчас 100 уже 100, сейчас больше, да.
3: Да, это тоже интересно.
2: Это очень, конечно.
3: Я рекомендую сходить на детские спектакли. Потрясающе там.
2: Да, конечно.
3: Учитывается и детский возраст,
2: конечно,
3: и подростковый возраст. И они,
2: разные.
3: Кстати, на юбилей показывали того самого Ванька Горбунка.
2: Того самого, да.
3: 100 лет назад.
2: Да. Ну, как же, как... Ершов, да.
3: Привет.
2: А вот, это, вот этот вот зеленый,
3: да,
2: зеленой
3: вот это
2: башни.
3: Очень интересно.
2: Вот очень интересное здание. Это торговый дом Эсдерс из Хефальс. Это шведы.
3: Угу.
2: Там написано Эсдерс из Хефальс. Это шведы построили торговый дом. Ну, по типу, не знаю, пассажа, по типу, только многоэтажный. И увенчали. Это начало 20 века, настоящий модерн. Вот если говорить, что такое модерн, вот прям посмотреть на это. Башенку? Это модерн. Конечно, при советской власти она была срезана. Ее не было. Ее поставили только лет 12 тому назад. Потому что это как на старых фотографиях было. Вот Эсдерс из Хефальса. Больше того, когда закрыли, выгнали Эсдерса из Хефальса, то сделали фабрику по пошиву мужской одежды. Она была исключительно серо-черных тонов. Вот других тонов они не признавали. То мужская, ну, костюмы, вот, была большевичка, по-моему, она называлась, большевичка, да, вот, а сейчас, конечно, все вернули, ну.
3: Вот как вы считаете, есть что-то похожее с Домом книги?
2: Конечно, это же модерн, абсолютно точно, просто другая рука, но другой архитектор.
3: И башни присутствуют.
2: И модерн. Совершенно. И кадуцей. Вот на самом верху. Вот это же не шпиль. Это называется кадуцей.
3: Mm.
2: Вот это вот, видите? И такой значок может носить человек, который работает, например, в таможне. Вас проверяет. Так, что вы везете. Что-то, и у него вот такой знак.
3: Mm-hmm.
2: Это знак таможни. Ну, то есть торговли.
3: Торговли.
2: Торговли, да. Не таможня.
3: У нас торговая промышленная палата.
1: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Юрий Юдин сошел с маршрута из-за больного колена и прожил еще полвека с вопросом, который так и не получил ответа. Январь 1959 года. 9 молодых, крепких, опытных людей уходят на перевал в Северном Урале. Игорь Дятлов, по словам Юдина, был человеком, который проверяет все дважды, снаряжение – дважды, маршрут – дважды, погоду – дважды. И все равно что-то случилось в ту ночь, что заставило их разрезать палатку изнутри ножом. И уйти в темноту почти без одежды. Представьте, минус 20 с ветром. Уральская ночь – это не темнота, это плотная, осязаемая масса холода. Снег под ногами звенит, как натянутый металл. И вот по этому снегу следы. Четкие, почти правильные. Группа шла вниз по склону организованно, не в панике. А потом следы исчезли под метелью. Когда поисковая группа нашла палатку в феврале того же года, картина была странной. Не разгромленной, именно странной. Изнутри разрезано. Вещи, еда, обувь. Все внутри, все на месте. Туристы ушли сами. Добровольно, в ночь, без обуви. Тела нашли не сразу. Четверо лежали во овраге под 4 метрами снега. У троих переломы ребер и черепа, внутренние кровотечения. Российский врач и исследователь Калинин, работавший с материалами дела, подчеркивает. По гистологии и объему кровопотери эти травмы получены за десятки минут до смерти, максимум за час. При этом на телах нет ни одного точечного удара, ни защитных ран на руках. Медицински это след давления большой массы, не борьбы. Вот здесь и начинается то, что наука 60 с лишним лет не может закрыть одним ответом. В 2020 году Генеральная прокуратура России провела повторное расследование, подняла архивы и объявила официальную позицию. Криминала нет, первопричина – лавина, точнее, эффект снежной доски. Небольшое смещение снежной массы давит на палатку, группа в темноте и панике режет стенку и уходит. Дальше – ураганный ветер, дезориентация, обморожение, попытки выжить с минимальным снаряжением. Следователи особо отмечают, следов других людей на месте не обнаружено, только следы самой группы. Но у этой версии есть неудобная деталь. Палатка стояла почти ровно, классическая лавина стирает рельеф, здесь этого не было. Следы от палатки читались, и тяжелые травмы были не у всех, а выборочно. Кроме того, одежда с погибших позже перераспределялась внутри группы, значит, кто-то действовал сознательно еще долгое время после первоначального события. Доктор технических наук Петр Бартоломей предлагает другое объяснение. По его версии, речь идет о кислотном аэрозоле – облаке окислителя ракетного топлива, азотной кислоты, которая при разрушении ракеты в воздухе оседает точечно на ограниченную территорию. Инженер Вадим Верван детализирует это до конкретной человеческой ошибки. Негерметично закрытый люк с топливом, ракета рушится, кислотный аэрозоль накрывает район палатки. Снег подплавлен не теплом воздуха, а химической реакцией. Туристы буквально в облаке, которое жжет глаза, разрушает легкие, вызывает дезориентацию. Отсюда мгновенная эвакуация, и отсюда же

себе тяжелые внутренние поражения без следов борьбы на коже. Слабое место этой версии – нет рассекреченных документов об аварии ракеты над районом перевала. Но и отсутствие документов само по себе ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Отдельного слова заслуживают огненные шары в небе над Уралом. Многие годы их считали едва ли не прямым следом военной техники над перевалом. Но современные баллистические расчеты показывают, реальные пуски межконтинентальных ракет Р-7 с полигона Тюратом шли по траектории на Камчатку, далеко от района Халатчахля. Математика полета попросту не позволяет вывести ракету в нужную точку. Красивая легенда о светящихся шарах рассыпается о проверяемые координаты. Это, кстати, редкий случай, когда романтика честно проигрывает баллистике. Сегодня Халатчахль – не просто точка на карте Северного Урала. Фонд памяти группы Дятлова организует зимние экспедиции, где часть участников надевает снаряжение конца 50-х годов не ради мистики, а ради полевого эксперимента. Как ощущается ветер в той одежде? Как быстро теряется ориентация? Какие решения принимает человек, когда тело уже начинает сдавать, а видимость – ноль? Это вполне научная задача – соотнести реальные ощущения с тем, что показывают фотографии 1959 года. Юрий Юдин, единственный выживший, тот самый, что сошел с маршрута из-за больного колена, до конца жизни говорил: «Ребята вели бы себя правильно по любой инструкции, если бы знали, от чего спасаются». Ключевое слово здесь – «если бы знали» – это не растерянность, не ошибка подготовки, это встреча с чем-то, для чего у них просто не было названия. Вот что остается от 60 лет вопросов – не тайна и не ответ, а тихая уверенность в том, что те девятеро сделали все, что могли. Просто мир в ту ночь оказался чуть больше, чем любой из них успел изучить. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

0: Запах свежевыпеченного хлеба – один из немногих запахов, которые мозг не умеет игнорировать. И это не случайность. За тысячи лет хлеб стал не просто едой, он стал документом. Лаваш – почти идеальный паспорт кочевой культуры. Тонкий, он выпекается на раскаленных стенках тандыра за считанные минуты, хранится неделями, служит одновременно скатертью и тарелкой. У армян свежий лаваш кладут молодым на плечи при входе в новый дом, чтобы хлеб всегда был сверху, чтобы жизнь начиналась с достатка. На Кавказе старики до сих пор определяют своих, потому как человек рвет лаваш. Свой отрывает кусками, чужой режет ножом. Багет – дитя регламента, а не романтики. Французские законы 18 и 19 веков жестко регулировали цену и вес хлеба. Длинная узкая форма позволяла быстрее пропекать тесто, меньше времени в печи, выше оборот. Около 65 сантиметров в длину – это еще и формат городских печей и удобство переноски под мышкой. Тот самый парижский силуэт. Символом Франции багет стал лишь в 20 веке. До этого он считался хлебом рабочих кварталов. Сегодня ЮНЕСКО включила культуру багета в список нематериального наследия. Бородинский – редкий случай, когда вкус зашит в историческую память. Темная ржаная основа – кориандр, сладость патоки. Легенда связывает его с поминовением погибших под Бородином. И даже если она поздняя, сам образ точен. В Москве 70-х и 80-х Бородинский был маркером интеллигентского вкуса. Его считали умным хлебом, чуть сложным, требующим терпения. Потому какой хлеб на столе, читается социальная карта эпохи точнее, чем по любому переписному листу. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм.
1: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя

0: имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает полпилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении, отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на гатчинском поле.
2: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории места не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
3: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мой гид.онлайн.

Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все: рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища, и это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза – сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

Юрьевец – один из древнейших городов Верхнего Поволжья, и сегодня он носит звание старейшего в Ивановской области. Но у него есть одна особенность, которая выбивается из логики любого старейшего. Значительная часть его истории буквально лежит под водой. Не метафорически, физически, на дне Горьковского водохранилища. В 50-е годы 20 века, когда водохранилище начали заполнять, под воду ушли окраины города, а вместе с ними 22 сельсовета и 81 населенный пункт Юрьевецкого района. Только изъятых земель насчитали почти 40 тысяч гектаров. Это не просто цифра переселения, это полный разрыв ландшафта, который складывался веками. Центр города спасла дамба. Строили ее с 1954 по 1957, длина около 3,2 километров. Технически – победа. Но посмотрите на карту, северная и южная оконечности Юрьевца не спаслись.

Там ушли под воду Покровская и Казанская церкви, мукомольная мельница, бывший винокуренный завод, дом Весниных. И главное, Свято-Троицкий Кривоезерский монастырь. Дамба выиграла время для центра, но не сохранила город целым. Нынешнюю борьбу с водой здесь нельзя считать советским изобретением. В местной летописи зафиксирован весенний разлив, когда к 7 мая часть домов уже стояла в воде, а к 11-му под водой оказались около 25 деревень и прибрежные поля. Это был обычный волжский май, не катастрофа. Низкий берег, условия жизни здесь, а не случайность. Дамба, которая держит центр сейчас, по расчетным нормативам выработала свой ресурс еще в 1987-м. А в 1983-м город пережил шторм, который наглядно показал, насколько эта линия уязвима. Иными словами, Юрьевец защищен не надежным сооружением, а сооружением, которое давно работает за пределами нормативного срока. Разговоры о берегозащите здесь – это не коммунальная рутина. Это вопрос существования. И в этом городе родился Андрей Тарковский. Дом семьи Тарковских сохранился, при нем работает музей. Можно долго рассуждать о том, случайно ли, что режиссер, выросший на берегу затопленного города, потом выстроил целый кинематографический язык из воды, памяти и уходящего под поверхность прошлого. Скорее всего, это не случайность, хотя такие связи никогда не поддаются точному доказательству. Сегодня Юрьевец – тихий районный центр, который одновременно является памятником Большой Волжской перестройки и точкой культурной памяти. Туристический и мемориальный потенциал здесь очевидный, и город им все активнее пользуется. Но главный нерв не изменился за 700 с лишним лет – вода, которую нужно удерживать и которую невозможно игнорировать. Юрьевец – не город-победитель над стихией. Это город-компромисс, где инженерия в середине 20 века успела спасти центр, но не успела и не могла сохранить все остальное. Спросите меня про Кривоезерский монастырь, тот самый, что ушел под воду. Его история началась за 4 века до затопления, и у нее есть продолжение, о котором почти не говорят –

0: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
1: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей.

0: дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
1: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны. Педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет. Иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
2: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним – мой гид.онлайн.

Осень 1991 года. Двое альпинистов замечают в тающем леднике что-то похожее на тело. Они решают, что перед ними несчастный турист. Вытаскивают кое-как, повреждают одежду. И только потом выясняется, этому туристу 5300 лет. Так мир познакомился с Эдсе. Посмотрите на него, он лежит в холодильной камере. И это единственный человек медного века, про которого мы знаем буквально все. Последний обед. За 2,5 часа до смерти он плотно поел. Мясо горного козла, злаки. Не голодный беглец в ледяной пустыне. Нет. Сытый человек, у которого были планы на вечер. Планам не суждено было сбыться. Стрела сзади, в левое плечо, наконечник дошел до позвоночника. По одной из версий, это была личная месть. За несколько дней до гибели у него уже была травма руки от схватки. То есть кто-то его ждал. Знал, куда он пойдет. И вот еще деталь. 61 татуировка. Не узоры, короткие черные черточки, 1-3 мм толщиной. Они расположены точно там, где болели суставы и спина. Скорее всего, попытка снять хроническую боль. Человек годами лечил себя, как умел. Часть меток совпадает с точками, известными позже в акупунктуре, но исследователи честно говорят, прямых доказательств акупунктуры в то время нет. Просто эмпирика. Проверено на себе. 5000 лет спустя его продолжают читать спектрометром и цифровой обработкой. И каждый раз находят что-то новое. Он не закончен. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

Дервиш вращается не вокруг пупка и не вокруг позвоночника. Он вращается вокруг сердца. Это не поэзия. Это буквально постановка Шуга. Стопы и ось тела выстроены так, что центром микровращения оказывается область груди. Все телесное к периферии. Сердце в неподвижном центре. Орден Мевлеви вырос в 13 веке в Конии, вокруг Джалал-ад-Дина Руми. И вот что парадокс. Прежде чем человеку вообще позволяли встать в круг, его годами учили не вращаться, а исчезать. Служить, убирать, молчать. Только когда наставник видел, что в ученике больше готовности раствориться, чем быть замеченным, тогда допускали к семи. Представляете, лучшие танцоры мира проходили отбор на скромность. Посмотрите на положение рук, правая раскрыта вверх, левая обращена к земле. Это некрасивая поза для открытки. Это рабочая схема – принять сверху, пропустить через сердце, отдать вниз. Любовь как поток, не как накопление. Физика

здесь вполне серьезные. Тело работает как гироскоп. Пока ось стабильна, система не падает, даже когда вестибулярный аппарат давно сдался. Мозг перестает воспринимать внешние сигналы и входит в измененное состояние. То, что суфии называют экстазом, нейрофизиолог назовет сенсорной депривацией через ритмическое движение. Наверное, оба правы. Сема – не танец. Сами дервиши настаивают на этом. То, что сегодня показывают в залах кони как туристическое представление, изначально было закрытым ритуалом. ЮНЕСКО внесло его в список нематериального наследия, и одновременно где-то в вечерних залах города люди все еще крутятся без камер и без публики. Одно вращение – один шаг от человеческого к божественному. Значит, чтобы добраться, нужно очень долго не останавливаться. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ «А, мой гид».

Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается. Предсказание, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция, немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭДПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все 5 происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией.

0: от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием двух систем мозга – корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводит к дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе, удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке, напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе, и когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюран называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки, эта игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно, не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюран говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидание, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя там, где чистый повтор наскучил бы за 30 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюран формулирует это как «предсказуемая непредсказуемость». Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Не поворот на 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивается итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование, но не разрушает общий пульс. Нога продолжает отбивать темп, а вот тело уже чуть качнулось вперед, потому что мозг приготовился к удару, и это приготовление само по себе стало источником удовольствия. Именно поэтому танцевать под синкопированный ритм физически приятнее, чем под равномерный. Там есть что ловить.
2: Классический пример гармонического обмана – обманная каденция. Слушатель ждет устойчивого завершения, того аккорда, который закрывает музыкальную фразу, как точка в конце предложения, а музыка уходит в другую точку. В барочной и классической музыке это был осознанный прием с названием и историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд, а композитор его отнимает. Линия, которую Хьюран прокладывает в своей теории, на самом деле идет от более раннего автора, Леонарда Мейера, который еще в середине 20 века утверждал, что музыкальные эмоции возникают из ожидания. Хьюран взял эту идею и перенес ее в строгую психологическую и эволюционную рамку. Эмоция возникает не из красоты и не из смысла, а из того, как организм экономит ресурсы на распознавании паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила

0: Вроде повтор, потом вариация, работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера.
1: Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет, неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности, вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды, и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
2: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит красиво, а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее, мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков, становится чувствительнее к малейшему отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне, она больше не просто звучит хорошо. Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть волшебством от того, что мы знаем ее фокус. Фокус – честный. Просто теперь вы умеете его повторить. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально, стены слепили из глины, той самой, что под ногами.
1: В конце 18-го столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
2: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
1: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

Представь, ты идешь по берегу Амура, под ногами мокрый песок, и вдруг из земли выступают огромные темные валуны, базальт, промытый тысячелетиями. Подходишь ближе и замираешь. На камне лицо.

0: круглые глаза, приоткрытый рот, спиральные узоры по щекам. Смотрит на тебя из 12 тысяч лет назад. Это Сикачи-Алян, нанайское село примерно в 70 километрах от Хабаровска вниз по Амуру. Здесь, на правом берегу, разбросаны несколько групп базальтовых глыб. На них около 300 рисунков, высеченных в камне. Большинство называют личинами, маски с огромными глазами-спиралями, с выражением, которое не злобное и не доброе, а какое-то нечеловеческое. Смотришь и чувствуешь, что смотрят в ответ.
1: Первая мысль наивная. Может, это просто узоры, украшения берега, как орнамент на посуде. Но маски без тел, лица без людей, глаза, смотрящие в никуда, это не декор. Ученые выяснили, личины – образы духов. Их высекали в камне шаманы, или те, кто умел разговаривать с тем, что живет по другую сторону мира. Самые ранние рисунки относятся к осиповской культуре, неолит, 12-10 тысяч лет назад. Тогда по берегам Амура еще бродили маманты. Один из них высечен здесь же, на валуне, тяжелое тело, загнутые бивни. Это не фантазия художника, он видел этих животных живыми. Потом, век за веком, добавлялись новые слои, лошади, олени, люди-ладьях, змеи, концентрические круги. На одном из валунов исследователи насчитали 7 личин подряд. Нанайцы называли их «семью сестрами». Камни накапливали эпохи, как дерево накапливает кольца.
2: Первым из ученых сюда добрался географ Ричард Маак в 1859-м. Он записал, что видел рисунки на камнях, но в научном мире это не вызвало особого интереса. Мировую известность петроглифам принес академик Алексей Окладников. В 1935-м он начал здесь работать и возвращался снова и снова до конца 60-х. Окладников опубликовал несколько монографий и обнаружил поразительную вещь. Спиральные орнаменты на нанайской одежде 20 века повторяют те же мотивы, что высечены на валунах тысячелетия назад. Традиция не прерывалась. Она жила в ткани, в вышивке, в рисунке чешуи на праздничном халате.
1: Нанайцы никогда не называли это место музеем. Для них Сикачи-Алян – место, где живут духи. Само название переводится примерно как «дом сердитых духов». Местные давно заметили, что здесь происходит что-то необъяснимое. Существует предание о камне Старуха. Когда людей на земле стало слишком много и еды не хватало, духи решили, что люди тоже должны умирать, как звери. Первой умерла старуха и превратилась в камень на берегу Амура. С тех пор смерть вошла в мир. К валунам и сегодня приходят нанайские шаманы. Не как туристы, как к живым. Но у этих камней есть враг, которому все равно. Каждую весну Амур разливается. Ледяные глыбы ворочают тонны базальта, переворачивают валуны лицом вниз, и никто уже не знает, какой лик скрыт теперь под ними. Некоторые унесло на дно. Из 300 зафиксированных рисунков сегодня можно насчитать не более 160. Катастрофическое наводнение 2013-го подняло воду выше, чем кто-либо помнил.
0: В 2003-м петроглифы внесли в предварительный список ЮНЕСКО. В 2018-м государство взяло их под федеральную охрану. Специалисты документируют, снимают трехмерные модели, пишут диссертации. Но Амур не спрашивает разрешения разлиться. 12 тысяч лет эти лица смотрели на реку. Пережили мамонтов, пережили народы, пережили империи. Что переживем мы, вопрос открытый. Но пока валуны торчат из песка и весеннее солнце скользит по спиралям, можно прийти на берег и встретиться взглядом с тем, кто высек это лицо в камне, еще не зная, что такое письменность. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Бате А. Мой гид. А. Мой гид.

0: Март цяча 1945-го. Юноша спешит на вечер фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, и народное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случай.

0: случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
1: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут 5. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1800.

0: 748. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
1: Заказчик. Граф Станислав Щенсный Потоцкий. Богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после бал в Яссах и второй брак. В 1798 в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802.
0: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
2: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид. Вот, о мой гид.

1 октября 1949-го. В Пекине Мао Цзэдун провозглашает Китайскую Народную Республику. И в тот же день принимается решение, о котором почти не пишут в учебниках. 5 официальных часовых поясов, на которые делилась прежняя республика, ликвидируются. Вся страна, от побережья Шанхая до пустынь Таримской впадины, отныне живет по единому пекинскому времени – UTC плюс 8. Это расстояние – почти 5000 километров с запада на восток. По всем законам астрономии Китай должен занимать 5 поясов, он занимает 1. Посмотрите на карту мысленно. Урумчи, столица Синьцзяна, лежит примерно на той же долготе, что Карачи и Бишкек. Ее соседи, Казахстан и Кыргызстан, живут по UTC плюс 6. Это и есть так называемое урумчийское время, на 2 часа меньше пекинского. Официально его не существует. Фактически по нему живут миллионы людей. В Урумчи при UTC плюс 6 солнечный полдень наступает примерно в 12 часов 10 минут. Почти идеально. При пекинском UTC плюс 8 тот же астрономический полдень сдвигается на 14 часов 10 минут по официальным часам. 2 часа дня, а солнце в зените. Это не мелкий дискомфорт, это полностью перевернутый световой ритм. В быту это выглядит как постоянное двойное исчисление. Уйгурская лавка в Кашгаре открывается востя в 10 утра, но на двери написано «пекинское время», а владелец мысленно вычитает 2 часа. Перед любой встречей здесь автоматически уточняют «по пекинскому или по синьцзянскому». Так же обыденно, как в России спрашивают «по Москве или по местному». Острее всего это ощущается в школах. Уроки, экзамены, прием у врача – все назначается по пекинскому времени. Но солнце над Урумчи в 7 утра по официальным часам еще не встало. Ребенок собирает портфель в темноте не потому, что рано встал, а потому, что пекинское утро здесь астрономически является ночью. Родители при этом могут сверяться с синьцзянским временем перед утренней молитвой, привязанной к реальному рассвету, и в одном доме одновременно работают 2 времени. В международных базах данных зона Азия-Урумчи зафиксирована отдельно, но помечена как неофициальная. Это редкий случай, картографы времени признают существование пояса, которого юридически нет. Китай – самый масштабный пример, но не единственный. Непал живет по UTC плюс 5 часов 45 минут. Не плюс 6, не плюс 5,5, именно 45. В 1956-м катмандусские власти выбрали это смещение сознательно. Полдень в столице приходится почти ровно на 12 часов, и одновременно время...

время отличается и от индийского UTC плюс 5.30, и от любого колониального наследия. Для индийского туриста, привыкшего к получасовым шагам, непальские плюс 15 минут выглядят как насмешка над здравым смыслом. Для непальца это точный астрономический расчет и тихий жест суверенитета. Часовой пояс давно перестал быть только географией. Он стал политическим инструментом, таким же, как граница или флаг. Пекин в 49 году говорил «Вся страна слушает столицу». Катманду в 56-м говорил «Мы не Индия». Синьцзян в ответ на первое молча переводит часы назад. Пилот, вылетающий из Урумчи в Пекин, объявляет посадку по единому государственному времени. Его биологические часы живут по солнцу. Пассажир держит на телефоне два циферблата, и вся эта разница в 120 минут вращается вокруг одного решения, принятого за одну ночь осенью 1949-го. Спросите меня про Индию, единственную страну с населением больше миллиарда человек, у которой один часовой пояс на всю ширину субконтинента, и почему одна провинция тайно им не пользуется уже полвека.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чансын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чансын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро, ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух. Страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
0: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Здравствуйте! У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи – дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет.

Это вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети. Просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паола на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле,

0: Со спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее Валетти. И это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в Гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
1: Сегодня в Гипогее в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на недели вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой Гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
2: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

Борозды в пустыне Наска в среднем 25-30 сантиметров глубиной. Просто сняли темную корку грунта и оставили светлую полосу. Вот и весь секрет великой загадки. Никакого металла, никаких колес, никаких технологий. Только очень дисциплинированные люди и очень хорошие геометры. А дисциплина тут не шуточная. Больше 13 тысяч прямых линий, сотни трапеций, полтора десятка крупных фигур, кит, обезьяна, паук, птица с размахом крыльев в сотни метров. Все это тянется на полосе больше 50 километров в длину. Причем линии идут строго параллельно, под фиксированными углами, как будто кто-то чертил пустыню гигантским геодезическим инструментом. Главный вопрос – зачем? И тут начинается самое интересное. Большинство фигур с Земли не видно вообще. Их видит либо Бог, либо тот, кто стоит на возвышенности. Археолог Билл Избел предложил неудобную версию – линии – инструмент власти. Элита заставляла людей часами двигать камни ради рисунка, который исполнители никогда не увидят целиком. Знаете это ощущение? Работаешь над чем-то грандиозным, а картины не видишь. Так вот, здесь это было буквально устроено в камне. Другая версия – ритуальные пути к воде. В гиперзасушливом климате часть линий, судя по всему, маркировала подземные водоносные слои. Ты идешь по рисунку, а на самом деле по маршруту между священными источниками. Рисунок не для зрителя. Рисунок – это сам процесс. Может, так и устроена любая настоящая молитва. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Бате А. Мой гид.

0: железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

Вот представьте. Лиссабон, поздний вечер, старик в порту играет фаду. Музыка — это смесь тоски, нежности и легкой грусти по тому, чего уже не вернешь. Вы не знаете языка, никуда не отплывали. Но вдруг что-то сжимается внутри. Поздравляю, вы только что почувствовали саудаде. Это слово описывает именно такое состояние. Утраченное, которое все равно живет в тебе. Португальцы придумали его из векового опыта морских разлук. Уходящие корабли, города, оставшиеся только в памяти эмигрантов. Совсем иначе работает японский икигай. Само слово с 14 века, но миром оно стало известно через исследования долгожителей Окинавы. Там 90-летние рыбаки до сих пор выходят в море. Не потому что надо, а потому что это и есть их причина вставать утром. Икигай — не глобальная миссия, а просто маленький сад, который ты поливаешь, потому что так правильно жить. А датский хюгге — это вовсе не плед и свечка, как нас уверяют интерьерные магазины. Антрополог Еппе Тролле Линнет описывает его как социальную технологию доверия. Хозяин не запирает дверь, сосед заглядывает сказать «доброй ночи». Датчане сами скептичны насчет хюгге-туров. Боятся, что уют превратится в декорацию без настоящей культуры за ней. Все три слова сейчас активно экспортируются. Корпорации продают икигай в виде тренингов. Интернет-магазины торгуют хюгге. Но вот что любопытно. Понять их по-настоящему можно только там, где они живут. Не из книги, а из ощущения. Теплый носок вместо гостиничного сервиса, старик у причала, музыка в ночном порту. Путешествие и есть тот момент, когда чужое слово вдруг перестает нуждаться в переводе. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес «О, мой гид» в Телеграм. В Телеграм.

Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах.

0: запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем. Пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков – Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камерой и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей, брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток так же безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который у человека веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м, под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

Была женщина, уборщица Куйбышевского обкома. Всю войну она ходила мимо одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота 12-этажного дома, только опрокинутого в землю. Стены — монолитный железобетон, метровой толщины. Представьте, вас заливают в стакан из камня и закапывают под городом. В 1942 году Куйбышев, нынешняя Самара, официально стал запасной столицей. Москва могла пасть. Под обычным обкомовским зданием на улице Фрунзе рабочие из разных регионов, специально из разных, чтобы никто не видел полной картины, лили тысячи тонн бетона, подписывали бумаги о молчании. И молчали потом до самой старости. Сталин сюда так и не спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальм у горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай, 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку, взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре. Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду Земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к Земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены, вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал, это не земля, это пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
3: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка

0: Полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал про башенку Эсдерс из Хеффальс, шведский торговый дом с кадуцеем на макушке и советским прошлым. Сегодня мы выходим на набережную Мойки, Красный мост, цветные мосты Петербурга и усадьба Демидовых, спрятанная за воротами прямо в центре города.
2: Ага. Вообще все палаты в России имеют такой знак.
3: Ага.
2: Потому что, да, обозначает торговлю.
3: Конечно, потому что Меркурий – покровитель торговли обманщиков. И дальше говорю, не думая, друзья мои, как зовут этот мост, не думая, не вспоминайте.
2: Так вот, он красного цвета.
3: Вот это вот так надо сказать. Так они не кто-то да, кто-то да, но мало.
2: Но! А ведь он раньше не был покрашен.
3: А-а-а.
2: Ну, я имею в виду раньше.
3: Ну да, в советское время. Конечно.
2: Да.
3: Не соблюдали. Да, мы сейчас туда налево,
2: а
3: да?
2: Почему он красный?
3: Почему он красный? Потому что тот синий. Да, да, да. Красный, синий и желтый. А как же? И вот мы идем как раз площади искусств. Площади Исаакиевской.
2: По Гороховой улице дошли до Красного моста.
3: Да.
2: До реки Мойки.
3: Да,
2: и
3: потому что на Мойке же находится. На Мойке же находится.
2: Да.
3: Юсуповский дворец.
2: На Мойке.
3: На Мойке. На Мойке. Мойке 94, а здесь вон сколько. Вот тот 94 туда. Видите?
2: Да.
3: Эсдерс. Эсхайфальд. Он на самом верху, видите, такой прямоугольник.
2: Да,
3: Эзерс.
2: А ведь там тоже Руж написано, да, красный.
3: Мурлен Руж, да, Руж это...
2: Понт Руж.
3: Понт Руж у моста, у Красного моста. У Красного моста. Понт Руж, понт это мост. Понтон. Понт Руж у Красного моста.
2: Сначала
3: да.
2: Был Красный мост, а потом...
3: Да, да, конечно, это позже, конечно. Это... Значок красный, что потому что простой народ. Как он будет? Какое это имя? Вот не имя.
2: Да.
3: Где красный мост, где синий мост.
2: Ага.
3: Вот, так что все нормально.
2: Мы идем в направлении к Исаакиевской площади.
3: Да, вот Исаакиевский, синий мост.
2: Ой, какой прекрасный у нас очень красивый мост.
3: Да, да, это вот такой. Так а что, везде в центре это все хорошо. Здесь все никуда не сверни, все хорошо. Можно найти, ну, смотрите, как хорошо отреставрированы дома.
2: Правда, правда.
3: Видите,
2: да.
3: это все прям замечательно. Отлично, да. Каждый дом.
2: Да,
3: да, да, да.
2: И у каждого свой стиль.
3: Да, ну уж, конечно.
2: Вот этот зеленый, он какой-то как венецианский окна.
3: Ну, с элементами, совершенно итальянский, да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Это кто хочет посмотреть, кто хочет увидеть.
2: А песочного цвета, в каком стиле
3: очень интересно. Ну, в восточном каком-то, может, византийские какой-то элементы.
2: И
3: тут элемент.
2: И окошечки, да, вытянутые.
3: Да, вытянутые. Ну, готика такая, неоготика, конечно. Это, значит, Министерство уделов. Удел – это то имущество, которое непосредственно касается царской семьи, то есть ведения царской семьи. Они же большие землевладельцы, домовладельцы, они богатые люди. Мы сейчас мимо Мариинского дворца.
2: Чем интересна прогулка по набережной, в
3: отличие
2: от Невского проспекта?
3: Самое интересное.
2: Здесь значительно меньше народу.
3: Ну, конечно, конечно. Здесь
2: как-то
3: нет такого...
2: можно себя почувствовать.
3: Совершенно верно.
2: Петербуржцам.
3: Да, петербуржцам, да. Вот если бы было открыто, это здесь такое есть.

0: Здесь
1: Так,
0: такое
1: что
0: есть.
1: здесь есть?
0: Это же вот Демидовская усадьба, вот эта вот желтая, Демидовская. Но там, видите, закрытые эти ворота черные. А если зайти, то старую-старую Демидовскую усадьбу можно увидеть. Вот она закрыта.
1: Слышь,
0: очень
1: да
0: старая.
1: просто так
0: Нет,
1: пройти,
0: нет, нет. Ну, там
1: ну, если заходит.
0: торговые, да, кто-то заходит, кто-то там. Да.
1: Можно организовать.
0: Можно, можно организовать. Да там все время входят, выходят.
1: Да?
0: Ну, не все время, но просто довольно
1: усадьба.
0: Это...
1: А как же
0: Зимида.
1: так? Вроде бы, ну, понятие усадьбы – это что-то загородное.
0: Да, совершенно верно. Но здесь они так сделаны, что они отделяются от города высокими оградами или даже целым домом. А
1: И у
0: внутри,
1: них территория
0: и у них территория
1: земельная
0: есть.
1: там,
0: Да,
1: да,
0: да, да.
1: получается,
0: Да,
1: поэтому
0: усадьба,
1: усадьба.
0: Демидовская усадьба. Демидов переулок, то он же называется, вот этот переулок назывался Демидов. Это
1: А сейчас
0: сейчас...
1: он Гривцова
0: Ну,
1: называется.
0: это кто-то революционер
1: Мимо,
0: какой-то,
1: да,
0: или военный человек, да. Но Демидов переулок вообще-то, же я помню.
1: понятно.
0: Я даже помню, что...
2: Спасибо, что шли с нами по набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Шли с нами по набережной. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не

стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой, кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе. Видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и ломбардом. И как-то справлялась.

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка-би-анализ

попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу. Но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: Если бы вам сказали, что туберкулеза лечили подоконником и раковиной, первая мысль – ну, наверное, лекарства держали на подоконнике, а у раковины мыли руки почаще. Логично. И абсолютно мимо. Начало 30-х годов 20 века. Туберкулез в Финляндии убивает до 10 тысяч человек ежегодно. Лекарств нет, антибиотики появятся только через 2 десятилетия. Врачи знают 3 вещи – солнце, свежий воздух и покой. Значит, санаторий. И значит, архитектура.
1: В 1929-м объявили конкурс на проект туберкулезного санатория в городке Паймия на юго-западе Финляндии. 30-летний архитектор Алвар Аалто выиграл его вместе с женой Айна среди 13 участников. И поставил перед собой вопрос, который тогда казался странным. Что если само здание – медицинский инструмент? Они изучили, как солнце движется над Паймия, в какое время года и суток оно попадает в окно. Семиэтажный корпус на 290 пациентов ориентировали строго на юго-юго-восток. Больной, который большую часть времени проводит лежа, должен получать свет – мягкий, рассеянный, не слепящий. Потолки в палатах сделали темными, глаз не напрягается, когда смотришь вверх. Окна открывались легко, одним движением. Вентиляция обеспечивала сквозное проветривание. Каждая деталь – следствие медицины. На крышах корпусов устроили открытые терраски. Пациентов выкатывали туда в шезлонгах и оставляли на солнце. Это называлось гелиотерапией, не народное поверье, а медицинская рекомендация тех лет. Считалось, что ультрафиолет подавляет туберкулезную палочку. Вот что значит «лечить подоконником» в Паймия. Это терраса, выстроенная на целый корпус и повернутая точно к солнцу.
0: Теперь про раковину. В двухместных палатах пациенты делили пространство круглые сутки. Сон был главным лекарством, и Аалто понимал, звук воды в 3 ночи – это враг выздоровления. Он спроектировал умывальник особой формы. Вода стекала по наклонной стенке чаши, а не падала с высоты. Без плеска, без шума. Тихий умывальник – такая же часть лечения, как гелиотерапия на крыше. Таких невидимых решений в здании десятки. Дверные ручки, без острых выступов, чтобы не цеплялась одежда. Шкафы подвешены над полом, снизу удобно убирать. И главное – кресло. То самое кресло Паймия, которое сегодня знает каждый, кто хоть раз листал каталог по дизайну 20 века. Фанера, гнутая в 2 изгиба, береза. Наклон спинки и угол сидения рассчитаны специально. Спина выпрямляется, грудная клетка раскрывается, дышать легче. Кашлять тоже. Туберкулезный пациент задыхался, а Аалто думал о каждом вдохе.
1: Санаторий открылся в 1933-м. Британский критик П. Мортон Шент написал в Architectural Review: «Паймия – самое революционное больничное здание последнего десятилетия». Цвет тоже шел ход как терапия. Желтые полы в лестничных пролетах, яркие стены в коридорах, оранжевые перила балконов. Декоративный художник Эйна Каурия помогал Аалто с колористикой задолго до того, как слово «хромотерапия» вошло в обиход. К 60-м годам антибиотики вытеснили туберкулез, и санаторий превратился в обычную больницу. В 2015-м закрылся совсем. Сейчас здание числится в предварительном перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а внутри работают экскурсии. Стоишь в бывшей палате, окно от пола до потолка, свет льется широким потоком, темный потолок над головой, и понимаешь, что ничего здесь случайным не было.

0: Здание думало о пациенте.
1: Так выглядит забота, когда ее воплощают в материале. Не в инструкции, не в регламенте, в наклоне умывальника, в угле спинки кресла, в повороте всего здания к солнцу. Альвар Аалто говорил: «Архитектура – синтез жизни в материальной форме». В Паймио это не метафора. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О мой гид» в Телеграм. Телеграм.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо

15 сентября 1811 года. Невский проспект. Торжественное освящение нового собора в день коронации Александра I. Еще нет никакой войны с Наполеоном, нет воинской славы, нет трофейных знамен. Есть огромное здание, которое строили 10 лет и которое через год станет совсем другим местом. Посмотрите на колоннаду. 144 колонны, полукруг, который раскрывается прямо к Невскому. Воронихин взял за образец не традиционный православный храм, а логику римской базилики. Это был сознательный выбор. Собор должен был не отгораживаться от города, а входить в него. Стоять здесь – значит стоять одновременно на улице и у подножия храма. Граница намеренно стерта. Высота купола – 71,5 метра. В начале 19 века это делало собор самым высоким зданием Петербурга. Он буквально доминировал над главной магистралью империи. Это было не просто архитектурой, это было заявлением. Теперь об архитекторе. Андрей Воронихин получил этот заказ, будучи бывшим крепостным Строгановых. Для Российской империи начала 19 века почти невозможная биография для человека, которому доверили главный храм столицы. Конкурс на проект объявляли еще в 1799 году при Павле I. Воронихин победил. Строительство началось в 1801 и велось принципиально, только отечественные материалы, только российские мастера. На фоне эпохи, когда престижные стройки нередко отдавали иностранцам, это выглядело демонстративно. Сам собор строился вовсе не как военный мемориал. Его возводили ради конкретной святыни, чтимого списка Казанской иконы Божией Матери, которая хранилась здесь еще в старой придворной церкви. Та церковь просто не вмещала всех, кто приходил к иконе. Новый собор решал эту практическую задачу и ничего больше. Война изменила все. После Отечественной войны 1812 года собор стремительно превратился в национальный мемориал. Сюда свозили трофейные знамена, ключи от взятых городов. Здание, построенное как дом для иконы, стало домом для воинской памяти страны, и обе роли существуют в нем до сих пор. Обратите внимание на пространство внутри. Оно запомнило не только 19 век. С 1932 по 1991 год здесь работал музей истории религии и атеизма. Почти 6 десятилетий в стенах православного собора демонстрировали противоположную идеологию. Это часть биографии здания, от которой никуда не деться. Путники 19 века описывали собор как неожиданно римский, почти античный по форме. Сегодня это ощущение никуда не делось. Казанский собор одновременно сакральный, государственный и городской, и ни одна из этих ролей не перекрывает остальные. Здесь молятся, фотографируют, слушают экскурсоводов, просто проходят мимо. Он действующий кафедральный храм, вход свободный. Редкое здание, то, которое не нужно читать, как памятник, чтобы почувствовать его вес. Казанский собор давит не размером, а плотностью истории, которая в него уместилась. Спросите меня про Кутузова, я знаю, почему он попросил похоронить себя именно здесь, а не в родовом имении, но это уже ваша экскурсия.

Когда в последний раз вы слышали песню и думали, вот это может кого-то спасти? Не в переносном смысле, буквально, физически. 1977. Bee Gees выпускают

0: «Stayin' Alive» для саундтрека «Лихорадки субботнего вечера». Диско, блеск, синтетические ткани. Никакого отношения к медицине. И вот проходит ровно 30 лет, и американский врач Дэвид Мэтлок из Университета штата Иллинойс ставит этот трек своим студентам-медикам. Не для развлечения, для обучения непрямому массажу сердца. Проблема, которую Мэтлок решал конкретно. Студенты на манекенах раз за разом сбивались с ритма. То давили по 70 раз в минуту, то разгонялись до 140. Уставали и ломали весь ритм. А рекомендованный диапазон по международным кардиологическим протоколам отстал до 120 компрессий в минуту. Примерно 2 нажатия в секунду с продавливанием грудной клетки на 5-6 сантиметров у взрослого. Очень конкретные цифры. И очень сложно держать их под адреналином, без метронома, без подсказки. Мэтлок перебирал мелодии по одному критерию. Узнаваемые, ритмически стабильные и темп около 100 ударов в минуту. «Stayin' Alive» дала 103 удара, ровно на протяжении всего куплета.
1: Эксперимент был простым и жестким по результату. Группу врачей и студентов тренировали на манекенах под этот трек. Через несколько недель их просили повторить, уже без музыки, просто мысленно прокручивая мелодию. Средняя частота компрессий держалась в зоне 100-110 в минуту. Без тренировки с музыкой – хаотичные 70 или 130+. Разница принципиальная. При 70 компрессиях сердце не перекачивает кровь достаточно эффективно. Это уже не реанимация, это имитация. Теперь обратите внимание вот на что. 103 удара в минуту – это не случайная удача. Это почти идеальная позиция внутри диапазона. Песни с темпом около 90 BPM при обучении дают систематическую ошибку. В стрессе человек замедляется еще на 10-15 ударов и проваливается ниже эффективного порога. 103 – это запас. Можно немного устать, немного сбиться и все равно остаться в жизнеспособной зоне. Это уже моя догадка, но похоже, что именно этот зазор и делает «Stayin' Alive» надежнее других кандидатов с темпом ровно 100. Само название – отдельная история. Оставаться в живых. Инструкторы на курсах первой помощи используют его как якорь. Когда человек в панике тянется к памяти, он вспоминает не сухие цифры, а фразу, и вместе с ней возвращается ритм, возвращается моторика. Музыкальная шпангалка, встроенная в долговременную память. «Stayin' Alive» – самая известная, но не единственная. В списках медиков фигурируют «Even Flow» группы Pearl Jam, «Oblady Oblada The Beatles», ряд треков «Абба». Инструкторы специально составляют плейлисты, чтобы у каждого был свой якорь. Кому-то ближе диско, кому-то рок, кому-то современный поп. Главное – темп от 100 до 120 и стабильный ритм без сбоев. В 2017-м британские медики добились отдельного разрешения использовать «Stayin' Alive» в обучающих роликах. Авторские права потребовали специального регуляторного решения. Диско-хит 70-х стал предметом обсуждения медицинских регуляторов. Это, пожалуй, самый странный поворот всей этой истории. Музыка, которую мы носим в голове каждый день, может однажды выйти наружу именно тогда, когда это важнее всего остального.
2: Напишите мне про «Even Flow» и «Pearl Jam». Там есть деталь о том, как рок-баллада, совсем другим настроением, оказалась в одном списке с диско, и почему темп песни и ее эмоции могут не совпадать вообще никак.

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тумкинскую долину. На карте Семен

Ремезова 1701-го, место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта, один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь в

которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

Иван, вот вам парадокс. Считается, что первое метро в мире открылось в Лондоне в 1863 году. Но уже больше 100 лет существует упорная легенда. Настоящее первое метро на электрической тяге, с мягкими диванами и электрическим освещением, было построено здесь, в Царском селе, для одной семьи. Не для публики. Для Романовых. Проблема одна. Никаких физических следов этой линии никто так и не нашел. Давайте разберемся, как именно возник этот миф и почему он так живуч. Царское село действительно рано вошло в транспортную историю. 30 октября 1837 года здесь открылась конечная станция первой в России железной дороги, из Петербурга до дворцовых резиденций. Железный путь воспринимался двором буквально как аттракцион, придворные ехали смотреть на локомотив, как на диковину. Это был сигнал, империя готова к технологическим экспериментам. В 1873 году в Царском

селе запустили первую в России электростанцию, небольшие гидрогенераторы в Певческой башне. Электрическое освещение здесь появилось раньше, чем во многих европейских столицах. И вот тут возник соблазн, раз есть электричество и есть прецедент с лондонским метро на паровой тяге, почему бы не говорить настоящей электрической подземке именно здесь? Ключевой сюжет связан с 1905 годом. После революции и уличных расстрелов у двора возникла навязчивая идея быстрой эвакуации. По одной из версий, подчеркиваю, документально неподтвержденной, в царском селе в условиях строжайшей секретности началось строительство подземной линии от Александровского дворца до Царского вокзала. Логика понятна. В случае беспорядка в семью можно за минуты скрытно доставить к поезду, минуя уличную толпу. Вот что любопытно. Саперные работы того времени в районе резиденции действительно велись под усиленной охраной. Солдаты, по сохранившимся свидетельствам из военного ведомства, нередко не понимали, что именно роют склады, кабельные каналы, убежища. Это дало почву для городской версии – копают царскую подземку. Фольклор дорисовал детали – вагонетки с мягкими диванами, электрическое освещение. Документов, подтверждающих именно эти детали, нет. После революции легенда обрела политическое измерение. Появилась версия, следы линии были целенаправленно затоплены по приказу Сталина, и якобы советское руководство опасалось символического наследия Романовых и хотело уничтожить само свидетельство их технической роскоши. Это остается на уровне легенды. Но формулировка «затопили по приказу Сталина» прочно прописалась в популярных пересказах. Есть и семантический сдвиг, который объясняет многое. Под «метро» в этих историях понимают не метрополитен в современном смысле, а любой тоннель, достаточно широкий для кареты или всадника. Подземные галереи под дворцами существовали под многими европейскими резиденциями XIX века. Это были эвакуационные ходы и инженерные коммуникации. В XX веке их стали называть знакомым словом «метро», и царское село оказалось первым, просто потому, что его подземным ходом дали новое имя. Обратите внимание вон туда, в сторону Александровского дворца. Реставрационные работы, которые сейчас ведутся в этом районе, сосредоточены на укреплении фундаментов и подвалов. Не на поиске линии Николая II. Так что легенда продолжает жить в экскурсионных рассказах и интернет-мемах, а не в физическом пространстве. Иван, вот что остается. Царское село и правда было лабораторией империи, первая железная дорога, первая электростанция, закрытые саперные работы. Достаточно реального, чтобы легенда укоренилась. А там, где факты заканчиваются и начинается тайна, люди всегда достраивают вагонетки с мягкими диванами.

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится». Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м.

0: Первое здание сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память трех поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком – зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
1: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и привезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин – кристалл. Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на сотню с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
0: Кто-то плакал. Не от горя. Скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от ЛКАП 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит, на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна, маршрут, по которому олени дважды в год перегоняют между летними и зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
2: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн. Любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид .онлайн.

Представьте камень, который можно резать ножом, как сыр. Представляешь лезвие, и оно идет внутрь, оставляя ровный срез. Такой камень лежал в земле у деревни Пудость под Гатчиной. Пока он лежал в земле, пропитанный влагой, резать его можно было пилой и ножом. Стоило поднять камень наружу и дать высохнуть. Он твердел, схватывался, становился прочным, как мрамор, и лезвию больше не поддавался. Рабочие

0: вырезали блоки, пока материал был податлив, и лишь потом он превращался в готовый камень, который можно было только тесать и шлифовать.
1: Это известковый туф, травертин, порода, которую отложила на дне древнего озера богатая минералами вода, похожая на римский травертин, из которого строили Колизей. В конце 18 века камень оценил архитектор Гатчинского дворца, привыкший работать с настоящим травертином на родине. Пудовским камнем облицевали дворцовый вестибюль и стену Приоратского дворца. Следом материал заметили и в столице. Андрей Воронихин выбрал его для колоннады Казанского собора – 96 колонн Каримского ордена вместо привозного мрамора. Причина простая. Местный камень был дешевле итальянского в разы и почти не уступал ему по виду и стойкости. Запасы, однако, оказались невелики, не пласт на километры, а скромная линза породы в долине одной реки. К концу 19 века качественный камень для крупных заготовок почти иссяк, оставался лишь на щебень и известь.
2: Сегодня в Пудосте от прежнего каменного промысла остались не карьеры, а мельница на реке Ижоре. Памятник федерального значения. Рядом открыт музейный павильон. Вот какая мысль здесь важна. Колонны Казанского собора держатся больше двух веков под питерским дождем и снегом, а карьеры под Пудостью закрыты навсегда. Камень взяли из земли один раз, и он служит уже третье столетие подряд. Вместо того, чтобы сгодиться на пару построек попроще и сгинуть бесследно.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн.

Горсть цветного порошка и многовековая кастовая система на несколько часов перестает работать. Звучит как преувеличение, но это буквально физика процесса. Традиционный гулал — не краска. Это сверхлегкий порошок на основе рисовой, пшеничной или кукурузной муки с крахмалом. Частицы меньше 100 микрон, они висят в воздухе облаком, рассеивают свет и дают то самое туманное фото. На коже держатся за счет микрошероховатостей эпидермиса, а крахмал гидрофилен любит воду, поэтому пигмент смывается мягко, без плотной пленки. Цвета тоже не случайные. Желтый — одна часть куркумы, две части муки, куркума еще и антисептик. Зеленый — хна, охлаждает кожу. Красный — из цветов гибискуса. Праздник исторически был массовой фитотерапией после сухого сезона, когда кожа обветрена и мелкие инфекции обычны. Теперь о социальной физике. Плотное облако порошка буквально стирает визуальные маркеры — цвет кожи, дороговизну одежды, знаки религии. Глаз перестает считывать индивидуальные оттенки, видит только цветовой шум. Одна и та же горсть порошка одинаково попадает в уличного торговца и офисного менеджера. В 20 веке натуральный состав вытеснили анилиновые красители. Яркие, но токсичные. Последние два десятилетия химики и дерматологи возвращают состав к крахмалу и пищевым пигментам, стандартизируют размер частиц, чтобы они не забивали дыхательные пути. То, что смывается за один душ — результат точного подбора дисперсности. Один день в году материя не знает иерархий. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид». —

0: Вот что все упускают. Борозды в глине держатся 3-4 года. То есть прямо сейчас, глядя на эти следы, вы, скорее всего, смотрите на события 2-3-летней давности. Камень уже давно стоит на месте. Он вас ждал. Рейстрек Плая – высохшее дно озера в долине смерти. Идеально плоское, как стол. И по этому столу валуны весом в несколько сот килограммов путешествуют сами, без рук, без веревок, без свидетелей. Траектории, дуги, зигзаги, иногда следы пересекаются под острым углом, будто камни устраивали перекресток.
1: До 2013-го ни один человек не видел движения вживую. Исследователи ставили колышки рядом с валунами, приезжали через год и находили тот же камень на новом месте, с длинной бороздой позади, а колышки тихо стоящими на старой позиции. Один геолог записал в дневнике, что камни будто специально выбирают момент, когда никого нет. Разгадку дал GPS на 162 валунах плюс терпение. Нужна тонкая пленка воды на глине. Ночной мороз, и вода схватывается льдом толщиной 3-6 мм. Потом ветер. Огромные, но хрупкие ледяные пластины давят в бока камней и буквально буксируют их 2-5 метров в минуту. Для глаза это почти незаметно. Потом лед тает, вода испаряется, и остается сухая растрескавшаяся глина со следом.
0: Все, что казалось мистикой, оказалось 3-миллиметровым льдом и подходящим ветром. Природе не нужны спецэффекты. Ей достаточно того, чтобы мы уехали домой чуть раньше срока.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

Когда вы видите здание, вы смотрите снизу вверх. А что, если строители работали строго наоборот, сверху вниз, убирая лишнее, как скульптор убирает все, что не слон? Именно так устроена Лалибела. Вы стоите на плато, и вдруг впереди прямоугольный провал, как будто земля провалилась. А в глубине этого каменного колодца целый храм с порталами, колоннами, резными окнами. Никакого фундамента, он и есть скала. 11 таких церквей, и каждая – монолит. Местная легенда объясняет темп

строительство просто. Днем работали люди, ночью – ангелы. Историки с ангелами не спорят, но замечают кое-что интереснее. При раскопках нашли древнеримский серебряный динарий, времен Марка Аврелия, 2 век нашей эры. Это минимум на 800 лет старше царя Лалибелы, которому приписывают весь ансамбль. Так что единовременная стройка гения – красивый миф. На деле перед вами многослойный пирог эпох. Церкви соединены тоннелями, такими узкими, что взрослый идет боком, прижимаясь к влажной красной стене. Архитектура буквально управляет ритмом. Хочешь не хочешь, замедляешься. И самое странное – это не музей. Прямо сейчас, возможно ночью, в глубине одного из этих колодцев мерцают свечи и тянется напев. Паломники спят, опираясь на посохи, и просыпаются под пение священников, так же, как столетия назад. Место, где молитва буквально продолжает строительство. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, а мой гид.

312 год до нашей эры. По узкому ущелью Сик, 200 метров отвесного камня справа и слева, тянется цепочка верблюдов с тюками перца и мирры. Воздух здесь пахнет горячим песчаником. Впереди розовый фасад высотой с 10-этажный дом, вырезанный прямо в монолите. Это не построено. Это вычищенные скалы, коринфские колонны, египетские орлы, восточный орнамент. Все в одном куске камня. Посмотрите на этот фасад внимательно. Он говорит не об искусстве, он говорит о деньгах. Набатеи держали здесь перекресток двух главных торговых путей Ближнего Востока. Один от Красного моря к Дамаску, другой от Персидского залива к Средиземноморской Газе. Через Петру шли индийский перец, арабский ладан, африканская слоновая кость, египетские ткани. Набатеи брали пошлину, охраняли купцов, главное, продавали воду посреди пустыни. Этот водопровод, вырубленный прямо в скалах Сика, держал в живых до 20 тысяч жителей. Но когда в первые века нашей эры морские маршруты вытеснили сухопутные, деньги ушли к портам. Петра опустела. На несколько столетий ее скрыли пески, а местные бедуины отгоняли чужаков рассказами о проклятых сокровищах. В 1812 году швейцарец Иоганн Бургхард, переодетый паломником, уговорил проводников показать ему старые гробницы, и европейцы увидели город, который считали легендой. Сегодня исследовано лишь 15% территории. 85% под землей. Город, который однажды уже исчез, еще не до конца вернулся. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

0: Микрорайон в Гатчине так и называется – аэродром. Панельные дома, остановки, дворы. Обычный район, если не знать, что под ним когда-то ревели первые в России военные аэропланы. И падал, поднимаясь заново, будущий летчик, чье имя знает даже тот, кто про авиацию не читал ни строчки. Появился он не случайно. Ровное, сухое гатчинское военное поле веками служило для смотров кавалерии и стояло прямо перед императорским дворцом. Государь хотел видеть новое чудо техники, не выезжая со двора.
1: Здесь открыли первую в стране военную авиационную школу. Из поля один за другим начали подниматься те, кто прежде видел аэроплан только на фотографии в газете. За неполных 7 лет тут подготовили свыше 300 летчиков. Среди них Лидия Зверева, первая русская женщина-авиатор с дипломом пилота. Для зрителей внизу женщина за штурвалом хрупкой этажерки из дерева и полотна была чудом почти неприличным. Мотор не спрашивает пол пилота. Зверева летала и учила летать других не хуже мужчин-инструкторов. Здесь же учился человек, чье имя намертво срослось со словом «пилотаж». Петр Нестеров пришел в авиацию из артиллерии. Теория утверждала, что аэроплан переворачивать нельзя. При крене он теряет управление и падает. Но если крылья продолжают работать и в перевернутом положении,

0: отчего бы не довести разворот до полного круга? Ответ он дал позже, под Киевом, выполнив мертвую петлю, маневр, который авиационная наука считала невозможным. Глазомер и спокойствие в опасности для нее он получил именно здесь, на Гатчинском поле.
1: Там, где 100 с лишним лет назад разбегались по траве первые аэропланы, сегодня дворы и остановки. Память здесь не спрятана в музейной витрине, а вплетена прямо в городскую сетку. Улица Авиатрисы Зверевой, крест в память погибших авиаторов, макет истребителя у бывшей взлетной полосы. Иногда главное в истории место не то, что от него осталось на виду, а то, что осталось в именах улиц, по которым мы ходим, не глядя под ноги.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — мой гид.онлайн.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный.

иностранный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, Бора воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил Бора отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в Бора эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а Бора – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

Обычный шаг по насту звучит по-разному в зависимости от глубины промерзания. И опытный ивенкийский охотник по этому звуку определял, куда идти дальше. Без компаса, без карты, с точностью, которой позавидует современный навигатор. Само слово «эвенкил» переводится примерно как «идущие поперек хребтов». Не вдоль рек, как шли русские землепроходцы, а наискось, напрямую, через водоразделы. Их прародина – огромный пояс от Вилюя и Ангары до Верхнего Приамурья.

0: Поморья, где еще 5-6 тысяч лет назад предки ивенков выработали охотничий комплекс, следуя за миграциями лося. Часть групп носила имя арачоны, буквально «люди оленя», от слова «арон». Домашний олень у них – транспорт, навигатор и центр социальной жизни одновременно. Эвенки довели до совершенства верховую езду на оленях. Легкий всадник между стволами, десятки километров в день по чащобе, где пешком не пройти. Среднее стадо на семью – 20-30 оленей. Компактная мобильная станция. Унты и чум – не абстрактный север. Это конкретные технологические решения. Чум собирается за несколько часов, держит тепло от одного очага и не дает угореть, потому что конус работает как дымоход. Эвенкийская версия легче тундров, заточена под таежный климат. Тайга для эвенков – не препятствие и не ресурс, текст, который нужно уметь читать. Те, кто умел, выживали тысячелетиями там, где у нас кончается сигнал телефона.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид.
2: В самом центре Гатчины, под стенами дворца, лежит озеро с такой прозрачной водой, что сквозь нее когда-то разглядели настоящую тайну – подводную лодку, ушедшую под воду прямо посреди императорской прогулки. Историю затеял инженер Джевецкий, влюбленный в идею подводного плавания. Первый его аппарат, тесная сигара на одного человека с педальным приводом, построили в Одессе. Второй, втрое просторнее, испытывали под Петербургом, а затем привезли в Гатчину, на Серебряное озеро. Родниковая вода здесь так прозрачна, что публика могла своими глазами следить, как лодка идет под водой.
3: В назначенный день императорская чета вышла на середину озера в обычной шлюпке. Вдруг вода у борта чуть вздрогнула, и мимо, под самым днищем, беззвучно прошла стальная тень. Через несколько мгновений лодка Джевецкого вынырнула рядом, крышка люка открылась, и оттуда, мокрый и торжествующий, инженер протянул императрице букет орхидей, дань Нептуна Ее Величеству. Можно подумать, что дело в колдовской невидимости. Но зачем Джевецкий выбрал такую прозрачную воду, если хотел спрятаться? Ответ обратный. Он хотел, чтобы его видели все, кроме тех, кто сидел в лодке над ним. Экипаж знал маршрут шлюпки заранее, а низкая осадка позволяла пройти под килем незамеченным. Александр заказал полсотни подобных лодок для береговой обороны. Гатчинская стала первой в мире подводной лодкой, пошедшей в серийную постройку.
4: Век этих лодок вышел коротким. К 1891-му все они были списаны. Педальный привод давал скорости едва выше пешехода, а торпеда давно обгоняла экипаж гребцов. От лодки Джевецкого в Гатчине осталась точная стальная копия в натуральную величину, памятный макет на пути от вокзала к дворцу. У этого макета хорошо бы вспомнить не сам корпус, а воду за ним, она все так же прозрачна. И в этом, кажется, весь секрет. Иногда самое смелое изобретение нуждается не в укрытии, а в честном взгляде на себя.
5: Эта история одна из сотни. Остальные карты к ним – мойгид.онлайн.

0: 1799 год. Лондон. В руках натуралиста Джорджа Шоу шкура из Австралии. Утиный клюв, бобровый хвост, выдровые лапы. Шоу берет ножницы и начинает искать швы. Он убежден, это подделка, мистификация. Кто-то сшил несколько животных и смеется над лондонской наукой. Никаких швов он не нашел. Этот зверь — живой вопрос без ответа. Самка откладывает яйца в мягкой белой скорлупе, но выкармливает детенышей молоком. Только соска нет. Молоко просто выступает сквозь кожу и шерсть, и малыши слизывают его с брюшка матери. Представьте эту нежность. Почти невидимую, почти неправдоподобную. Клюв? Не клюв в птичьем смысле. Он мягкий, теплый на ощупь, насквозь пронизанный нервными окончаниями. Под водой утконос закрывает глаза, уши, нос и читает мир через электрические поля. Каждый червь в иле, каждая личинка под камнем — источник слабого тока, который клюв улавливает, как антенна. А на задних лапах самца шпоры с ядом. Боль от них такая, что обычные обезболивающие не берут. Одно из немногих ядовитых млекопитающих на Земле. Линия утконосов отделилась от наших предков около 187 миллионов лет назад. Он старше большинства форм жизни, которые мы считаем привычными. Может быть, странный здесь не он.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. В боте «О мой гид».

0: Я... Варвара, Варвара Дмитриевна, я так заслушался, честно.
1: Ой, спасибо.
0: Я обещаю, обещаю вам этот синий шарик, он будет ваш.
1: Я буду ждать.
0: Обязательно. Спасибо, спасибо, спасибо. Виабрет Раскатанга. Спасибо, спасибо, спасибо. Виабрет Раскатанга.

0: задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
1: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
0: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в

Кале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди – Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

У большинства изобретений есть один автор и одна дата. У смайлика как минимум 4 претендента и больше 100 лет разброса. Это само по себе странно. Но страннее другое, каждый из этих людей по-своему прав. И спор между ними не закрыт не потому, что историки плохо искали, а потому, что все они говорят о разных вещах, называя их одним словом. Начнем с самого точного. 19 сентября 1982. 11 часов 44 минуты. Скотт Фалман, профессор университета Карнеги Меллон в Питтсбурге, оставляет сообщение на электронной доске объявлений. Он предлагает ставить в конце шуток комбинацию двоеточие-дефис-скобка, а для серьезных сообщений – двоеточие-дефис-закрывающая скобка. С пометкой «читать сбоку». Нехудожественный жест – утилитарное решение. В локальной сети университета люди ругались из-за неудачных шуток, и нужен был маркер «это несерьезно, не обижайтесь». Архив с этим постом долго

считался утерянным. В начале 2000-х его специально разыскивали в старых резервных копиях, то есть день рождения смайлика пришлось буквально откопать из цифровых развалин. Но за 19 лет до Фалмана, в декабре 1963-го, художник Харви Росс Болл в Устере, штат Массачусетс, рисовал совсем другое. Страховая компания переживала реорганизацию, увольнение, упавший дух, жалобы. Руководство наняло Болла придумать символ для значков, который поднял бы настроение. Желтый круг, два овальных глаза, дуга-улыбка. На работу ушло около 10 минут. Гонорар – $45. Никаких прав он не оформил. Значки разошлись миллионными тиражами, а сам автор за всю жизнь не заработал на своем изображении почти ничего. Коммерческую жизнь желтой мордочки дал уже другой человек – французский редактор Франклин Луфрани. В начале 70-х он начал помечать хорошие новости в газете этим значком и официально зарегистрировал его как торговую марку «Смайли». С этого момента пошли лицензии, мерч, судебные споры. В юридическом смысле автором коммерческого смайлика стал не Болл, а Луфрани. Этот раскол между моральным авторством и правами на бренд до сих пор подпитывает весь спор. Теперь еще дальше назад. 1881. Американский юмористический журнал «Пок» печатает 4 комбинации из знаков препинания: веселое лицо, грустное, удивленное, безразличное. Чистая типографика, никакого интернета, никакого набора символов, просто эксперимент с пунктуацией. Исследователи показывают этот номер как самый ранний смайлик. Но, и это принципиально, тот опыт остался эпизодом. Он не стал нормой, не распространился, не изменил переписку. В отличие от предложения Фалмана, которое сеть подхватила мгновенно. И отдельно Набоков. В 1969-м в интервью The New York Times его спрашивают, какого типографского знака ему не хватает. Он отвечает: «Давно хочу особый знак, маленький кружок с дугой рта и точками глаз». Этот ответ годами ходит по интернету как доказательство, что Набоков предсказал смайлик. Но тут важен тон, он говорит о новой букве в шрифте, о пунктуационном символе будущего, не о последовательности клавиш. Это эстетический жест, редакторская мечта. Не протокол. И вот здесь суть. Под одним словом «смайлик» смешаны три разные сущности. Графический желтый круг – это Болл. Текстовый эмотикон из знаков препинания – это Фалман. Сама идея обозначать эмоции условным значком, она тянется от ПОК через Набокова и дальше в глубину веков, вплоть до черепков с процарапанными рожицами, которые археологи находят в самых разных культурах. Историк медиа и программист говорят об одном слове, но о разных вещах. Поэтому универсального ответа нет и быть не может. Фалман, кстати, сам об этом говорил без пафоса. По его словам, главное было не в том, что он поставил двоеточие рядом со скобкой, а в том, что предложил это как договоренность, давайте так будем маркировать шутки. Не картинка, а социальный протокол. Именно из этого протокола и вырастут все эмотиконы и эмодзи, весь язык эмоций в цифровой переписке. Спросите меня про Харви Болла и $45, я знаю, чем закончилась его история с многомиллионными лицензиями, которых он так и не увидел. Увидел.

0: 66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными, некоторые размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче, Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры

0: Вы не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
1: Ученые каждый год находят новые виды в Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
2: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился. Та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет. А про бухту Золотой Рог, сердце Владивостока, я знаю не меньше. Напишите мне в «О, мой гид», расскажу.

0: Март цяча 945-го. Юноша спешит на вечер в ултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная.

0: и народное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института, ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика, разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Федоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
0: В 1978 на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Федоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине – валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Федоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Федоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год, и однозначного ответа не нашли до сих пор. Федоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья вел нас по набережной Мойки мимо Демидовской усадьбы, той, что спрятана за воротами от чужих глаз. Сегодня мы выходим к Синему мосту, который больше похож на площадь, чем на мост, узнаем про тайный брак царской дочери и заглянем в бывшую немецкую церковь, ставшую банями.
2: Вот он, Синий мост, то ли мост, то ли площадь.
3: Совершенно верно, потому что он там, если плыть-то, это 100 метров хоть под ней. Как умели работать русские мастера, так никто не умеет работать. Поставить вот так конную статую, так вот поставить на две точки опоры. Он думал, что потом придет советская власть, что не будут любить Николая Первого, что его обязательно захотят, а потом вот это их остановит. Их это остановило. Уникальность постановки. Понимаете, вот инженерное решение. А это их остановило. Посмотрите, какая красота. Постепенно открывается. Именно так. Вы романтик.
2: Мало памяти,
3: вы романтик, да.
2: Николай.
3: А это его
2: Исаакиевский собор.

0: Совершенно
1: Вот
0: верно.
1: здесь, кажется, ой, флаги, ну здание-то посмотрите, какое красивое.
0: Дворец любимой дочери
1: Нет,
0: Николая
1: Мариинский
0: I, Марии
1: дворец
0: Николая.
1: не путать с Мариинским
0: Минским театром, совершенно
1: театром.
0: справедливо. Совершенно справедливо. Ну, а сейчас ЗАГС Собрание, конечно.
1: Да.
0: Вот, у них уже
1: Да.
0: подарки, у них уже подарки. Они
1: А,
0: себя
1: ну,
0: не
1: а это
0: забывают.
1: что, тоже стоит эклектика?
0: Да, это Штокеншнейдер, такой Андрей Иванович.
1: Да.
0: Штокеншнейдер середины века. Он все для Николая таких детей строил, для Марии Николаевны, для Николая Николаевича. Вот, все строил. Да, эклектика, конечно, самое что ни на есть настоящее. Ну, Марии Николаевны тоже там интересная история. Вы знаете, что она... Ей сказано, значит, выйти замуж за герцога Лихтенбергского. А там любви никакой нету. Ну, папа сказал, и все. А почему он так сказал? Чтобы вот она не уезжала потом никуда. Вот, а герцога можно, значит, на службу в Россию. И вот он, значит, здесь служит, а она вышла за него замуж. И вот им построили вот этот дворец. А потом она такая интересная женщина. И она встречает на 5 лет младше ее графа Строганова. И влюбляется в него, он такой очень энергичный, красивый, такой смуглый, танцует мазурку. Все заглядывают, загляденья прям, все любуются, как он танцует мазурку умеет. Короче говоря, вот такой вот любовник у нее появляется. И потом умирает герцог. Ну, умер герцог, и значит, теперь-то можно уже выйти за вторым браком замуж? Нет, нельзя. Потому что граф Строганов не царской крови. Граф, ну и что? А у нее любовь. У нее страсть. Тем более он ее младше на 5 лет.
1: Что делать?
0: Что делать? Тогда тайный брак.
1: Тайный брак.
0: Со Строгановым. Нашли престарелого священнослужителя, который все это выполнил честно.
1: И
0: ушел на
1: покой.
0: А это у нее была приятельница.
1: Ага.
0: Они где-то жили в... Типа в Ровше, вот где-то там далеко. Не помню. Да. Там церковь, все по закону, ничего такого. Вот. И, значит, она, тайно... И Николай Павлович так и не узнал, что его дочь вторым браком застал. Да, нет, это было... Они никогда не появлялись вместе. Ну, потому что он с этим, к этому относился очень так внимательно. Дело в том, что... Слуга объявляет на бале каком-то: герцог и герцогиня Лихтенбергские.
1: Ага.
0: Значит, никакого герцогини Лихтенбергской нету. Есть великая княгиня Мария Николаевна, моя дочь. Ты запомнил? Еще раз услышу. Короче, не герцогиня Лихтенбергская, а великая княгиня Мария Николаевна. Так что, да, ну вот. Потом Николай Павлович умер, но жива же мать, Александра Федоровна. Живы же тетки. В общем, это был тайный брак. Так вот всю жизнь прожили тайным браком. В тайном браке с графом Строгановым. Одна дочка родилась. Ну вот, такое вот интересное.
1: Мы пересекли Исаакиевскую площадь.
0: Да, и двигаемся по Мойке.
1: Перешли
0: Исаакиевскую площадь.
1: Вознесенский проспект.
0: Ага.
1: Да, и дальше двигаемся
0: по набережной Мойки, да. Здесь мы видим доходные дома и одно удивительное какое-то строение. Да, где-то здесь, да. Да, и вот видим странное строение, запакованное вот так. Не, вы знаете, что это такое, да? А?
1: Конечно, такая связь.
0: Да.
1: Про это вы хотите сказать?
0: Конечно, конечно. Да, но оно стоит уже здесь, знаете, сколько лет? А я вам скажу, 40.
1: Удивительно, как оно сюда вообще.
0: Да. Нет, ну как
1: попало?
0: Это понятно, уже это была немецкая реформатская церковь, 2 раза выше. Потом пришла советская власть, что и немецкая реформатская, она и свои разрушает. Чего и немецкая реформатская? Она ее, значит, срезала. Такой был этот самый шатер.
1: А-а-а.
0: Посмотрите, старые фотографии очень много. И отдала связистам, потому что здесь этот самый почтамт.
1: Что значит срезала? То есть
0: вот
1: ну это вот основание?
0: Вверх шел шатер.
1: Ну, то есть оно
0: подлинное? Оно подлинное. Еще вверх шел шатер. Именно шатер, не шпиль, ничего. Вот шатер, представляешь, что
1: говоришь? Да.
0: Это была немецкая реформатская церковь. И ее, значит, вот эту верхнюю часть демонтировали. Вот, и отдали связистам. И, как вы правильно сказали, много лет это был дворец культуры работников связи, связистов, да? Потом почта обеднела, потому что, телефоны появились. Зачем мы будем писать письма, когда мы, операционный зал для почты?

0: Сейчас на реставрации.
1: А сейчас на реставрации. Ну вот, не знаю, на реставрации или...
0: Будем
1: ждать,
0: что там будет.
1: Да, она почте-то не нужна уже теперь, как таковая.
2: Не знаю.
0: Будет какой-нибудь, может быть, арт-пространство.
1: Ну, наверное. Сеновал. Да.
0: Трактир.
1: Трактир на Пятницкой.
0: Да. А, это у нас фонарный переулок.
1: Да, фонарный переулок, да.
0: Знаменитые фонарные бани.
1: Да, да, воронежские.
0: В которых сохранились, между прочим, подлинные интерьеры. Очень интересно в баню сходить.
1: А это где, в каком доме-то?
0: А вот буквально в фонарные бани. Вот
1: а,
0: они,
1: вот здесь,
0: вот
1: да?
0: Они, да.
1: А, интересно.
0: И там недавно даже реставрация была. И, ну, даже
1: а как
0: есть...
1: баня работает?
0: Да, да, да. Даже есть вот такие, ну как, экскурсии,
1: да, понятно, понятно.
0: С банным ритуалом, чаепитием, где рассказывают...
1: Ну да, да, да, да, историю, да. Право бывшая, значит, реформатская церковь, немецкая реформатская церковь, превращенная в дворец связистов, и сейчас, как видно, заброшенный.
3: Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше. Вот такие тайны умеет хранить Мойка. Илья Харитонович вернется и поведет нас дальше.

0: представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу. И человек видит отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман, блеск и тень пальму горизонта, ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто – подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
2: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца,

0: за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку. Взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре, Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
1: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал – это не земля, это пуйок, туман. Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике. Перед ними была редкая форма миража. Та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
1: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
0: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Про Атлантиду, мой гид.онлайн.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паоло на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халсафлиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит, и именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого

0: маленького роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
1: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
0: Среди находок – глиняная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее в Валетте, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
2: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на неделю вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит – это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Вы ступаете на землю, под которой лед. Не метафорически, а буквально. Вечная мерзлота, которая когда-то казалась надежным хранилищем всего, что в нее кладут, в том числе и людей. Лонгиир. Около 2000 жителей. Ближе к Северному полюсу, чем к Осло. Здесь есть самый северный коммерческий аэропорт, самый северный бар, боулинг и совершенно нерабочее кладбище.
1: В 50-е годы прошлого века власти закрыли кладбище. Причина неожиданная. Мерзлота консервирует тела так хорошо, что они практически не разлагаются. А в 1998-м ученые вскрыли могилы жертв испанки 18-го года и нашли следы вируса в тканях. Он был уже не активен, но сама идея – архив гриппа в земле рядом с городом – произвела должное впечатление. Новые захоронения в грунт запрещены. Тяжелобольных – самолетом на материк. Беременных тоже, в третьем триместре. Роддома здесь нет. Получается, люди живут в Арктике, а рождаются и умирают где-то далеко к югу. Один местный священник сказал примерно так: «Если смерть здесь запрещена, как вы собираетесь наказывать нарушителей?»
0: Ирония в том, что сама мерзлота теперь оттаивает. Старые могилы буквально выползают на поверхность, гробы смещаются, кресты наклоняются, ледяной архив подводят. Белые медведи, кстати, реальны и ходят по окраинам города. Кошек здесь держать запрещено, угроза для полярных птиц. Смерть нежелательна, кошки под запретом, алкоголь строго по норме. Лонгиир – это место, где жизнь регулируется с арктической дотошностью, а природа все равно делает, что хочет.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот – о мой гид.
3: В 1895-м впервые кто-то записал на бумаге, что в Тауэре живут особые вороны. Не при Тюдорах, не при Стюартах. В конце 19 века, когда готические романы читали при газовых фонарях и викторианцы обожали все мрачное и таинственное. Посмотрите на Белую башню, вон она, светлый камень, почти меловой в пасмурном свете. Именно сюда легенда приклеила Брана Благословенного, гиганта из валлийских мифов, чья голова якобы зарыта под этим холмом, как оберег Британии. Удачное совпадение. Может, слишком удачное. Историк Джеффри Парнелл в 2004-м прошел

Шумит черными крыльями, пахнет сырым камнем и рекой, и никто особенно не хочет его проверять. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм.

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали – пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камеры и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно

0: эти аэрозоли выносят наружу и геосмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем. Разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе. Из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство геосмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У геосмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют геосмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который человек веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам. Просто наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Атлантиду. Мой гид.онлайн.

Большинство рек мира существуют ради одного – добраться до океана. Окаванга не добирается. И это не катастрофа, не ошибка природы, это парадокс, который стоит понять. Река берет начало в Нагорьях Ангелы на высоте около 1780 метров и проходит почти 1600 километров, только чтобы исчезнуть в песках Калахари. Никакого океана, никакого финала. Больше 95% воды уходит на испарение и просачивание в грунт. По данным НАСА, до внешнего мира добирается около 2% всего стока. Посмотрите на карту. Здесь, где река расходится веером, это внутренняя дельта площадью около 15-16 тысяч квадратных километров. Пустыня вдруг превращается в лабиринт лагун, папирусных каналов и затопляемых равнин. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из крупнейших внутренних водно-болотных систем планеты. У дельты странный календарь. Максимальный разлив приходит в сухой сезон. Поводок рождается в Анголе и лишь спустя месяцы достигает Ботсваны. Вода приходит тогда, когда вокруг уже стоит засуха. Именно под этот ритм приспособились слонаны, бегемоты, крокодилы, сотни видов птиц. Геологически Окаванга – молодая система. Тектонические перестройки буквально перерисовали ее маршрут. Когда-то эта территория, возможно, была частью бассейна древнего озера Магадигади. Река не проиграла морю, земная кора изменила правила. Окаванга не ищет выхода. Она создает мир там, где его не должно быть. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О, мой гид» в Телеграм.

0: Представьте, капитан вглядывается в горизонт и видит корабль. Тот идет прямо на него, но не приближается, будто подвешен над водой на невидимой нити, а мачты вытянуты и искажены. Моряки прошлого не искали в этом физику. Они видели знак. Проклятый корабль, обреченный вечно скитаться по морю, не приставая к берегу.
1: Легенда о летучем голландце родилась не из пустоты. Одна из версий говорит, что моряки видели именно это – корабль, зависший над горизонтом, растянутый и перевернутый. Ученые называют такую картину верхним миражом. Он возникает, когда воздух у самой воды холоднее слоя над ним, и свет от далекого судна изгибается вниз через эту границу, будто проходит сквозь линзу. Судно, спрятанное за кривизной земли, вдруг всплывает, в небе растянутое, перекрученное. Ошибиться не мудрено, даже опытный капитан примет холодную оптику за что-то потустороннее. Нижний мираж работает наоборот и знаком почти каждому. Раскаленный асфальт впереди блестит, будто там лужа. Горячий воздух у земли менее плотный, свет от неба преломляется в нем и идет вверх, к глазу, и человек видит от

0: Отражение неба там, где должен быть асфальт. В пустыне тот же обман. Блеск и тень пальму горизонта. Ровно то, чего ждет измученное тело. Может, мираж – это души погибших караванов, зовущие живых к себе. Проверить эту мысль просто. Подойди ближе, вода отступит ровно настолько же. Мираж не имеет места, к которому можно прийти. Это угол зрения, сдвигающийся вместе с наблюдателем.
1: Цена этой физики бывает страшной. В хрониках Сахары остался случай: 60 человек и 90 верблюдов ушли на много километров от колодца за блеском на горизонте и обратно не вернулись. Караванщики веками вырабатывали проверку: взгляд на птиц, на пыль, на то, дрожит ли картинка при повороте головы. Самой знаменитой разновидностью верхнего миража итальянцы назвали именем колдуньи из легенд о короле Артуре – Фата Моргана. В Мессинском проливе между Сицилией и материком слоистые вода и воздух создают редкое многоярусное наложение картинок. Далекий берег встает стеной башен и колонн, будто над проливом выросли несуществующие города. Средневековые хронисты были убеждены, волшебница Моргана манит мореходов ложной землей, чтобы погубить их у скал.
0: Спустя почти два тысячелетия та же оптика едва не переписала карту Арктики. Летом 1906 года полярный исследователь Роберт Пири поднялся на мыс Томас Хаббард на севере канадского архипелага и вгляделся в белую пустоту на северо-западе. За многие десятки миль ему открылись очертания далекой земли – холмы, снежные вершины. Пири назвал находку в честь спонсора экспедиции. На карты Арктики легла земля Крокера – остров, которого никто, кроме него, еще не видел. Может, это и вправду земля, просто слишком далекая для чужих карт. Ответ пришел через 7 лет, и он был неудобным. В 1913-м экспедиция Дональда Макмиллана отправилась к земле Крокера напрямую. Весной следующего года участники действительно увидели то же самое – холмы, заснеженные пики, растянувшиеся по горизонту на добрую сотню градусов. Все были уверены – вот она, цель похода. Все, кроме одного. Инуит по имени Пиугатук, проживший здесь 20 лет, спокойно сказал: «Это не земля, это пуйок, туман». Макмиллан ему не поверил и повел людей вперед еще 5 дней по опасному льду.
2: Земля отступала ровно настолько же, насколько к ней приближались. К вечеру пятого дня пейзаж стал таять, а с наступлением темноты пропал вовсе. Макмиллан записал в дневнике: перед ними была редкая форма миража, та самая Фата Моргана, только сложенная из полярного холода вместо теплого моря. Земли Крокера не существовало никогда. Некоторые историки позже предположили, что и сам Пири мог приукрасить находку ради денег на будущие экспедиции. Версия спорная. Доказать ее сегодня невозможно.
0: Физики объясняют оба случая одной формулой. Свет идет не по прямой, а по кривой, если плотность воздуха на пути меняется. Теплый асфальт и холодная кромка полярного льда – две стороны одной линзы, только гнут луч в разные стороны. Мираж – это ошибка не глаза, а воздуха. Слоистая атмосфера становится кривым зеркалом и показывает то, что расположено в другом месте. И все же знание физики не отменяет впечатления. Человек, увидевший, как в пустом небе покачивается корабль или встают несуществующие башни, еще долго будет чувствовать – он видел нечто настоящее. В каком-то смысле так и есть. Настоящим был воздух, ставший на минуту зеркалом.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду – мой гид.онлайн. Свой двор, хоть про Атлантиду – мой гид.онлайн.

0: На дне Марианской впадины есть горы. Настоящие, выше 2 километров. Просто они навсегда скрыты под толщей воды, и никакой закат их не касается. Представьте, вы опускаете Эверест вниз, и вершина все равно уходит еще на 2 с лишним километра в темноту. 11 тысяч метров – это не нырок, это почти стратосфера, только вниз. Давление там в 1070 раз больше, чем сейчас вокруг вас. Металл гнется. Вода становится плотнее, почти осязаемой на ощупь. Температура 1-2 градуса. Ледяная, вязкая, непроницаемая тьма.
1: И вот в этой тьме — жизнь. Когда батискаф «Триест» достиг дна в январе 1960 года, пилоты Жак Пикар и Дон Волнш увидели плоских рыб, спокойно лежащих на иле. Все, чему их учили, говорило: жизни тут нет. Рыбы не знали об этом. У вулкана Дайкоку в кратере плещется озеро жидкой серы. Такое есть еще только на спутнике Юпитера Ио. Рядом с ледяной водой – настоящий химический ад. А потом – звук. Гидрофоны зафиксировали там не тишину, а гул. Землетрясения, далекие грозы, песни китов, клацание тектонических плит. Бездна оказалась не немой. Она говорит на частотах, которые мы почти не слышим. И среди всего этого – пластиковый пакет на дне. В месте, где побывало меньше людей, чем в космосе. Бездна молчит не потому, что там ничего нет. Она молчит потому, что слушает нас.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – omoygid в Telegram.
3: В ноябре 2018 года американский миссионер Джон Аллен Чау подкупил рыбаков, тайно добрался до берега Северного Сентинеля и был убит стрелой. Индийские власти даже не стали пытаться забрать тело. Слишком велик риск для обеих сторон. Северный Сентинель – небольшой остров в Бенгальском заливе, формально территория Индии. Вокруг него действует запретная зона радиусом 5,5 километров. Не военная, не радиационная. Просто государство решило, что люди внутри этого круга имеют право жить без нас. Сколько их там, никто не знает. Перепись 2011 года зафиксировала 15 человек. Цифра абсурдная. Никто их лично не считал. Антропологи называют от 15 до 400. Густой лес скрывает поселение, а вертолеты, снижающиеся для наблюдения, встречают стрелами из лука. Язык племени не расшифрован, не записано ни единого слова с достоверным переводом. На планете, где изучают речь дельфинов через спектрограммы, есть человеческое сообщество, чья речь принципиально не зафиксирована. Запрет существует не только ради них. У людей в многотысячелетней изоляции нет иммунитета к нашим болезням. Грипп способен пройти по малой популяции, как огонь. Опыт соседних андаманских народов это подтверждает. После контакта численность рухнула в разы за несколько десятилетий. Было одно исключение. В 1991 году часть сентинельцев вышла к воде без оружия. Взяла кокосы из рук индийской экспедиции. Одна женщина подняла лук мужчины и опустила его в землю. Жест, который прочитали как «не угрожай». Через несколько лет племя снова стало стрелять в любые суда. Береговая охрана патрулирует воды. В лесах по-прежнему видны фигуры и костры. Племя живет охотой и собирательством. Не зная о спорах в ООН, где их приводят как пример того, что право «оставьте нас в покое» иногда весомее нашей жажды изучать и спасать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – omoygid в Telegram. omoygid в Telegram.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ка ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Не древние шахматы, это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой квадрат доски, просто сбежать, вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ELO, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв,

но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима, национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнифотафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история.

Где-то под этой землей дважды взрывали атом. Не как оружие, как инструмент. 1971 и 1974 годы. Два подземных ядерных взрыва, чтобы прощупать, что там внутри. Город не получил за это ни особого статуса, ни внимания. Просто рабочая площадка. Вот какова была логика Воркуты с самого начала. Территория, которой пользуются, но не берегут. Ее строили заключенные ГУЛАГа в 30-е годы. Не приглашали, привозили. Уголь нужен был индустриализации, потом войне, потом стране. 13 крупных шахт, орден Трудового Красного Знамени, почти 115 тысяч жителей на излете советской эпохи. А сейчас от силы 30-40 тысяч реальных людей, остальные числятся по прописке и давно живут южнее Полярного круга. Воркута потеряла почти 70% населения за 30 лет. Это рекорд для России, самый быстрый исход среди всех городов страны. Обратите внимание, здесь не просто пустые квартиры, здесь целые микрорайоны, целые поселковые кольца вокруг центра выключены. Несколько семей на многоэтажный дом, подъезды без света, панельки трескаются от мороза, и все же улицы без мусора. Люди, которые остались, держат свое пространство в порядке не потому, что велено, потому что это их север. Добыча угля здесь намечена примерно до 2037 года. Местные произносят эту дату как возможный приговор. Но некоторые, уехав, возвращаются. Там тепло, но там все чужое. Воркута – город, который медленно прощается сам с собой и все равно остается чьим-то домом. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот ООО «Мой гид». ООО «Мой гид».

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Двон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells, Hades. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное – ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так: даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила: одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
0: Hades, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение, кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю, теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически, каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не да я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна

дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Здравствуйте. Начнем с задачки, которая сегодня звучит как выдумка. Вам нужен роман Александра Дюма. Он издан, он напечатан, тираж огромный, и купить его нельзя. Ни за какие деньги. В магазине его просто нет. Зато есть другой способ. Соберите 20 килограммов старой бумаги, отнесите в приемный пункт, получите талон, и вот тогда книга ваша. Это не притча. Это работало в Советском Союзе почти 20 лет. Началось все в 1974-м. Стране остро не хватало бумажного сырья, а гражданам — книг. Хорошая литература, особенно переводная, была дефицитом. За ней записывались в очередь и переплачивали втридорога. И кто-то очень неглупый свел две нехватки в одну схему. За сданную макулатуру человек получал не деньги. Деньги тут ничего не решали, а талон. Талоны копились, и на них можно было купить книгу, которой в свободной продаже не существовало. Первыми в этой серии вышли два романа — «Королева Марго Дюма» и «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Выбор был точный, почти жестокий. Не философия, не поэзия, а самое желанное чтение — то, что проглатывают за две ночи. И страна пошла сдавать бумагу. Норма менялась, но чаще всего говорили так. 20 килограммов – одна книга. Двухтомник – 40. 20 килограммов бумаги – это, если вы никогда их не поднимали, стопка газет примерно по пояс взрослому человеку, туго перевязанная шпагатом. Ее надо было собрать, увязать и дотащить. И вот тут начинается то, что помнят все, кто это застал. Собирали всей семьей. Не выбрасывали ничего – газеты, журналы, старые тетради, упаковку, конверты. Соседи отдавали свои пачки тем, кто не ленился нести. Школьники ходили по квартирам целыми отрядами. В школах были свои нормы сбора. И между классами шло соревнование. У приемных пунктов стояли очереди. А в очередях шли переговоры, обмены и маленькие драмы. Потому что приемщик с весами был в этой системе фигурой почти волшебной. И весы, надо сказать, иногда показывали не совсем то, что было на самом деле. За 17 лет, вплоть до 1991-го, в этой макулатурной серии вышло под 90 названий. Дюма, Стендаль, Купер, Дрюон, Агата Кристи — целые домашние библиотеки, собранные из книг, за которые заплачены старыми газетами. Многие из этих томов до сих пор живут на полках у наших родителей, и по корешку их легко узнать. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим, что это было по существу. Можно решить, что это была великая экологическая программа. Страна, которая раньше всех додумалась собирать вторсырье у населения. Красиво звучит, но неправда. Никакой заботы о планете тут не было и в помине. Была нехватка сырья для целлюлозно-бумажной промышленности. И была нехватка книг. Государство просто нашло валюту, которой у людей оказалась в избытке. Старая бумага. И все-таки вышло кое-что большее, чем задумывалось. Целое поколение выросло с твердым знанием, которое не проговаривалось вслух, но впечаталось намертво. Использованная бумага — это не мусор. Это ресурс, у которого есть цена. И цена вполне конкретная. В романах, в приключениях, в чужих жизнях под обложкой. Ребенок, который тащил через двор пачку газет, точно знал, ради чего он это делает. Такому не нужно объяснять, зачем сортировать отходы. Он это давно умеет, просто по другой причине. Система закончилась вместе со страной. Книги перестали быть дефицитом. Их стало можно купить. И макулатура мгновенно потеряла свою удивительную покупательную способность. Приемные пункты закрылись, газеты поехали на свалку. И сегодня, когда мы снова учимся разделять отходы, полезно помнить про этот странный опыт.